дабы наглядно представить, каким образом человеческая природа мешает ему прийти ко Христу, я, с вашего разрешения, воспользуюсь следующим примером. Посмотрите на овцу, как охотно она пасется на травах. Вы никогда не увидите, чтобы овца набрасывалась на падаль. Пища льва для нее тоже непригодна. А теперь представим волка. Может ли волк есть траву и быть таким же мирным и домашним, как овца? Я отвечаю «нет», потому что это противно его природе. Вы скажете, но ведь у него есть уши и ноги, он может слышать голос пастуха и идти за ним туда, куда тот поведет его. Я отвечаю, что действительно нет никаких физических причин, мешающих ему это сделать. Но этому препятствует его природа. И потому я говорю, что он не способен вести себя подобным образом. Можно ли его укорить? Можно ли изжить в нем эту свирепость? Вероятно, можно до некоторой степени приглушить ее, так что он будет казаться ручным, но между волком и овцой навсегда останется ярко выраженное различие, потому что оно заложено в их природе. Итак, причина, по которой человек не может прийти ко Христу, не в том, что его тело или его способность ума препятствуют ему, а в том, что его природа так повреждена, что если не привлечет его дух, то нет у него ни желания, ни сил, чтобы прийти ко Христу. Позвольте привести еще более наглядный пример. Перед вами мать с младенцем на руках. Вы вкладываете ей в руку нож и требуете, чтобы она всадила его в сердце ребенка. Она отвечает, и в ее словах нет ни тени лжи. «Я не могу». Что касается ее физических данных, она в силах это сделать, если захочет. Вот нож, а вот ребенок. Ребенок не может оказать сопротивления, и в ее руке достаточно сил, чтобы мгновенно пронзить его сердце. Но мать совершенно права, когда говорит, что не может этого сделать. Если иметь в виду сугубо функцию мозга, то вполне возможно, что в ее голове и могла бы возникнуть мысль об убийстве ребенка. Но тем не менее она говорит, что не может даже помыслить такого. И она не лжет, ибо ее материнская природа воспрещает ей совершить то, от чего содрогается сама ее душа. Она просто не в состоянии убить ребенка, потому что она его мать. То же самое происходит и с грешником. Прийти ко Христу настолько противно человеческой природе, что хотя по своим физическим и умственным способностям, которым в спасении отводится очень незначительная роль, люди и могли бы при желании прийти, но сама истина говорит, что они не могут этого сделать, если не привлечет их Отец, который послал Христа». Давайте больше углубимся в изучение предмета и постараемся более досконально и во всех частностях и особенностях показать, в чем заключается эта неспособность человека. Прежде всего, она заключается в упрямстве человеческой воли. «О, — скажет армянец, — люди могут спастись, если захотят». Мы отвечаем, «Дорогой сэр, мы все верим в это, но загвоздка как раз в этом «если». Мы утверждаем, что никто не приходит ко Христу, если не будет привлечен. Нет, не мы утверждаем, сам Христос провозглашает это. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. И пока это «не хотите прийти», во всеуслышание звучит со страниц Евангелия, никто не заставит нас поверить ни в какое учение о свободе человеческой воли. Странно, как люди, рассуждая о свободной воле, говорят о том, чего совершенно не понимают. «Но, — говорит один, — я верю, что люди могут спастись, если захотят». Мой дорогой сэр, вопрос совсем не в этом. Вопрос в том, есть ли у людей природная расположенность подчиниться усмиряющим условиям Евангелия Христа. Мы заявляем, основываясь на авторитете Писания, что человеческая воля
так окончательно настроена на дурной лад, так развращена, так предрасположена ко всему плохому и так не склонна ни к чему доброму, что без властного, сверхъестественного, неотразимого влияния Святого Духа ни одно человеческое существо не потянется ко Христу. Вы говорите, что иногда люди желают этого без помощи Святого Духа. Я спрошу, вы когда-либо встречали хоть одного из таких? Я беседовал с десятками, сотнями, нет, тысячами христиан, отличавшихся разнообразием убеждений, старыми и молодыми, но на мою долю ни разу не выпало встретить того, кто утверждал бы, что пришел ко Христу сам, а не был привлечен. Единодушное признание всех истинно верующих таково: «Если бы Христос не отыскал меня, когда я был чужаком, оторванным от Божьей паствы, я бы до сего часа бродил вдали от Него, и мне это бы нравилось». Все в один голос подтверждают истину, что люди не приходят ко Христу, пока не привлечет их пославший Христа Отец. Далее. Не только воля упряма, но и разум ослеплен. И в этом нас многократно убеждает Писание. Я больше не делаю заявления, а просто констатирую то, чему нас учит авторитет Священного Писания. Разум человека до такой степени ослеплен, что он никаким образом не способен понять Божьи истины, пока разумение их не будет открыто ему. Человек страдает от рождения духовной слепотой. Крест Христов, увитый славой и сверкающим благолепием, никогда не привлекает его взора, потому что он слеп и не видит его красоты. Заговорите с ним о чудесах творения, покажите ему разноцветную радугу, соединившую края неба. Дайте ему созерцать великолепие пейзажа. Он вполне способен все это видеть. Но заговорите с ним о чудесах завета благодати. Расскажите ему о безопасности верующего во Христе. Покажите ему красоту личности Искупителя. Он остается глух ко всем вашим описаниям. Вы тот, кто играет прекрасную мелодию. Она истинная, но он не обращает внимания. Он глух, он лишен восприятия. Возвратимся к стиху, который особенно привлек наше внимание во время чтения. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Становится ясным, что поскольку он душевный, он не в силах разуметь то, что от Бога. «Ну, — скажет кто-то, — я считаю, что стал довольно сносно разбираться в вопросах богословия. Я думаю, мне понятен почти каждый ее постулат». Верно. Вполне возможно, что так оно и есть, что касается его буквы. Но что касается его духа, истинно принятие его в душу и подлинного понимания вам это недоступно, если только не привлек вас дух. Ибо пока остается истинным сказанное Писанием, душевные люди не могут принять духовные истины. Бесспорным является то, что вы не приняли их, если только не возрождены и не сделались в Иисусе Христе духовным человеком. Воля же и разум — суть две огромные двери, каждая из которых заперта, преграждая нам путь ко Христу. И до тех пор, пока не откроет их благотворная сила Божественного Духа, им предстоит быть вечно закрытыми для всего, что знаменует собой приход ко Христу. Также поражены чувства, составляющие очень большую часть человеческой личности. Человек до того, как получить Божью благодать, отдает предпочтение всему и всякому, но только не духовному. Если вам нужны доказательства, посмотрите вокруг себя. Порочность человеческих чувств не нуждается в памятнике. Внимательно ко всему присмотритесь.
Нет ни улицы, ни дома, более того, ни сердца, которые бы не несли на себе горькие свидетельства этой страшной правды. Почему нельзя видеть, чтобы люди в воскресный день все шли в Дом Божий? Почему чтение Библии не становится для нас более постоянным занятием? Как можно объяснить то, что все пренебрегают обязанностью молиться? Почему же так мало любви отдается Христу? Почему даже его открытые последователи так холодны к нему сердцем? Откуда все это проистекает? Конечно же, дорогие братья, мы прослеживаем путь к одному и только одному источнику. Это испорченность и искаженность наших чувств. Мы любим то, что следует ненавидеть, и ненавидим то, что стоит любить. Человеческая природа, падшая человеческая природа, виновна в том, что человек больше любит эту жизнь, чем жизнь грядущую. Грехопадение виновато в том, что человек больше любит грех, чем праведность, и ему дороже мирские пути, чем пути Божьи. И снова повторяем. Пока эти чувства не обновятся и не направятся милосердным влечениями Отца в новое русло, до тех пор невозможно никому из людей любить Господа Иисуса Христа. И еще одно. Совесть тоже отягощена грехопадением. Я считаю, нет более вопиющего заблуждения со стороны святых, чем когда они говорят людям, что совесть — это наместница Бога в душе и одна из тех сил, которая сохраняет свое прежнее достоинство и стоит несгибаемо. Когда человек пал в Едемском саду, полностью пало все человечество. Не было ни единой колонны в храме человека, которая бы осталась стоять нетронутой. Это правда. Совесть не была уничтожена. Колонна не была разбита вдребезги, она пала, но пала, сохранив целостность. И вот лежит, распростершись, этот величественный остаток некогда произведенного Богом в человеке совершенного труда. Но что совесть падшая, в этом я совершенно уверен. Посмотрите на людей. Кто из них обладает доброй совестью пред Богом, кроме возрожденного человека? Неужели вы думаете, что если бы людская совесть всегда громко и открыто обличала их, они бы жили вот так, ежедневно совершая дела, которые также противоречат праведности, как тьма свету? Нет, возлюбленные, совесть может мне указать на то, что я грешник, но ее способность повреждена, нет у нее той ясности глаза, той силы руки и той громогласности голоса, которыми обладала она до грехопадения. И уже далеко не с той мощью вершит она свою власть в городе под названием «человеческая душа». Именно потому, возлюбленные, что совесть порочна, необходимо, чтобы вмешался Святой Дух, дабы показать нам нашу нужду в Спасителе и привести нас к Господу Иисусу Христу. «Однако, — слышится голос, — судя по тому, что вы до сих пор говорили, я полагаю, вы считаете, что люди не приходят к Христу скорее потому, что не хотят, а не потому, что не могут». «Правильно, совершенно верно. Я считаю, что бессилие человека больше всего объясняется сопротивлением его воли. Как только она преодолевается, огромный камень скатывается с надгробия, и самая трудная часть битвы оказывается позади. Но разрешите я продолжу. Мой текст не говорит «никто не хочет прийти», а заявляет «никто не может прийти». Но многие толкователи полагают, что слово «может» здесь имеет лишь эмфатическое значение и ничем не отличается от значения слова «хотят». Я уверен, это не так. В человеке присутствует не только нежелание быть спасенным, но и духовная неспособность прийти ко Христу. И это я докажу, во всяком случае, любому христианину.
«Возлюбленные, я обращаюсь к вам, кто уже возрожден небесной благодатью. Разве не научены вы на опыте, что бывают времена, когда у вас есть желание служить Богу, но нет сил? Разве иногда не вынуждены вы признать, что в сердце уже появилось желание уверовать, но в молитве пришлось воззвать: «Господи, помоги моему неверию»? Потому что, хотя желание принять Божие свидетельство было достаточно сильным, ваша плотская природа превозмогла вас, и вы чувствовали, что нуждаетесь в помощи свыше. Вы можете войти в любой час, когда пожелаете, в свою комнату, пасть на колени и сказать: «Ныне желаю я быть очень ревностным в молитве, желаю приблизиться к Богу». Я спрашиваю вас, всегда ли ваши силы равны вашему желанию? Даже пред судом самого Бога вы могли бы сказать, что вы уверены, вас не обманывает ваше желание, вы жаждете полностью посвятить себя Богу, стремитесь к тому, чтобы ваша душа не уклонялась от чистого созерцания Господа Иисуса Христа, но вы убеждаетесь, что без помощи Духа, даже имея желание, сделать этого не можете. Итак, если возрожденное дитя Божие находит в себе духовное бессилие, то насколько бессильнее грешник, который мертв по преступлениям и грехам? Если даже зрелый христианин, за плечами которого 30-40 лет жизни в вере, оказывается исполненным желанием, но лишенным сил, если такое случается с ним, то не кажется ли, что для бедного грешника, который еще не уверовал, более чем вероятно состояние, когда у него нет сил и также отсутствует желание? Кроме того, есть еще один аргумент. Если у грешника есть сила прийти ко Христу, то как следует понимать те постоянно повторяющиеся описания состояния грешника, которые мы встречаем в Святом Слове Божьем? Например, говорится, что грешник мертв по преступлениям и грехам. Станете ли вы утверждать, что смерть предполагает только отсутствие желания и больше ничего? Конечно же, труп точно так же бессилен что-нибудь сделать, как он не способен пожелать. Или другое, разве не для всех очевиден тот факт, что сила и желание совсем не одно и то же? Разве нельзя представить, что этот труп может быть оживлен до такого состояния, когда он осознает свое желание совершить действие, но нет сил пошевелить ни ногой, ни рукой? Вы когда-нибудь видели тех, кого удавалось оживить лишь до первых признаков жизни? Эти люди были так близки к смерти, что не могли совершить ни малейшего движения. Разве не ясно, что желание и сила даются раздельно? Безусловно, однако, то, что там, где дается желание, вслед за ним дается сила. Вселите в человека желание, и он будет облечен силой, потому что, когда Бог дает желание, Он не подвергает человека мукам, заставляя его хотеть того, чего он не в состоянии совершить. Тем не менее, он проводит такое разграничение желания и силы, дабы было видно, что одно и другое — суть отдельные дары —

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое.

Дух Святой Утешитель. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. В час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам в протянутую руку ты кладешь участие свое. Может, обо мне сказал ты другу, чтоб он в сердце заглянул мое. Может, в тишине из вечной книги утешение ты свое даришь. Может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою, и где я к тебе могу прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешений средь скорбей. Проходя с тобой долиной плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих святых благословений освежает блеклую листву и смывает пыли наслоение, и в долине плача я цвету. За все это полное признание благодарность приношу тебе. Посещай, и дальше утешая, Дух Святой, меня здесь на земле. Аминь.

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Псалом 99, 4, 5.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Настало для Христа уже то время, и облако взяло Его к себе. Вознесся Иисус к Отцу пред всеми, свершив победу в праведной борьбе. Они смотрели в небо восхищенно. Иисус взносился птицей так легко, но сердцем были несколько смущены, разлука им давалась нелегко. 11 с горы той возвратились в Сиротский без Христа Иерусалим, и вместе в горнице одной склонились с молитвою к тому, кто был любим. Спаситель обещал их не оставить, и ждали с трепетом обещанного дня, и он пришел, уже 12 стали в молитве силы, духа и огня. Они и не сироты, ведь в каждом дух Господень, он жил в сердцах их, как и обещал. И мы не одни, друзья, сегодня Он каждому Святого Духа дал. Когда сосуд мы погружаем в воду, наполнен будет он аж через край. Вот так и мы, духовной нам природой, должны исполниться, лишь только пожелай. Чтоб Духом и Святым преисполнялись, чтоб реки потекли живой водой, чтоб в Духе мы росли и укреплялись, чтоб Духа плод святой чередой. Иисус Христос, Он Лев, Он сильный в брани, Господь Творец, Он Царь Царей, Он Бог, а Дух Святой в Его прекрасной грани сошел с небес, как светлый голубок. Он голубь мира, Он источник святости, покой, блаженство, это Дух Святой, Он утешитель всем и без предвзятости, такой весь нежный, любящий, простой. Простой, как голубь, чистый, белоснежный, а голубя вспугнуть всегда легко. Коль духа огорчить душою грешной, он улетит подальше, высоко. Не огорчайте духа же святого, которого оставил нам Господь, нам без него до края дорогого, ну, не дойти и грех не побороть.

Дух Святой, о тебе говорится так мало. Между тем, ты так много совершаешь труда. Если б ты не сошел, что бы с грешными стало? Кто бы нас подкреплял, когда грянет беда? Кто бы нас утешал среди скорби жестокой? Кто бы нас выводил, когда силы в нас нет? Кто бы нас ободрял, когда мы одиноки? Кто бы надежду вселял в нас, когда мы в тоске? Кто к Христу направлял бы нас снова и снова? Кто бы нас укреплял, когда силы в нас нет? Кто бы Слово Святое, Небесное Слово, оживлял в нашей памяти в нужный момент? Кто бы нас обличал, коль наш путь искривился? Кто помог бы за Господом смело идти? Кто б так сделал, чтоб к истине дух наш стремился? Кто помог бы до цели небесной дойти? Дух Святой, о тебе говорится так мало, между тем ты так много совершаешь труда. Если б ты не сошел, мы б Христа не познали, но теперь, слава Богу, Он с нами всегда.

Мир Божий всем нашим радиослушателям! Мы вновь и вновь возвращаемся к теме о Духе Святом. Как Отец и Сын, Святой Дух является особой и полноправной ипостасью Бога. Как ипостась Божия, Святой Дух вечен, вездесущ, всемогущ, всезнающ, обладает совершенной справедливостью и благостью. Как Отец является Создателем, Сын – Спасителем, так Святой Дух – это Освятитель, который освобождает нас для новой жизни. Святой Дух учит, ободряет, утешает, просит за нас и ведет нас по путям истины. Святой Дух пребывал в Иисусе и придавал Ему силы для служения. После возвращения Иисуса на небеса Он послал Духа для пребывания в наших сердцах. Дух явлен ныне в Церкви и христианах. У Него много задач – вдохновлять пророков и апостолов, вмещать Слово Божие в Писание и утверждать в сердце человеческом веру в то, что Сам Бог говорит в Писаниях святых авторов, вести нас к духовному перерождению, являть нам Христа, хранить наше общение с Богом, давать нам силы свидетельствовать и жить христианской жизнью, благословлять нас дарами».

Сегодня между нашими рядами так тихо, как никто, никто другой, такими теплыми, лучистыми шагами проходит Дух Святой. И слышишь ты, как нежное дыхание Его любви, доступной и простой, пленяет сердце, ум, сознание. Ты знай, тебя коснулся Дух Святой. О, Дух Святой, повей на нас! О, Дух Святой, сойди на нас! О, Дух Святой, войди в сердца и царствуй в нас ты до конца. О, наш Господь, тебе хвала! Как велики твои дела! Мы преклонились пред тобой, желаем вечно быть с тобой. К ногам твоим пришли, Отец, ты принял нас таких, как есть, грехи простил и чистотой наполнил нас твой Дух Святой.

Дух Святой, Дух славный, кроткий, нежный, премудрость Божия в Троице Святой, Творец миров, галактик бесконечных, свои шедевры совершал с Тобой. С Отцом и Сыном Ты творил планету, Бог человека воцарил на ней, сердца смиренных озарил Ты светом, таких как Авраам, как Моисей. Ты юную еще невесту Акца через пустыню вел, о Дух Святой, чтобы научить ее повиноваться и возлюбить всем сердцем и душой. Через века Ты возвещал в пророках премудрости божественной пути, что Сын придет, возлюбленный с востока, чтоб человечество земли спасти. Он в Духе совершал свое служение и Святым Духом чудеса творил, и был услышан за благоволение, когда за нас молитву возносил. Когда Христа предали на распятие, желая жизнедателя убить, оставили Его друзья и братья, но Дух Святой в Нем оставался жить. По воскресенье, в день Пятидесятый, в Иерусалиме верные сердца были святою силою объяты ниспосланного Духа от Отца. О, как ученики торжествовали! Пришел движение весь Иерусалим. Святые с дерзновением возвещали, что Дух ниспослан Господом самим. Воскресший Бог, крестящий Святым Духом, о, как бесценна Божья благодать! В долине слез Ты стал нам лучшим другом. С Тобой сильны мы верить, побеждать. Когда стою в молитве на коленях, и вновь к Тебе я сердцем вопию. Ко мне приходишь, Ты, Дух умиленья, и тихо шепчешь, я Тебя люблю. О, вечный Дух, Твое прикосновение глубин коснулось сердца моего, любовь и радость, кротость и смиренье дарует Бог всем ищущим Его. Да, Дух свершает нас преображение, Его нельзя своим умом достичь, не дано человеческим мышлением глубины Царства Божьего постичь. Лишь искренность в молитве покаяния, желание сердца пред Творцом излить, к нам обратит Всевышнего внимание, Он силен нашу жизнь преобразить. Благословенный, царственный, небесный, плененные Твоею красотой, Тебя мы славим в этот день чудесный, величественный, славный Дух Святой.

уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаю вашему вниманию статью Биньямин бен Пинхаса «Действие Святого Духа». День Пятидесятницы – это день проявления силы Божьей, когда Дух Святой, сойдя с неба, начал работу через свой избранный народ – Церковь, невесту Агнца. Великие дела совершались тогда, с великой силой распространялось слово о Христе. Дух Святой могущественно действовал через людей. Где эта сила сегодня? Где те люди, жизнь которых преобразилась, когда они повстречались со Христом? Где те, которые из немощных и слабых людей стали верными и мужественными свидетелями Господа? Где те, которые полны веры и силы Христовой, живут не по правилам этого мира, а по воле Божьей? Люди каются, принимают водное крещение, а жизнь их при этом незначительно меняется. Почему? Неужели учение Христа утратило силу и перестало менять сердца и жизнь людей? А может быть, жизнь и не должна слишком меняться? Может быть, достаточно лишь называться верующим и быть членом церкви? Что совершает Дух Святой жизни через святых и через жизнь их? Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Дух Святой послан от Отца. Его имя – Утешитель. Его цель – утешать Божьих детей посредством учения и напоминания всего, что говорил Иисус Христос. Чему учил Иисус? Он принес всем людям благую весть, то есть радостную весть о Царстве Божьем. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» — Матфея 4:17. Господь учил тому, как попасть в это Царство, каковы законы этого Царства, где оно находится. Иисус Христос — путь в это Царство, поэтому уверовавший во Христа уже не живет для себя, а для Царства Небесного Отца. Приняв Христа, мы становимся подобными Ему. Мы в мире, но мы не похожи на этот мир. Они не от мира, как и я не от мира. Иоанна

если не подражаешь ты миру, а стремишься в точности исполнить Слово Христово, то мир будет тебя ненавидеть, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». 2 Тимофея 3:12. Если ты говоришь, что живешь благочестиво, не имея гонений, тогда апостол Павел обманул, написав об этом. Когда мир видит тебя, как он тебя воспринимает? Смотря на твое поведение, разговор, одежду, стиль жизни, видят ли люди, что ты другой? Если ты будешь похож на мир, то мир будет любить тебя. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Иоанна 15:19. Если мир ненавидит тебя, потому что ты христианин, значит, тобой все в порядке. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4:14. Еще одно из главных действий Духа Святого – обличение мира. И Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Иоанна 16:8. Как Он это делает? Через жизнь святых, которые живут по Духу. Мы являемся теми, через кого Дух Святой обличает мир. Наша жизнь должна четко показывать миру, что есть грех и что есть истина. Мы своей жизнью должны говорить, что будет суд, который грядет на всю вселенную, на тех, кто живет нечестиво. Человек, ставший христианином, уже не принадлежит себе, он принадлежит Богу. Бог использует наше тело для того, чтобы жить в нас. Когда люди встречаются с нами, они должны видеть не нас, а Господа, живущего в нас. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. 2 Коринфянам 6:16. Если ты подражаешь миру, если твоя жизнь наполнена нечестием, ты любишь неправду и готов солгать там, где тебе выгодно. Если ты наполнен гордостью и надменностью, то перестань лгать себе, что ты христианин, в тебе нет Бога. Если ты думаешь, что можно соединить в одно свет и тьму, правду и беззаконие, Христа и дьявола, не обманывай себя тем, что ты принадлежишь к числу спасенных. Из таких людей и формируется лжецерковь, которая названа в Откровении блудницей, сидящей на звере багряном. Откровение 17:3. Не успокаивай свою совесть тем, что живешь, как многие верующие. В одни Ноя все, кроме него самого, жили, как все, но лишь один Ной обрел благодать пред очами Бога. Бытие 6:8. В результате спасенным от потопа оказалось лишь одно семейство этого праведника. Если ты живешь свято, то не смущайся того, что ты в меньшинстве, что мало поддерживающих твой образ жизни, что много насмешников даже среди близких и друзей. Господь, будучи на земле, предсказал это. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Марка 13:12-13. Господь скоро придет, и верные, гонимые за благочестивую жизнь, будут восхищены на облака, где и произойдет встреча жениха и невесты. В день праздника Пятидесятницы, размышляя над действиями Духа Святого, давайте проверим свою жизнь. Действительно ли мы являемся солью, имеющей силу? Действительно мы являемся носителями святости? И видна ли она в наших поступках? Если ты не учишься у Духа Святого и не имеешь силы противостоять давлению этого мира, не исключено, что ты просто не имеешь Божьего Духа. Ты духовный мертвец, ты не знаешь Бога. Есть ли выход из подобной ситуации? Да, встань, спящий.

и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». Ефесянам 5:14. А что делать, если ты жив для Бога, но сила твоего духа утеряна? Есть ли возможность ее восстановить? Ответ. Исполняйтесь духом. Ефесянам 5:18. Пока ты не оказался на суде перед Богом, и время благодати продолжается, пребывай в Господе. Не упивайся вином самодовольства и похотей, а исполняйся Духом Святым. Господь обещал, что те, на кого сойдет Дух Святой, будут иметь силу, которая прежде всего будет проявлена в свидетельстве. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Деяние 1:8. Пусть твоя жизнь будет пятым Евангелием для окружающих тебя людей. Пусть твоя жизнь будет свидетельством силы Божьей, которая изменила тебя и дает тебе победу над грехом, над плотью в повседневной жизни, ведет тебя по пути очищения и святости. Пусть все видят, что среди разврата и мерзостей, столь привычных для этого мира, ты живешь свято, у тебя есть живая вера Божия, ты исполнен Духа Святого. Жемчужина. Сокровище нашли на чьем-то поле, а поле то топтали сотни ног. Здесь пахари, жнецы в привычной доле, и землю колет крохотный росток. «Продать бы поле, — думает хозяин, — мне больше не нужно. Час уже настал». Не ведал он, что поле без окраин, поскольку в глубине его кристалл. Но вот купец узнал об этом деле, и, не сказав ни слова никому, он продал все, чем обладал доселе, и все, что было дорого ему. И отдал за сокровище. «Безумец! Не стоит поле всех твоих затрат!» А он не слышал пересудов улиц, он знал, что делал, и не мог не брать. Другой любил кристаллы, самоцветы, лелеял жемчуг, зная в этом толк. Однажды он редчайший камень встретил и все, что было, превратил в залог. И наша жизнь — рядов торговых площадь, где мы стоим с жемчужиной в руке и не уходим, и не платим больше, а солнце луч играет вдалеке.

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот. Псалом 99, 4, 5.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Псалом 67. Начальнику хора, псалом Давида, песнь. «Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассеивается дым, ты рассей их. Как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его. Превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его. Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ Твой обитал там. По благости Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово. Провозвестниц великое множество. Цари воинств бегут, бегут, а сидящие дома делят добычу. Расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья — чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Селмоне. Гора Божья, гора Васанская, гора высокая, гора Васанская. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно? Колесниц Божьих тьмы тысячи тысяч. Среди их Господь на Синае во святилище. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас — Бог во спасение. Во власти Господа Вседержителя — врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях. Господь сказал: «От Васана возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои язык свой, в крови врагов. Видели шествие твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне? Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в средине девы с тимпанами. В собраниях благословите Бога Господа вы от семени Израилева. Там Вениамин младший, князь их, князья Иудины владыки их, князья Завулоновы, князья Нефалимовы. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Ради храма Твоего в Иерусалиме цари принесут Тебе дары. Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра. Рассыпь народы, желающие браней. придут вельможи из Египта? Ефиопия прострет руки свои к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах. Небес от века. Вот Он дает голосу Своему голос силы. Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем. Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу Своему. Благословен Бог. Псалом 68. Начальнику хора на Шошаниме, псалом Давида. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя». И стомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев. Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое. Чужим стал я для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме Твоем съедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня. И плачу, постясь душою моею, и это ставят в поношение мне, и возлагаю на себя вместо одежды вретище, и делаюсь для них притчею. А мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино. А я с молитвою моею к Тебе, Господи, во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зевот своего. Услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призри на меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня. Приблизься к душе моей, избавь ее, ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все пред Тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнею, да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда, и злей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их. Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих. Ибо кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою, да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся. А я беден и страдаю, помощь Твоя, Боже, да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить его в словословии. И будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущее Бога. Ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих. Да восхвалят его небеса и земля, моря и все, движущееся в них. Ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины и поселятся там, и наследует его, и потомство рабов его утвердится в нем, и любящие имя его будут поселяться на нем. Псалом 69, начальнику хора, псалом Давида в воспоминание. «Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне, да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла. Да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне: хорошо, хорошо. Да возрадуются и возвеселятся о тебе все, ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: велик Бог. Я же беден и нищ. Боже, поспеши ко мне, ты помощь моя и избавитель мой. Господи, не замедли». Псалом 70. «На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня, преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя — Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты — надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы, Ты извел меня из чрева матери моей, Тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но Ты — твердая моя надежда. Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. Ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря: «Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего. Боже, не удаляйся от меня, Боже мой, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием, ищущие мне зла. А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои, и до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего. Правда Твоя, Боже, до превыспренных. Великие дела соделал Ты, Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня, и я буду славить Тебя на псалтире, Твою истину, Боже мой. Буду воспевать Тебя на гуслях, святой Израилев. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. И язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены, ищущие мне зла.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Всегда радуйтесь. 1 Фессалоникийцам 5:16. Кому из людей незнакомо чувство радости? В той или иной мере она сопровождает жизнь всякого человека, начиная с наивного детства, сопутствуя окрыленной надеждами молодости. В зрелом же возрасте, под давлением житейских забот, несбывшихся надежд и разочарований, пыл ее спадает. Избитые жизнью, не найдя ее смысла, старики безрадостны. Теплое солнышко нередко бывает их едва ли не единственной радостью. Радость, приносимая семьей, успешной работой, радость выздоровления после тяжелой болезни – это все радость земная. Она – прекрасный вид человеческих эмоций, но проходящая и временная. В этом подтверждение слов Экклезиаста. Суета сует, все суета и томление духа. Существует особый вид радости, о котором знают не все, а лишь познавшие Бога. Это величайшая, высшая радость пребывания в Боге. Она вечна и проявляется наряду с человеческими эмоциями, как внутреннее ощущение счастья, состояние радости, спаянной с любовью. Эта радость заложена глубоко в сердце человека. Она заложена самим Богом. Источник этой радости — сам Бог. Потому и проявляется она только у верующих. Живущие же без Бога не только не могут испытывать эту высокую радость, но и не понимают ее, потому что она не зависит от внешних жизненных обстоятельств, не чередуется с отсутствием настроения, но присутствует всегда. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя. Аввакума 3:17-19. Когда человек осознает, что его жизнь без Бога в корне неправильна, когда тяжесть вины перед Богом за грех сменяется радостью покаяния, это начало истинной радости. И когда человек, вставший под водительство Божие, отдает управление своей жизнью в руки Божьи и позволяет ему корректировать ее, и таким образом все становится на свои места, радость усиливается, закрепляется и сопровождает человека всю его дальнейшую жизнь. Это как если бы испорченный прежде музыкальный инструмент, издающий хриплые звуки, после устранения неполадки звучал бы прекрасной стройной музыкой. Радость спасения и обретения новой жизни выливается в благодарность Богу и восхваление Его за то, что так возлюбил Бог мир и меня, малую частицу этого мира, для меня сотворенного. Лишь смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа делают возможной эту радость. В одной песне поется: «Мы кровью Христа омыты, одеты в весон, и следуем верно за нашим вождем. И потому моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе?» Псалом 34. Никакие жизненные невзгоды уже не могут омрачить эту радость. Радость жизни с Богом, радость во Святом Духе, который дает победу над грехом, злом, поднимает высший невзгод и земной суеты. Поэтому первые христиане и испытывали радость посреди житейских гонений и страданий, и даже на казнь шли с радостью. Радоваться нам заповедано Господом,
«Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю «Радуйтесь» Филиппийцам 4:4. Ведь радость — это плод Духа, Его неотъемлемая часть. Через свое слово, Библию, Бог призывает всех людей обрести эту радость, нынешнюю и бесконечную, простирающуюся в вечность. И ангелы на небесах радуются спасению каждого нового, обратившегося от греха к Богу и обретшего эту чудную радость. Сам Господь с любовью и великой радостью принимает раскаявшихся грешников, вернувшихся в семью Небесного Отца. Но венец радости ожидает детей Божиих в небесах на брачной вечере Агнца, когда увидят они лицом к лицу своего Спасителя. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Пусть же наша радость не ослабевает, не заглушается чем-либо незначительным. Что может быть выше спасения, обретения мира и вечной жизни с Богом? Радости не знают люди в мире тленном. Радость для спасенных — это Божий план. Радоваться может истинно смиренный. Радость — это чувство зрелых христиан. Радоваться может тот, кто ежедневно плоть свою смиряет, духом лишь живет. Радость не постигнуть гордым и надменным. В сердце несвятое радость не войдет. Радость — это чувство полного довольства, даже если болен, если одинок. Радость без причины для мирских — юродство, но причину знают только ты и Бог. Если сердце верит, что оно омыто чистым и безгрешным акцем на кресте, то оно не будет хмурым и сердитым, из него лучиться будет свет везде. Если сердце знает, что пойдет к Иисусу, если двери неба вовсе не туман, то оно не смотрит в будущее грустно. Радость — это чувство мудрых христиан. Если сердце знает, что оно распято со Христом для мира и его утех, то оно покоем, радостью объято. Радости не будет, если в сердце грех. Если сердце сможет покориться Богу, сможет в послушании пред Отцом стоять, даже если слово обвиняет строго, даже если слово будет сокрушать, то такое сердце, кроткое, овечье, сатана не сможет заманить в капкан. И Христова радость здесь пребудет вечно. Радость — это чувство кротких христиан. Если сердце будет день за днем стремиться, за неделей месяц и за годом год, духом наполняться, с верностью трудиться, двигаться все дальше, не наоборот, то такое сердце не сразит усталость, цель перед глазами — чудный вечный план. Лишь такому сердцу Бог дарует радость. Радость — это чувство верных христиан.

Дух Святой пусть будет нашим Духом не в собрании только, а везде, управляя нашим зрением, слухом, в отдыхе, учении и труде, управляя нашим сердцем чутким, направляя к свету, чистоте, чтобы мысли все, часы, минуты были святы, были во Христе.

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Псалом 99, 4, 5.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Приветствую всех святых и верных. Желаю прочитать текст Писания, записанный Псалом 35, 8 стих. Псалом Давида. Только 8 стих прочитаю. «Как драгоценна милость Твоя, Боже, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны». Проповедь моя так и называется «Под крыльями Всевышнего – это единственное место для покоя». Братья и сестры, я бы хотел бы сегодня сосредоточить наше внимание на блаженном уповании всех праведников. Есть только одно безопасное место – место под крылами Всевышнего Бога. Давид об этом писал, о том, что в тени крыл твоих сыны человеческие покойны. Псалом 4, 9 стих. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности». Братья и сестры, жизнь Давида была очень неспокойная, много было опаснейших моментов его жизни, когда только один шаг отделял его от смерти. И он спокойно говорит: «Ложусь я и сплю». 22-й псалом. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». В его жизни были не только воды тихие, но и бурные, были не только горы восхождения, но и долины смертной тени. Было много обстоятельств, которые повергали его в слезы, но у него никогда не было отчаяния. Он знал, что Господь его пастырь. Ключевое слово «мой», не «наш», а «мой». У меня вопрос, дорогой друг, имеешь ты личные отношения с Богом? Может быть, Бог – это Бог твоего дедушки, твоих родителей, но Он еще не стал твоим личным Богом. Вот эти фамильные ценности от того, что ты принадлежишь к баптистам третьего поколения, тебе пользы никакой не приносят. Ты должен узнать сладость общения, личного общения с Богом. «Господь мой пастырь». Фома сказал: «Господь мой и Бог мой». Пока Он не станет твоим личным Богом, у тебя нет спокойствия, ты обречен. Ты будешь жить в страхе, и твое будущее очень печально. «Под крыльями всемогущего Бога и сегодня есть место для тех, кто не только верит, но и доверяет Господу». Псалом 93, 12 стих. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма, ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Притча 18 глава 11 стих. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Братья и сестры, было в истории народа израильского, в истории церкви много разных отчаянных обстоятельств, когда ни ковчег не мог спасти, ни храм, только Бога присутствие. И вот в жизни Моисея мы читаем, когда он, движимый Духом Святым, под руководством, под сильной десницей Божией, выводил народ израильский из Египта. Это были отчаянные обстоятельства. Это была первая Пасха. Вот они только отпраздновали Пасху. Всех первенцев Египет похоронил, и началась погоня за народом израильским. Впереди море, позади конница. Лучшие египетские колесницы гнались. И Моисей, Исход 14 глава 13 стих, «Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он содел вам ныне, ибо египтян, которых ныне вы видите, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за нас, а вы будьте спокойны». Вы знаете, это очень сильное качество руководителя – подавать пример спокойствия в беспокойное время. Я не думаю, что у него на душе было хорошо. Он заходил в палатку и вопиял: «Господи, что мне делать?» А выходил к народу как с лицом, как кремень: «Будьте спокойны!» А сам вопиет Бога. Бог говорит: «А что ты вопиешь ко мне? Что у тебя в руке? Жезл? Ударь?» Кстати, сестры, то есть вот такая, знаете, двойственность. С одной стороны, попиет к Богу, а с другой стороны, будьте спокойны. И вот мы часто тоже в такой двойственности. Мы ободряем других, а у самих-то на сердце есть разные причины для беспокойства. Братья и сестры, что нас делает спокойными? Божье обетование, знание непреложных Божьих истин и вера в них. И вот как раз я хотел об этом сказать. Тот покой, который Господь нам дает, братья и сестры, это не просто безмятежность какая-то, а этот покой, как одному художнику дали такую тему нарисовать, картину на тему покоя. И он нарисовал бурный водопад. И на вершине этого низвергающегося водопада нарисовал дерево. А на вершине дерева гнездышко. А в гнездышке птенчиков. И этих птенчиков кормит птичка. То есть там в этом гнездышке был абсолютный покой. А вокруг бурная стихия. Да? Вот такой покой нам Бог обещал. Он не обещал, что вокруг нас все будет спокойно. Вокруг нас будут отчаянные обстоятельства. Но внутренний покой. Смотри на все и будь спокоен. В отчаянных обстоятельствах не отчаивайся. Вот этот покой в беспокойном мире дает только понимание, что мы под крылами Всевышнего, а там очень спокойно. Братья и сестры, есть три факта, которые дают нам покой. Во-первых, знание, что Иисус Христос воскрес. Давид получил это знание о воскресении Христа в 15-м псалме, 9 стих. И когда он получил это откровение, что Христос воскреснет, он успокоился. 15-й псалом, 9 стих. «Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь к ученикам, у которых было много поводов для страхов, которые закрылись из опасения от иудеев». И он пришел к этим смущенным, устрашенным сердцам и первый сказал: «Не бойтесь». Мир вам. Братья и сестры, там, где есть воскресший Христос, где есть соединение с воскресшим Христом, там страх уходит. И там глубокая уверенность. Там нет страха перед смертью, друзья. Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Где есть такое место, где Иисус своих овечек не пасет? Есть такое место на планете? Остров ли Патмос? Или Соловецкий остров? Или ГУЛАГ? Где такие места есть? Иисус своих овечек везде пасет. Нас нечем запугать. Минников Дмитрий Васильевич был такой благословенный служитель. 18 лет в вузах отсидел за Христа. Закончил свой жизненный путь. Прожил больше, чем 90 лет. И вы знаете, это был муж молитвы. И вот однажды, когда его вызвал начальник тюрьмы, его этапировали в Магадан, в лагерь смерти, чтобы там точно его добить. Дубы убеждены были, чтобы... И, видимо, инструкцию дали начальнику того лагеря, соответствующий прием организовать этому служителю Божьему. И когда он прибыл в этот лагерь города Магадана, начальник, смотря его дело, смотрел на него сурово, а потом говорит: «Миняков», и стал выяснять его родословную, кто его дед, какие родственники у него. Оказывается, начальник колонии тоже по фамилии Миняков. И он обнаружил, что они родственники. И говорит: «Бог тебя прислал сюда, чтобы я к тебе хорошо относился». В Москву шли депеши, что мы тут его прессуем, а на самом деле он его взял под свое крылышко и опекал. Там, где Макар телят не пас, там Христос своих овечек пасет. Его послали, чтобы сгноить, а там был благодетель, начальник колонии по фамилии Миняков, который распознал в нем своего родственника. И все кончилось хорошо. Удивительно, друзья. Свердловск. Мой отец рассказывал, как он находился в пересыльной камере Свердловской тюрьмы. А Свердловск – это ворота для всех этапов заключенных на север, на Дальний Восток. Через Свердловск все этапы заключенных отправляли дальше. И вот в этой Свердловской пересыльной тюрьме он находился в пересыльной камере 21 сутки. Камера переполнена. В камере находились больные с открытой формой туберкулеза. И негде не только было лечь, негде было присесть. Настолько было густо, как говорится, селедки в бочках. И вот одни заключенные приходили, другие уходили, а его специально держали в этой камере с больными открытой формой туберкулеза, чтобы он заразился и чтобы там его путь закончился жизненный. И вы знаете, 21 день он находился с этими заключенными, и не заболел. Не заболел. Это разве не чудеса? Не бойся, я Бог твой. Братья и сестры, хотя если бы и заболел бы, и умер, мы бы тоже не боялись. Но просто я хочу сказать, что в нашей жизни постоянно происходят тихие чудеса, если мы под крылами Всевышнего Бога. Если мы понимаем, что Христос воскрес, ужас, страх, боязнь перед завтрашним днем, все уходит. Второе, на что хочу обратить внимание. Поводом для нашего спокойствия является упование. То есть на дереве веры вырастает плод упования. Упование вырастает на дереве веры. То есть Бог нам предлагает верующим пройти путь от веры к доверию. Чтобы мы были не просто верующими в Бога, но чтобы мы доверяли Богу. А упование – это доверие. Мы не должны оставаться только на одной лишь вере. Мы должны научиться доверять Богу, то есть уповать на Него. И, братья и сестры, не случайно написано в послании к Евреям, 10 глава, 35 стих, «Не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние». Тот человек, у которого на древе его веры выросло упование, он будет спокоен под крылами Всевышнего и в отчаянных обстоятельствах не отчаивается. Еще несколько примеров я вспомню на эту тему. Знаете, нам нужны примеры, когда у нас трудные времена. Нам нужно с кого-то брать примеры. Так наша жизнь устроена, неувядаемое, хранящееся на небесах. Здесь вор подкапывают, здесь ржавчина, здесь моль. Здесь есть все то, что на земле все похищают, все обесценивается. Есть только одно безопасное место. Это наше наследство. Если сыны, то и наследники. И оно хранится, наше наследство, на небесах. И оно не подвластно времени, оно неизменно, оно в надежных руках, в пронзенных руках Иисуса Христа, который сказал, я был мертв и все жив во веки веков. Наше наследство в его руках, и оно гарантировано для нас, друзья. Вот плод нашей веры, который рождает упование, и вот на чем базируется наше спокойствие. Следующий, друзья, очень важный факт нашего спокойствия – это Христос царствует. Христос царствует, и Он владычествует над всеми обстоятельствами. Вспомним историю, записанную в Евангелии от Марка, 4 глава, 35 стих. Это история, когда Христос позвал вечером учеников, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были другие лодки, и поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. И он спал на корме на возглавие. Его будят и говорят, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань, и ветер утих». И сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры? И убоялись страхом великим. Братья и сестры, когда Господь сказал, переправимся, это означает, что Он все просчитал. Он просчитал силу ветра. Он просчитал силу страхов. Он просчитал маловерие учеников. Он просчитал все и сказал конечный пункт, переправимся. Господь все контролирует, Он царствует. Он знает все эпидемии, все беды, бедствия, моровые язвы. Он знает все, что будет в последнее время. Он сказал, я все из-под моего контроля не выходит. Все закончится браком Агнца на небесах. Он сказал нам конечную точку, чем это все закончится. Все закончится хорошо, переправимся. В небесах будет брак Агнца. Поэтому не будите возлюбленного, пусть он спит. Не надо плакать, не надо отчаиваться. Господь сказал, переправимся. Он все в этом мире контролирует. Все под его контролем. Ничего на земле не происходит того, чему Бог не повелел быть. Кто говорит, и то бывает, чему Бог не повелел быть? Для нас самое важное быть уверенными, что Бог управляет миром. Он господствует, Он царь царей, Он владыка владык. Он управляет всеми процессами. И все сердца всех царей в его руке. И он все делает для того, чтобы мы переправились. Он сказал нам, переправимся. Смотрите на волны спокойно. И не думайте в своем маловерии, что мы погибаем. Все хорошо закончится. Братья и сестры, путь, начатый со Христом, все. все хорошо закончится. Вот источник нашего спокойствия. Господь царствует. Вот это самое главное. Третий, братья и сестры, факт, который нам должен дать радость. Господь грядет. Мы с вами являемся свидетелями необычных событий. Писание говорит о том, что языком и нашего Творца является не только благость и благодать, но и языком нашего Творца являются суды. Потоп, истребление Содома и Гоморры, 10 египетских казней, бедствия в жизни Иова, Армагеддон и последние события апокалипсиса, война, болезни, эпидемии, землетрясения – все это язык Творца. И саранча, и жабы, посланные в каждый дом египтян, и смерть всех первенцев – это язык нашего Творца. Бог разговаривает языком не только благодати, хотя так и написано, благость Божия ведет тебя к покаянию. Но когда мир наполнил меру беззакония, тогда мера за меру. За эти беззакония такая же мера должна быть возмездие. И тогда, когда люди исчерпали благость Божью и не хотят каяться, тогда Бог начинает разговаривать с людьми языком судов своих. Я помню, с братом Валентином Яковлевичем Фот, благословенным благовестником Сибири, мы посещали реку Лена, корабль у нас был под названием «Благая весть», и 24 дня мы плавали по реке Лена, благовествуя в Иркутской области, в многочисленных поселках Слова Божьего. И помню, мы прибыли в один поселок, как обычно собрались жители на берегу, поставили лавочки, а там из всей деревни оказалось всего там человек 15. Все остальные дома заколочены, молодежь уехала в города, деревня вымирает. И вот эти 15 жителей умирающей деревни, когда собрались, выслушали его проповедь, говорит, вопросы есть? Одна бабушка говорит, у меня есть вопросы к вам, сынок. Вот вы говорите, Бог есть любовь. А какая это любовь? Я, говорит, день и ночь поклонялась Божьей Матери, все праздники церковные выполняла. А я, говорит, с 12 лет сиротой ты осталась. Я день и ночь молилась, чтобы Бог продлил жизнь с моей матери. С 12 лет сирота. Вышла замуж, мой муж пьяница. Похоронила двух детей, я каждым из них молилась. В моей жизни никакой любви Божьей не было. Ты говоришь, Бог – любовь, ты хочешь, чтобы я поверила, что Бог есть любовь? И она рассказала о своей трудной доле, а я смотрел со стороны, думаю, наверное, благовестник попал в трудную ситуацию. Интересно, как он сейчас объясняться с этой бабушкой будет? Знаете, я со стороны наблюдал, и мне было очень интересно, как дальше все это повернется. Но это был Божий служитель, друзья, очень мудрый. Он знал Бога. И он говорит, бабушка, я вам расскажу одну историю. На Ниагарском водопаде один человек привязал свою лодку и лег, и заснул. Но он плохо ее привязал. Сильное бурное течение развязало лодку, и спящий хозяин лодки вместе с лодкой был течением устремлен прямо к водопаду, к этому месту смерти и гибели. Люди кричали ему, а он сладкие сны видел и спал, не реагируя на крики людей, которые хотели его спасти с берега. Потом, когда люди поняли, что он крепким сладким сном спит, приближаясь к своей гибели, они стали камни в него бросать. И один камень попал в него, и он стал сильно сквернословить. «Кто позволил нарушить мой сон?» Но когда он очнулся и увидел реальность, люди успели его спасти. Говорит, бабушка, Бог посылает нам добрые времена. Он зовет людей всех по-хорошему. Покайтесь, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. И когда люди не понимают язык Божьей благости, тогда с неба начинают падать камни. Онкология, смерть любимых близких, землетрясения, болезни, эпидемии. И все это будет. Это язык нашего Бога. Ведь сколько вы исчерпали дней Божьей благости. Вы не понимали, как самое лучшее время прийти к Богу, когда у тебя все хорошо, ничего не болит, муж рядом, дети, все прекрасно. Но во время благости люди забывают Творца. Они живут для себя. Они приносят детей свои в жертву своего комфорта и изобилия, убивая их в утробе, планируя греховно свою семью ради своих греховных удовольствий, чтобы продлить свое благоденствие и комфорт. И тогда с неба начинают падать камни. Это язык нашего Творца. Итак, братья и сестры, Библия говорит, что в конце дней Христос установит свое царство. Написано, что мы все молимся молитвой «Отче наш», в которой есть такие слова: «Да приидет царство Твое на землю». 2000 лет христиане молятся этой молитвой. Господи, да приидет царство Твое на землю. И оно скоро придет. И оно будет на земле. Но чем ближе это тысячелетнее царство Иисуса Христа на земле, ему будет предшествовать великая скорбь. И признаки его прихода, они описаны были еще 2000 лет тому назад в Библии, и они с точностью исполняются в политике, в явлении природы, в истории Израиля и в истории этого мира. И когда мы видим и слышим шаги приближающегося, грядущего Господа, царство которого вечное, несокрушимо, которое сокрушит все царства этого мира, и Господь будет единственным владыкой владыки, царем царей, мы должны радоваться. С каждым прожитым днем мы приближаемся с вами еще ближе к царству Иисуса Христа. И поэтому, когда вы все увидите сбывающееся, написано, радуйтесь, восклоните головы ваши, то есть поднимите их к небу, ибо близко избавление ваше. Итак, братья и сестры, три факта, которые вселяют в нас уверенность и радость, тишину, делают нас спокойными. Это факт о том, что Христос воскрес, факт о том, что Христос господствует, и факт о том, что Христос грядет. Исаия 26 глава, 20-21 стихи. «Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, ибо вот Господь выходит из жилища своего, наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь, и уже не скроет убитых своих». Так писал пророк Исаия за 600 лет до рождения Христа. И удивительно, как это сбывается все, друзья, на наших глазах. Я еще хотел сказать, что есть ложная опора для нашего покоя. Люди изобретают разные ложные опоры, чтобы быть спокойными. Одна из этих ложных опор – это богатство. Мы читаем о такой, помним притчу Господа Иисуса Христа, о таком безумном человеке, который решил богатство превратить в очаг своего спокойствия. Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих. И Христос сказал: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих, и сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, покойся, ешь, пей и веселись». Вы слышите? Безумный человек подумал, что много денег, хорошие счета в банке, ценные облигации на фондовом рынке приобретен. Это хорошая тишина, мера для спокойствия? Безумный? Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому достанется то, что ты заготовил». Люди сегодня много чего заготавливают, на великую скорбь начинают сухари сушить. Они боятся, что ни купить, ни продать. Стараются вывозить свои активы из России, вкладывать сегодня. Знаете, кто самые беспокойные люди? Богатые люди, у которых миллиарды. Вот люди, которые бедные, они спокойны, они ничего не теряют. Но люди, у которых много, они сегодня самые беспокойные. Они думают, куда бы вовремя вывести и положить. Во что вложить? Господь говорит: безумный, твои деньги, твое богатство, твои активы, оно не может быть фундаментом твоего спокойствия. Наоборот, ты приобрел беспокойство. Всю ночь Бог душу твою возьмет у тебя. Итак, не изобретайте ложных опор для вашей тишины. Тишина только в Боге. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Друзья, тишина, покой – это плод нашей веры. На дереве нашей веры вырастает плод упования и плод покоя. Бог дает покой. И опора, друзья, должна быть только на Христа. Пусть Господь нас в эти дни утешит. Пусть наше внимание будет сосредоточено не на курсы валют, не на то, какие события происходят в мире политики, экономики, а сосредоточено будет наше внимание на обетованиях Божьих. Господь воскрес, Господь царствует, и Господь грядет. И Он сказал: переправимся, и все хорошо закончится. И Господь сказал, что место нашей встречи на облаках. И это должно, друзья, нам давать тишину, спокойствие и не отчаиваться при всех отчаянных обстоятельствах. Под крыльями нашего всемогущего Бога спокойно. И под этими крыльями, дорогой друг, есть место для тебя, если ты пришел в наше собрание, знаешь Бога. Если ты не примирился с Ним, под эти крылья ты можешь прийти сегодня через молитву покаяния. Туда, под эти крылья, только один вход. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Все люди, которые не покаялись, не осознали, не признали Господа своим Господом, не осознали себя погибшим грешником, не согласились повернуть свою жизнь, обратить ее от мертвых дел Богу живому, нет покоя нечестивому. Под крылами всемогущего Бога попасть туда можно только через покаяние и через личные отношения с Иисусом Христом. Поэтому, дорогой друг, для сегодня для вас возможность такая примириться с Богом. Кто бы ты ни был, может, вы дети верующих родителей. Может, вы были номинальным членом церкви, вы просто в списках церковных находитесь. Вам сегодня надо проверить, достаточно ли прочная ваша связь с Богом. Действительно ли это обетование распространяется на вас? Вы убеждены в том, что Иисус Христос является Господином вашей личной жизни? Ваш образ жизни соответствует Божьему замыслу? Он ваш личный Господь? Или Он Господь ваших дедушек и бабушек? И если что-то не так, сегодня время обновить свои отношения. Все события в этом мире, друзья, это только повод для пробуждения, для очищения, для оживления и для духовного возрождения. Лично твоего, дорогой друг, и церкви в целом. Все, что сегодня мы видим в мире происходящем, друзья, это лишь голос в полночь. Поправьте свои светильники, Господь грядет. Время близко. И время коротко. Время, друзья, своей опорой делать даже не церковь, не храмы, не дома молитвы. Мы, может быть, их можем лишиться, друзья, но не в рукотворенных храмах Бог живет. Как у церкви не всегда были такие хорошие обстоятельства, что в храмах собираться, в домах молитвы. Но при этом Бог ищет таких поклонников, которые поклоняются Ему в духе истины. Когда у церкви отняли все дома молитвы в 30-х годах, в том числе и в Москве, когда каждый дом стал храмом, и каждая квартира была домом молитвы, и каждый член церкви был священником, возносились на семейных алтарях жертвы, и Бог эти молитвы слышал. Поэтому, друзья, все обстоятельства, они говорят о том, что мы должны обновить свои личные отношения с Господом, и под крыльями всемогущего Бога для каждого из нас есть место. Пусть Господь благословит нас этим упованием, этой верой, этим спокойствием, этим покоем каждую душу. Аминь.

небесах. Жить будет Дух Создателя Вселенной. Он говорил: «Я сам в сердца вложу познание предвечных откровений. Мои законы в мыслях напишу, и воцарится Дух над плотью тленной. На жаждущие воды изолью, и на иссохшие пролью мои потоки. Сынов и дочерей благословлю, а Духа моего дам им потомкам. И день пришел, источником благим стал Божий Сын, ко древу пригвожденный. Он умер там, чтоб ты мог стать живым и славить Господа душою обновленной. Для этого Иисус Христос страдал, для этого свой Дух послал на землю, и тот, кто к Богу в нищете воззвал, обетование Отца приемлет. Христос обетования Своих вчера, сегодня и вовеки тот же, и не ослабла сила слов святых, все истины Господни непреложны. О Дух Святой, на месте сём сейчас коснись сердец божественным дыханием, услышь и тихий вздох, и громкий глас, открой уста в молитве покаяния, очисти, Боже, мой сердечный храм, наполни благодатью неземною, пусть вознесется чистый фимиам молитв к Тебе горячей с хвалою. Сегодня светлый праздник христиан, начало церкви, день ее рождения. Хвала Творцу, что Дух Святой был дан и для последних наших поколений.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот. Псалом 99, 4, 5.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Сегодня, охватывая мысленным взором свое многолетнее служение Господу и глядя на Его разрастающийся виноградник в Израиле, я могу только удивляться пути, пройденному мальчишкой из Кирьят-Шмона. Он, некогда лелеявший гневные замыслы мести этим гоям на Тель-Хае у подножия окаменевшего в беззвучном рыке льва, превратился в мужчину, несущего слова утешения и спасения не только, а прежде всего народу Израиля, но и гоям, то есть всем другим народам земли. Это глубокое осознание своей миссии идет, конечно же, не от меня самого. Я не просил и вовсе не искал служения евангелиста. Не является эта миссия и плодом моего разгоряченного воображения. Правда состоит в том, что я не выдержал бы ни единого дня такого служения, если бы не жил полноценной жизнью у ног Господа Иешуа, моего Искупителя, льва от колена Иудина. Немало лет прошло с тех давних пор, когда мальчишкой шел я на Тель-Хай, чтоб сверху, с высоты Орлиных гор, увидеть мой любимый отчий край. Так что ж, сражаться в одиночку мне в моей больной израненной стране? Нет, не один ты, брат, в своей борьбе за право жить евреем на земле. В день памяти народ идет сюда, чтоб флаги в честь погибших приподнять. Сперва до середины, как всегда, потом наверх флагштога и опять. О крови павших речи прозвучат, прольются слезы. Дальше в свой черед лишь завершится траурная часть, закружится танцоров хоровод. Потом вернутся все к своим делам, и мы, подобно остальным народам, продолжим службу собственным богам. Теперь уж не Ваалу Саштарот, ни идолам, ни золотым тельцам, но людям и иным творениям Бога, земле бесценной, что мила сердцам. Ведь Бог, кто даровал нам эту землю, для нас давно лишь миф. Ему не внемлем. Здесь у подножья каменного льва отцы детей готовят беззаветно, чтоб жизнь могли за родину отдать, пасть на войне, стать жертвой безответной. Нет, не один ты, брат, в своей борьбе за право жить евреем на земле. Да, кровью и огнем Иуда пал. Уж так судил Господь, к себе обратно он нынче нас зовет, как прежде звал. Но глух и слеп народ Израиля, напрасно Господь протягивает руки нам. Иным мы поклоняемся богам. С тех давних пор, когда я был мальцом, меня любить учили Трумпельдора. Всю кровь свою, ведь жар души при том, я был готов пожертвовать без спора в борьбе за жизнь евреев. Но сокрыт был Божий лик, и много-много лет я, как другие, мучился вопросом: что значит быть евреем? И в ответ я наконец услышал весть от Бога. Пролита кровь, и заключен завет. Мир с Богом навсегда дарован людям. Мертв и бессилен каменный тот лев, но жив, могуч, как прежде лев Иудин. Мы жизнь навеки обретаем в нем. Ему всю честь, хвалу и славу воздаем. Этот путь был долгим и нелегким, полным препятствий и неудач, страданий и провалов, грехов и побед. Мою жизнь и сегодня нельзя назвать легкой, но ведь Мессия и не обещал нам розового сада, верно?
Тот, кто полагает, что Иешуа дал нам Тору, придерживаться которой легче, чем Торы Моисеевой, тот глубоко заблуждается. Но я не променяю ее на все богатства и радости мира. Если вы тоже родились заново, вы меня понимаете. В смерчах и бурях этого мира, когда я, преодолевая глубокие воды потопов или иду через огонь страданий и мучений, меня поддерживает твердое обещание Господа, что Он никогда не оставит и никогда не покинет меня, и что Он будет со мной всегда до скончания века. Если я спотыкаюсь и падаю, Он всегда оказывается рядом, чтобы протянуть мне свою крепкую, могучую руку и снова поставить мои стопы на прочную скалу. Бог всегда верно хранил свои обещания, хотя сам я нередко его подводил. Временами, когда я размышляю, закрыв глаза, передо мной появляется картина из далекого прошлого, как из другого мира. На ней отец и сын. Я вижу 12-летнего мальчика, стоящего рядом с отцом в синагоге иранских и иракских евреев в Кирьят-Шмона. Я вижу, как отец склоняется над сыном и ласково указывает ему то место в молитвеннике, которое сейчас читает кантор. Мальчику трудно поспевать за быстрым чтением молящихся, но он старается не опозорить отца перед всеми собравшимися. Упаси Боже! От отца он узнал, что значит быть евреем и гордиться принадлежностью к своему народу. Потом картина внезапно меняется. Ясный весенний день, праздник большой мессианской общины в зале для собраний на горе Кармель. Снова я вижу этого мальчика, уже повзрослевшего, рядом с постаревшим отцом. Проповедник стоит и читает микрофон отрывки из Писания. В руках у сына книга не Сидур, а Библия, Слово Бога Живого. И он следит за чтением, вводя пальцем по строчкам, показывая своему отцу, что значит быть мессианским евреем. И он гордится принадлежностью к этому народу. Народ Израиля, как никакой другой, привержен своей религии. Он стремится обрести национальное самосознание, которое было утрачено. Необходимо заново определить, что значит быть евреем. Но до сих пор израильское правительство не может точно сформулировать, кого называть евреем. Лишь чувство национальной гордости и угроза национальной безопасности объединяют многих израильтян. При этом большинство из них не имеет настоящей связи с еврейским наследием. Бог Священного Писания по-прежнему или неизвестен им, или забыт ими, а почитаются традиции, установленные людьми. Этот новый я, с новым сердцем и новым духом, преобразованный живым Богом, больше не задается вопросом: «Почему я, Господи? Почему я родился евреем?» Я знаю теперь, что план моей жизни, созданный Богом, гораздо более совершенен, чем все, что я мог придумать самостоятельно. Я мечтаю о том дне, когда весь мой народ и все народы мира найдут свои истинные еврейские корни, как нашел их я. Для этого я охотно предоставил бы себя в жертву живую. Молюсь о том, чтобы евреи всех конфессий, ортодоксальные и консервативные, реформисты и светские, хасиды и мессиане могли бы петь и танцевать вместе с наслаждением, черпая живую воду из вечных источников спасения. Это не означает, что мы должны прекратить зажигать субботние свечи или читать кидуш над вином и хлебом, или прекратить строить кущи на праздник Суккот. Не означает это, что теперь должны есть дрожжевой хлеб на Песах, или публично нарушать субботу, или прекратить поститься на Йом-Кипур. Напротив, мы должны продолжать черпать воду из источников иудаизма. Мы должны по-прежнему соблюдать наши праздники согласно священным традициям наших отцов –
если они не противоречат Слову Божьему, и если мы при этом понимаем, что одним лишь соблюдением праздников невозможно добиться вечного спасения. Только Бог, наш Спаситель, и Он дал нам свое спасение, основанное не на традициях людей, а на искупительной смерти и воскресении Его Сына, Иешуа, Мессии. Если мне удалось в этой книге представить верный, неискаженный рассказ, свидетельствующий о чудесах, сотворенных Царем Царей и Господом Господствующих в моей жизни, пусть это и будет моей наградой. Вся хвала и слава принадлежит Господу и Его Мессии во веки веков. Аминь.

дорогие радиослушатели, на этом мы завершили чтение книги Якова Домкани «Почему я?». И очень надеемся, что эта книга была благословением для вас и ваших семей. Божьих вам благословений!

Авраам Линкольн дал однажды своему неверующему другу Библию и написал на титульной странице такие слова: «Читай эту книгу с полным доверием, постигай разумом все, что можешь понять, принимай с верой то, что понять не можешь, и будешь жить лучшей жизнью, и умрешь счастливым человеком». Возможно, что и ты, дорогой слушатель, не можешь понять все, что написано в Библии. Но это не должно помешать тебе верить в то, что Бог любит тебя и доказал эту любовь в Своем Сыне Иисусе Христе. Мы не понимаем многое, что происходит на земле, в природе, вокруг нас. Мы понимаем сравнительно немногое, а остальное принимаем как факты. Мы даже не знаем все о своем теле, о некоторых функциях нашего организма. Непонятного в мире гораздо больше, нежели изученного. Если мы не понимаем все в мире видимом, как можем ожидать, что поймем в полноте духовный мир?

0: Дух Святой есть Дух смирения, Дух добра, сердечных слов, Дух взаимного прощения, Дух любви и всех даров. Дух Христа есть Дух отрады, Дух приветливый, простой, Дух, которому все рады. Дух Христа есть Дух Святой. Дух Христа есть Дух общения, Дух единства, правды Дух. Дух Христа — благословение, для людей Он — лучший друг. Дух Христа есть Дух свободы, Дух, несущий жизнь, покой. И теперь, как во все годы, Он для нас есть Дух благой. Дух Христа есть Дух терпения, Дух надежды, веры Дух. Это Дух нам утешения, Он врачует наш недуг. Дух Христа, Он кроткий всюду, Дух молитвы за других, Дух, вещающий, что будет и в грядущих днях земных. Братья, сестры, все мы верим, что имеем Дух Святой. Но еще себя проверим, почему же мы порой не имеем в своей жизни чудных качеств всех Христа, почему порою брызнет с наших уст не та вода, почему порой бывает, что смирения нет у нас, почему мы не прощаем всех охотно всякий час, почему у нас так мало дружелюбия плодов, почему огня не стало, почему не та любовь, почему порой общение не такое, как должно, почему нет и терпения, и не слито все в одно, почему болезней много, гнева, ропота, обид, вместо радости тревога, и светильник чуть горит. Почему есть раздражение, много лишних, кольких слов? Каждый носит свое мнение и смириться не готов. Почему с вопросом этим все так связано о нас? Да, друзья, мы дети Божьи, что ответим в этот час, если скажем, что имеем Духа Божия вполне? Почему же не умеем жить тогда мы в чистоте?
1: Ходите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Псалом 99, 4, 5.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Как найти себе мужа или жену? Это очень актуальная тема для молодежи, потому что молодым людям предстоит принять решение, касающееся брака. И для родителей, потому что им представится возможность дать добрый совет своим детям и помочь им принять правильное решение. Вся 24 глава книги «Бытие» посвящена рассказу о том, как слуга Авраама был послан в другую страну с поручением найти жену Исааку. Это замечательная история, история любви. И из нее мы можем извлечь очень полезные советы. Произошло это много лет тому назад, в совершенно иной культуре. Но принципы не изменяются. Несколько принципов мы упомянули в прошлой беседе. И сейчас нам хотелось бы поближе рассмотреть некоторые из них. Возможно, не совсем интересно начинать с отрицательного принципа, но мы должны это сделать, потому что с него начинается рассказ. Послушайте, я прочитаю стихи с 1 по 4 из 24 главы книги «Бытие». Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было: «Положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Авраам жил в языческой стране, и он не хотел, чтобы его сын Исаак женился на девушке-язычнице. И не потому, что будущие супруги принадлежали бы к разным культурам или к разным расам и имели бы разный цвет кожи. Нет. Авраам был озабочен тем, что было действительно важно – духовным состоянием девушки, которая должна была стать женой его сына. Дорогие друзья, в этой и в других беседах я буду ссылаться на примеры из собственного опыта. И я надеюсь, что личные примеры помогут вам лучше понять эти важные библейские принципы. Когда я встретил девушку, которая в будущем стала моей женой, я жил в чужой для меня стране, в Швеции. Культура этой страны отличалась от моей. Мой родной язык был другим. И, подобно Аврааму, во многих отношениях я был пришельцем в чужой стране. Но я встретил молодую девушку-шведку по имени Кристин. И оказалось, что культурные и языковые различия как-то не играли особенной роли. Если вы когда-нибудь были влюблены, вы знаете, что я имею в виду. Ясно и понятно, что не из-за разницы культур Авраам послал своего слугу на свою родину, чтобы найти для Исаака жену, и не брать ему жены в Ханаане. Причина была не в культуре и не в языке, а скорее в вере. Просто в Ханаане не было верующих. Но зато Авраам знал, что на его родине были верующие, и он послал своего слугу туда. Разрешите мне сказать вам следующее. Если ты и твой будущий муж или твоя будущая жена не разделяете одной верой в Иисуса Христа, то у вас нет ничего общего. Абсолютно нет ничего общего. Как будто один из вас жив, а другой мертв. И это не просто слова. Это точное описание вашего положения. Возможно, вы владеете одним языком, имеете сходные вкусы и интересы, живете в одном городе, и да, вы даже любите друг друга. Но если вы не разделяете веру в Иисуса Христа, у вас нет ничего общего. С другой стороны, вы можете быть с разных концов земного шара. У вас могут быть разные родные языки. И в ваших культурах могут быть резкие различия. Но если вы разделяете спасающую веру в Иисуса Христа, тогда у вас есть очень существенная общность. Однако я не хочу сказать, что люди с разным происхождением и культурами не встретят трудностей в притирке друг с другом. Вероятнее всего, у них будут трудности. Но это проблемы, преодолимые с Божьей помощью. Я знаю, что у Кристин и у меня совершенно разное происхождение. Но потому что и она, и я любим Господа, мы смогли с Его помощью стать счастливыми и иметь согласие в браке. И это в наивысшей степени благодаря тому, что мы поняли этот важный, великий библейский принцип, записанный апостолом Павлом: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Интересный ветхозаветный закон гласил: «Не паши на вале и осле вместе». Это просто-напросто невозможно. И это настолько очевидно, что многим людям нет нужды напоминать об этом. Требуется лишь немного здравого смысла, чтобы не ставить вала и осла, или еще хуже, верблюда в одну упряжку. Также требуется всего лишь немного здравого смысла, чтобы понять, что не следует соединять под одним брачным ярмом верующего с неверующим. Это просто несовместимо. Два совершенно разных творения, которые стараются потянуть один и тот же плуг. И что еще хуже, один из них мертв. Мертв по преступлениям и грехам. Я знаю, что найдутся люди, которые будут ссылаться на примеры, что, мол, они знают кого-то, ставшего под чужое ярмо, вступившего в брак с неверующим, и вышло совсем даже неплохо. Или, по крайней мере, они так утверждают. Другие скажут: если мы поженимся, мне легче будет привести его или ее к Господу. Но Библия говорит, что ничего хорошего из этого не получится. И что касается меня, то я бы предпочел прислушаться к совету Господа. Ведь Господь с давних пор занимается свадьбами, с тех пор, как Он совершил первый брак в Эдемском саду. Господь учредил брак для блага людей. Не кажется ли вам, что Он лучше знает? Итак, первый принцип, который мы усвоили из истории о поисках жены для Исаака, заключается в том, что верующему всегда следует вступать в брак с верующим. И не основываясь на предположениях, убедись в том, что человек, с которым ты намерен вступить в брак, действительно христианин. Одно только то, что он или она ходит в церковь и говорит правильные слова, не всегда значит, что эти люди действительно знают Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Если ты не уверен, то подожди до тех пор, пока не убедишься. Не торопись сделать шаг, о котором позже будешь жалеть. Сколько людей вступило в брак, чтобы слишком поздно узнать, что их супруги всего-навсего успешно сыграли роль, но на самом деле не были верующими? Спросить у Господа. Так лучше всего можно узнать, с подходящим ли человеком ты вступаешь в брак. Спросить у того, кто лучше всех знает. Он сказал: «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Так что спроси у Господа. Господь знает тех, которые принадлежат Ему, и тех, которые не что иное, как волки в овечьей шкуре. Поэтому спроси у Господа. И это приводит нас ко второму принципу в вопросе поиска супруга или супруги. Попроси совета у Господа. Когда слуга Авраама отправился в путь, чтобы найти жену для Исаака, помните, что в те дни браки устраивались родителями, он не имел понятия о том, кто будет подходящей невестой. Единственное, что он знал, что она должна быть верующей. Но, наверное, там было много верующих. В таком случае, на ком остановиться? Как часто молодежь задает этот вопрос: «Кто подходящая жена? Кто подходящий муж для меня?» Когда я сам был на том месте, где сейчас находятся многие из моих молодых друзей, я нашел большую помощь и ободрение в молитве. И я не имею в виду, что в молитве я постоянно спрашивал у Господа: «Какая девушка подходит мне?» Это Он в свое время откроет тебе. Нам не нужно торопить Господа. Скорее, в молитве я поделился с Господом тем, что было у меня на сердце. Господь хочет, чтобы мы рассказали Ему все, что мы переживаем. Рассказали тогда, когда становится трудно и сложно, и ты просто не знаешь, сможешь ли еще хоть немного продержаться. Расскажи Ему о том, какие у тебя представления о хорошей жене или о хорошем муже, и спроси Его мнение. Неоспоримо, что Бог – великий и всемогущий Бог на небесах. Но одновременно Он – друг, который хочет, чтобы мы поделились с Ним тайнами нашего сердца. Да-да, Его интересует даже твоя романтика. Когда слуга Авраама пришел к колодцу, у которого деревенские девушки наполняли свои ведра, он был в замешательстве. «Столько девушек! Какую же избрать для Исаака, сына господина моего Авраама?» Итак, он остановился, чтобы помолиться. «Послушайте, и остановил верблюдов вне города, у колодезя воды, под вечер, в то время, когда выходит женщины черпать. И сказал: Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом». Потом слуга помолился более конкретно и сказал: «Дай мне знамение». Вот как он помолился: «Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». «Ага, вы говорите о знамени, так и я сделаю. Я попрошу Господа о нем. Следующая девушка, которая подойдет ко мне и спросит, хочу ли я пить, будет подходящей женой». Вы смеетесь, но сколько раз мы просили о таких знамениях? И я не говорю, что Господь никогда не дает знамений. Но я убежден, что это должно быть особым случаем. Господь хочет, чтобы мы научились принципам из Его Слова. И потом Он хочет, чтобы мы уповали на руководство Духа Святого. Вы должны согласиться, что слуга Авраама был в довольно затруднительном положении. Ему предстояло выбрать жену для другого человека. Если бы мне пришлось искать для кого-то жену, то я бы тоже стал просить о знамении. Опять-таки, я не говорю, что вообще не следует просить о знамении. Мы можем и мы должны просить о подтверждении от Господа. Но в первую очередь мы должны позволить Ему сделать это по-своему, на Его условиях, а не на наших. Мы склонны вначале просить о знамениях, а потом приходить к Господу в искренней молитве. Давайте будем вначале молиться и искать познание воли Божьей. Давайте будем беседовать с Господом о ней. А если тебе нужно знамение, Господь даст его тебе. И еще одно, последнее напоминание. Бог не пытается скрыть свою волю от тебя. Очень многие думают, что они должны как-то обмануть Бога, чтобы Он открыл им свою тайную волю. Послушайте, Он намного больше хочет, чтобы вы познали Его волю, чем ты или я когда-либо желали познать ее. И Он хочет, чтобы ты принял правильное решение. Так что, если можно так сказать, не припирайте Бога к стенке, чтобы заставить Его показать, как вам поступить. Он дал нам свое слово. Он дал нам ряд очень практичных принципов, которым мы должны следовать. И самое наилучшее, Он дал нам живущего в нас Духа Святого, который помогает нам и все разъяснит. И если ты занят поисками супруга или супруги, следуй этим двум принципам. Избери верующего и попроси совета у Господа. А в следующем разборе мы коснемся еще нескольких принципов, которые будут большой помощью в ваших поисках. Да благословит вас Господь!
2: О, Дух

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

«И найдет на тебя Дух Господень, и ты сделаешься иным человеком». 1 Царств 10:6. Тот, кому предназначались эти слова, был необычным молодым человеком. У кого есть сын, тот может только мечтать, чтобы он был похожим на Саула, таким же статным, верным, прилежным, скромным и откровенным. И все же этого недостаточно для Бога. Даже со всеми этими достоинствами мы остаемся потерянными грешниками. Да, в самом деле, потерянными грешниками. Бог хочет делать великие дела посредством этого человека. Если дословно перевести это место из оригинала, получится следующее. «Дух Святой сядет на тебя, проникнет в тебя, тогда ты превратишься в другого человека». Мы понимаем, что здесь говорится о неслыханном деянии, похожем на насилие. Но что же происходит, когда Дух Божий проникает в нас? В клинике лежал больной с израненным лицом. Его вид был ужасным, ведь этому человеку слепили новое лицо. Да, можно изменить внешность человека, но его суть останется неизменной. Да, наше «я» останется неизменным даже при смерти, до воскресения из мертвых и до суда Божьего. Наше «я» Бог видит насквозь, и оно Ему отвратительно. Поэтому Он хочет изменить нас Духом Своим Святым. Господи, сокруши все сопротивления в нас и напиши образ Твоего Сына, нашего Господа Иисуса Христа, в наших сердцах.

Я не знаю, как ты посещаешь Дух Святой меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. В час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданы тебе. Может, сам в протянутую руку ты кладешь участие свое, может, обо мне сказал ты другу, чтоб он в сердце заглянул мое. Может, в тишине из вечной книги утешение ты свое даришь. Может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь. Я не знаю, как ты посещаешь Дух Святой меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою, и где я к тебе могу прильнуть. Я не знаю, что б со мною было б до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел на помощь ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешения средь скорбей. Проходя с тобой долины плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих святых обетований освежает блеклую листву и смывает пыли наслоения, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе, посещая дальше, утешая, Дух Святой меня здесь на земле. Аминь.

возненавидели меня напрасно». Слово, переведенное здесь как «напрасно», означает «откровенно». Он любил откровенно, и возненавидели его тоже откровенно. Любой, кто вовлечен в дело распространения благой вести, видит порой эту враждебность к Христу, которая таится в глубине человеческого сердца. Слово, переведенное как «умолен», можно перевести как «оставленный в одиночестве». В Евангелиях Мессия представляется как одинокая личность, хотя он и был окружен учениками, равно как и толпами отчаявшихся людей, которые искали избавления от своих бед. Его не понимали даже самые близкие, и потому можно сказать, что нет большего одиночества. Он был муж скорбей и изведавший болезни. Нам трудно представить, чтобы Он, Господь Саваоф, который явился во плоти, разделял наши скорби, но так оно и было. Как такое могло быть? Не наше дело пытаться объяснить это или понять. Лучше просто преклониться. Отвращение, которое испытывали к Нему, выражено в следующих словах. «Отвращали от Него лицо свое». Мессия, который отождествил себя с бедными из овец и их страданиями, был не таким, каким могла его принять религиозная и культурная гордыня, ибо не отвечал национальным ожиданиям освобождения от Рима. Его презирали и ни во что не ставили. Римский крест стал кульминацией такого к нему отношения.

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот. Псалом 99, 4, 5.

приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Сперджена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие от Марка, 1 глава. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Голос вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря: «Идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И голос был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставивши сети свои, последовали за ним. И отойдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставивши отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И удивлялись его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его, и, вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Вышедши вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошед, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав очень рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился.
Симон и бывшие с ним пошли за ним. И не нашедши его, говорят, ему, «Все ищут тебя». Он говорит им, «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу, очистись». После этого слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он, вышед, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне в местах пустынных, и приходили к Нему отовсюду. Евангелие от Марка, глава 2. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному, прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — говорит расслабленному, — тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлины, говорит ему, «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав это, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят, «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани,
иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые. И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогой начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им: «Неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий есть Господин и субботы». Евангелие от Марка, 3 главу. «И пришел опять в синагогу, и там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: «Встань на средину». А им говорит: «Должно ли в субботу делать добро или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и рука стала его здорова, как и другая. Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы его погубить. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. И во многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, дав ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть». И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силой бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то? И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел его конец».
Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Это сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. И пришли мать и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот мать твоя и братья твои, и сестры твои вне спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто мать моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и мать». Евангелие от Марка, 4 глава. И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100. И сказал им: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12, спросили его о притче, и сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем, внешним, все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И сказал им: «Замечайте, что слышите. Какою мерой мерите,
такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». И сказал: «Чему уподобим Царствие Божие, или какую притчею изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные». И такими многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?»

Мы ждем дождя, когда польет он поздний и оросит засохшие места. Мы силы свыше все у Бога просим, но чьи ж слова откроют небеса. Мы ждем дождя по слову Иоиля. Он предназначен для последних дней, а Духа Божия изольется сила на старцев, юношей, рабов и на детей. Мы ждем дождя, обещанного Богом. Пустынный зной нам высушил сердца. Осталось сил у каждого немного. Дождя, дождя, об этом грусть лица. Мы слышим его шум пока лишь где-то, а наше небо без желанных туч. Когда ж подует благодатный ветер, и мы воскликнем, наш Господь могуч. Страна наша, большущая пустыня, живущим нужен вод живых поток, чтоб мир безбожный не топтал святыню и веры не губил живой росток. Во время Илии, его молитве, внимало небо и предвечный Бог, вступал с Ахавом он за правду битву, и обличать, и побеждать он мог. Но кто ж теперь пойдет, как он, на гору, молясь, скорбя за этот грешный дом? И кто же будет 7 раз бегать к морю, чтобы увидеть облачко в ладонь? Полейся ж дождь обильными ручьями, поди росой Господня благодать. Мы ждем дождя, мы смотрим ввысь годами, и долго ли еще придется ждать? Дай Бог увидеть каждому глазами, как будешь ты спасать и врачевать. Излей же силу, одари дарами, и не замедли дождь с небес послать. Не знаю, как будем мы молиться, как Илия, а может, как Ахав, пока земля стоит и день твой, Боже, длится. Услышь, как Илию ты услыхал.

В жизни мы часто оказываемся перед закрытыми дверями. Каждый раз это нас злит или огорчает. Но мы должны знать, ни одни ворота в мире не отворены так широко, как ворота в Царство Божье. Первая Церковь Иисуса Христа в Иерусалиме не знала этого, и поэтому разразилась хвалой Богу, когда узнала через Петра, что даже язычники могут входить через эти ворота. Даже язычники, даже атеисты, даже люди, которые сами себя считают недостойными и думают, что не могут пройти сквозь Божьи ворота. «Даже язычники» — эта фраза доказывает, как необычно широко отворены эти ворота с того времени, как Сын Божий умер за нас на кресте. Но в то же время широкие ворота являются узкими вратами. Эта узость заключена в слове «покаяние». Господь Иисус сказал: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». Узкая дорога называется покаяние. Покаяние — это поворот от старой жизни, от жизни без Бога, без Божьих заповедей, от жизни в духе этого времени и без Духа Божьего, от жизни в самомнении и грехе. Это тяжелый шаг, тяжелое решение, узкая дорога. Да, большие ворота открыты для каждого, но оказывается, что дорога за ними узка. И прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Деяния 11:18. Господи, позволь нам быть среди тех, кто пройдет через узкие ворота.

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Псалом 99, 4, 5.

троица. Единодушно вместе были, считай, что как одна семья. Когда с небес на них спустились языки пламени огня, почив по одному на каждом, и обновились их сердца, а день тот был 50-й по воскресению Христа. Исполнились Святого Духа не для того, чтобы осуждать, а к назиданию друг друга, как Дух давал провещевать. Дух взял контроль над их устами, плотское сожжено дотла. Они свидетелями стали Иисуса Господа Христа. Все в поведении изменилось, их жизнь совсем стала не та. Они уж больше не страшились ни мук Голгофы, ни креста. Шли напролом, не колебаясь, везде благую весть неся. В темнице только колебались, в колодах славили Христа. При встрече Моисея с Богом от славы Божьей лик сиял. Смотреть всем было невозможно, он покрывалом прикрывал. А Павел, встретившись с Иисусом, всему плотскому был конец. Мирское он почел за мусор, и ему готовил Бог венец. Пусть Бог подарит нам прозрение и сам желание пошлет для нашего освобождения, и Дух Святой свой изольет, чтоб день, когда придет он снова за церковью, чтоб взять к себе, ко встрече всем нам быть готовым и не остаться на земле.

И внезапно сделался шум с неба, и явились им языки, как бы огненные, и исполнились все Святого Духа. Деяние 2:24. В тот день. Во всех подробностях картина та была перед апостолов глазами. Величие Вознесения Христа. Да, они видели все это сами. И вот прошло с тех пор уж 10 дней. Они единодушно вместе были, надеялись и ждали все сильней, и верили все больше, и любили. Все делали, как Иисус велел, не оставляли Иерусалима. В тот день восход так празднично алел, так необычно, так неповторимо. Проснулся город. С самого утра повсюду шумно было, многолюдно, и только Елеонская гора словно ждала чего-то в это утро. Внизу торжественно журчал кедрон, хор птичий пел мелодии прелюдий, был праздник жатвы, и со всех сторон с далеких мест спешили к храму люди. Многоязыкая звучала речь, и не любого понимал здесь каждый, но все же этот город — место встреч, здесь видели друг друга не однажды. Да нечто странное случилось вдруг. Остановив на улицах прохожих, откуда-то с небес донесся звук. Он очень был на ветрошум похожий. Хоть на деревьях ни один листок не задрожал, не шелохнулся даже, и объяснить никто в тот час не мог, что это быть могло, что будет дальше. Молчали все, или наоборот, поднялся повсеместно крик великий, так как увидеть ясно мог народ, несутся с неба огненные блики. Подобного никто до сего дня ни разу не встречал. Они все ближе, сверкающие языки огня. И вот в тот дом проникли через крышу. Бежали люди, торопясь туда, и многие свидетелями стали. Над каждым из учеников Христа эти огни небесные сияли. Что было у людей? Восторг? Испуг? Ведь ясно так все то происходило, апостолы ж почувствовали вдруг, как Дух Святой их наполняет силой. О чудо! Зазвучали вскоре там об Иисусе пламенные речи, дал власть Господь апостольским устам вещать на всех языках и наречиях. Весть о спасении дивном с того дня по всей земле стремительно летела, смогла она достигнуть и меня, навеки моим сердцем завладела.

Дух Святой. Дух Святой – это есть чистота. Это святость, любовь и прощение. Это третье лицо Божества. Он указывает путь ко спасению. Иисус умолил там Отца, чтоб сошел Дух Святой к нам на землю. Будет церковью здесь до конца и любовью своей нас объемлет. Мы есть дети царя всех царей. Он родил нас от Духа и Слова. Святым Духом нас запечатлил. Мы наследники Царства Христова. Дух Святой исцеляет больных, а уставших пути ободряет. Может сделать родными чужих и на истинный путь всех наставить. Он за каждым по жизни идет, по дорогам и бездорожью, к Богу всех неустанно зовет, чтобы всем оказать милость Божью. Грешников Он ведет ко кресту, чтоб могли получить там прощение. Заполняет души пустоту, устрояет нам с Богом общение, исправляет людские сердца, кто послушным Ему быть желает, открывает Христа и Отца и хвалою уста наполняет. И к тебе не замедлит прийти, если этого ты пожелаешь. Он решит все проблемы твои. Божий мир в сердце с Ним испытаешь. Дух Святой – это личность и сила, это нежность и красота, сила та, что Христа воскресила, воскресит Он и наши тела. Это наша опора и щит, наша радость и наша победа. Он в опасностях нас сохранит, чтобы взять к Иисусу на небо.

наш утешитель. Так хочется, чтоб кто-то был бы рядом, чтоб голову склонить бы на плечо. О, как же человеку очень надо знать то, что его любят горячо. Так хочется, чтоб смог бы кто-то мудро тебе в печали и беде помочь. Так хочется, чтоб наступило утро в душе, коль в ней печаль, тоска и ночь. И я ведь не могу представить даже, как можно за советом подойти к тому, кто с безразличным видом скажет: «Мне некогда, я занят, подожди». Я не могу представить, чтобы кто-то, кто занят постоянно лишь собой, другого окружил своей заботой, утешив: «Будь спокоен, я с тобой». Расчетливость и жадность не стремятся заметить тех, кто голоден и нах. И гордость не захочет умоляться и отказаться от удобств и благ. И несомненно то, что раздражение и грубость и заносчивость и зло не могут быть истоком утешения. Они не знают даже добрых слов. О Боже наш! То счастье несравненно, которое ты детям своим дал, и помощь твоя необыкновенна, ее однажды с неба ты послал. Ты нам послал, Господь, Святого Духа, Он наш утешитель, учитель, врач. В нем видим мы защитника и друга в минуты трудностей и неудач. В дни радости Он радуется с нами, о чем вздыхаем, может Он понять. Что выразить не можем мы словами, Он может ясно Богу передать. Он самокротость и долготерпение, Он трепетная нежность, доброта. В нем нет негодования, кипения, Он мудрость и святая простота. И если среди сегодняшнего шума, среди мира, что в безумии кричит, ты зов его не слышишь, то не думай, что Дух Святой ушел или молчит. Не оставляет он и на мгновение поверивших возлюбленных своих. Но он не гром, он только дуновенье, и голос его ласковый, так тих. Ты только лишь прислушаться старайся, ты только отвернись от суеты, ты только лишь почаще обращайся, и голос его будешь слышать ты. Аминь.

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот. Псалом 99, 4, 5.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В нашей предыдущей радиопередаче мы говорили о главном требовании для получения Божьей благодати, которым есть смирение самого себя. Мы читали два отрывка из Нового Завета, один из послания Иакова, а другой из послания Петра. Каждый из них цитировал одну и ту же цитату из Ветхого Завета, а именно из книги Притчи. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Нашим заданием есть смирять самих себя. Это наша работа, а не Божья, потому что Бог говорит «смирите себя». И так скоро, как мы смирили себя, Он дает нам свою благодать. В конце вчерашней радиобеседы мы рассмотрели притчу о фарисее и мытаре. Фарисей был исполнен своей собственной праведностью, своими собственными добрыми делами. Он отнюдь не видел нужды в Божьей благодати. С другой стороны, мытарь не провозглашал своей праведности. Он просто взывал о милости. И это открыло ему дорогу к Божьей благодати. Сегодня я желаю говорить на тему, что следует после того, как мы смирили самих себя. Дело идет о реальной трансакции, которая открывает нашу жизнь в полноте Божьей благодати. Это очень важная вещь для каждого человека. Эта трансакция имеет два аспекта. Первый – негативный, и второй – позитивный. Сначала негативный аспект. Он выражается только двумя словами. Перед нами вопрос. Что следует делать прежде всего, чтобы получить Божью благодать? Ответ. Прекрати делать все. Прекрати зарабатывать благодать. Так долго, как ты стараешься заработать ее, ты ее не получишь. Бог не может дать тебе свою благодать на этом основании, потому что Бог есть Богом абсолютной истины. Это фальшивое основание. Ты никогда не сможешь заработать Божью благодать. Поэтому, сколько бы ты ни старался заработать ее, ты никогда ее не получишь. Если бы Бог дал тебе благодать на этом основании, то это было бы ложное основание, и у тебя возникло бы ложное представление о себе, о Боге и обо всем другом. Итак, первым требованием и очень трудным требованием для религиозных людей есть «перестань зарабатывать», «прекрати все попытки заработать Божью благодать». Это очень ясно сказано апостолом Павлом в послании к Римлянам, 4 главе, в 4 и 5 стихах. «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Это жизненно важные слова. Человек, который работает, чтобы заслужить спасение, должен остановить свою работу немедленно. После этого он должен верить Богу, который оправдывает нечестивого. Конечно, это очень смирительный процесс, потому что он значит, что ты ставишь себя в категорию людей, нуждающихся в оправдании, потому что ты нечестивый. Ну и, конечно, это очень трудная вещь для религиозных людей. Но для того, кто верит Богу, оправдывающему нечестивого, его вера засчитывается, вменяется ему в праведность. С этого времени ты уже живешь на Божий счет. Ты уже не живешь больше продуктом своей работы. Это и есть Божья благодать. Твоя вера засчитывается тебе как праведность. Ты не считаешься праведным по причине того, что ты сделал, но потому что ты веришь в Бога, который оправдывает неправедных. Это и есть негативный аспект. А теперь положительный аспект. Как только ты перестал зарабатывать свое спасение, что ты должен делать дальше? Ответ очень простой. Ты должен принять в свое сердце Господа Иисуса Христа.
ты должен покориться перед Иисусом Христом. Вспомни, что говорится в Евангелии от Иоанна, 1 главе 17 стихе. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Вся Божья благодать находится в руках Господа Иисуса Христа. Нет другого канала благодати у Бога, чем Иисус Христос. И если ты желаешь получить Божью благодать, ты должен принять Его в свое сердце. Когда ты примешь Его в свое сердце, Божья благодать будет доступной тебе. А теперь откроем Евангелие от Иоанна, первую главу, стихи от 11 до 17. Читаю. «Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца». Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Как мы видим, эмфаза, то есть ударение, стоит здесь на слове «благодать». Полный благодати и истины. Благодать на благодать. Благодать и истина. И главное ударение ставится везде на принятии Иисуса Христа. Итак, решительным, положительным аспектом этой трансакции есть принятие Иисуса Христа, подчинение себя Ему. Это не имеет ничего общего с религиозностью, с повторением молитв. Это отнюдь не посещение церкви. Нет, здесь речь идет о добровольном подчинении себя Господу Иисусу Христу, об открытии своего сердца до Него. Результаты этого двусторонние. Я на них коротко укажу. Прежде всего, есть то, что мы называем новое рождение. В нашей душе начинается совершенно новая жизнь. Это не жизнь физическая, но духовная жизнь, хотя она, несомненно, влияет и на жизнь физическую. И после этого Иисус, который живет в нас, дает нам свою полноту, благодать на благодать. Каждая благодать во Христе открывает новое рождение, которое затем проявится видимым образом в жизни и поведении. Все в Иисусе Христе. Поэтому, когда мы принимаем в свое сердце Иисуса Христа, то всякая благодать, которая в Иисусе, становится доступной и для нас. Иисус Христос, как прекрасный бриллиант с множеством граней, каждая из которых является величайшей красотой. Это красота – благодать. Вот некоторые практические примеры того, как работает Божья благодать. Я говорю из богатого опыта своей личной жизни. Вот, например, у вас проблема – застенчивость. Вы покоряетесь Иисусу, и благодать Его отваги уже доступна для вас. Таким образом, ваша слабость робости замещена благодатью отваги. Или, например, вашей проблемой есть злость. Это была моя самая главная проблема много лет тому назад. Но покоритесь Иисусу, и ваша проблема злости заменится Его благодатью нежности. Благодать Христа действительно действует. Люди, которые знают меня только в течение последних нескольких лет, никогда не поверят мне, что у меня раньше была эта проблема, проблема злости. Почему? Потому что мою злость заменила Божья благодать. Это отнюдь не моя заслуга, это заслуга Божьей благодати. Я ее не заработал и не заслужил. Я просто верил. Вы говорите, что ваша проблема – похоть. Какой выход? Позвольте благодати чистоты Христовой проявиться в вас, в вашей жизни. И никогда
Не концентрируйте своих мыслей на отрицательном. Не проводите своего времени в переживаниях о проблемах, потому что переживания проблемы не решают. Отвернитесь от своей проблемы и покоритесь благодати Христовой. Если ваша проблема – похоть, примите его чистоту. Или, например, ваша проблема – безрассудство. Что делать? Примите благодать мудрости, которая есть в Иисусе. Пусть его мудрость начнет действовать через вас. Вы будете поражаться результатами. Вы будете в состоянии дать такой ответ, которого бы вы никогда не дали до этого. И после этого вы будете спрашивать самого себя, откуда я получил такой ответ? Этот ответ произошел от Божьей благодати. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Светлый праздник христиан, начало церкви, день ее рождения. Мы вспоминаем, как был Богом дан дух истины для наших поколений. За сотни лет в пророческих словах предсказан был тот дар благословенный. Бог обещал, что в плотяных сердцах жить будет дух Создателя Вселенной. Он говорил: «Я сам в сердца вложу познание предвечных откровений, свои законы в сердце напишу, и воцарится дух над плотью тленной, на жаждущие воды залью, и на иссохшие пролью свои потоки, сынов и дочерей благословлю, а духа твоего дам им потомкам». Для этого Иисус Христос страдал, для этого свой дух послал на землю. И тот, кто к Богу в простоте воззвал, обетование Отца приемлет. Христос в обетованиях своих вчера, сегодня и вовеки тот же. Не ослабела сила слов святых, все истины Господни непреложны. О Дух Святой, на месте сем сейчас коснись сердец божественным дыханием, услышь и тихий вздох, и громкий глаз. Открой сердца в молитве к покаянию, очисти, Боже мой, сердечный храм, наполни благодатью неземною, пусть вознесется чистый фимиам молитв к Тебе с горячею хвалою. Сегодня светлый праздник христиан, начало церкви, день ее рождения. Хвала Творцу, что Дух Святой был дан и для последних наших поколений.

распни его. Что же руководило всей этой массой людей? Теперь мы знаем — грех. Когда Иисус висел на кресте, и старейшины ругали его, народ стоял и смотрел. Теперь они успокоились, они заняли нейтральную позицию, потому что все это стало им неприятно. Когда Иисус склонил голову и умер, тогда Библия говорит, что весь народ возвращался, бия себя в грудь. Что за необычное дело — бить себя в грудь? Это было тихое соглашение с голосом совести. «Ты виновен». Но люди шли домой, чтобы забыться. И вот пришел день Пятидесятницы. Петр заставил по-новому взглянуть на крест Иисуса. «Вы убили властелина жизни». И все ясно увидели, мы согрешили. Это было время, когда они смогли признать крест Иисуса источником Божьего прощения. Господи, не позволяй нам остановиться на половине пути к признанию грехов.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Исаия 53 глава 3 стих. Мессия, страдающий слуга, муж скорбей. Достаточно прочитать евангельские повествования, чтобы увидеть исполнение предсказаний Исаии. Написано: «Возненавидели меня напрасно». Слово, переведенное здесь как «напрасно», означает «откровенно». Он любил откровенно, и возненавидели его тоже откровенно. Любой, кто вовлечен в дело распространения благой вести, видит порой эту враждебность к Христу, которая таится в глубине человеческого сердца. Слово, переведенное как «умолен», можно перевести как «оставленный в одиночестве». В Евангелиях Мессия представляется как одинокая личность, хотя он и был окружен учениками, равно как и толпами отчаявшихся людей, которые искали избавления от своих бед. Его не понимали даже самые близкие, и потому можно сказать, что нет большего одиночества. Он был муж скорбей и изведавший болезни. Нам трудно представить, чтобы Он, Господь Саваоф, который явился во плоти, разделял наши скорби, но так оно и было. Как такое могло быть? Не наше дело пытаться объяснить это или понять. Лучше просто преклониться. Отвращение, которое испытывали к Нему, выражено в следующих словах: «Отвращали от Него лицо свое». Мессия, который отождествил себя с бедными из овец и их страданиями, был не таким, каким могла его принять религиозная и культурная гордыня, ибо не отвечал национальным ожиданиям освобождения от Рима. Его презирали и ни во что не ставили. Римский крест стал кульминацией такого к нему отношения.

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Псалом 99, 4, 5.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

Сегодня, охватывая мысленным взором свое многолетнее служение Господу и глядя на Его разрастающийся виноградник в Израиле, я могу только удивляться пути, пройденному мальчишкой из Кирьят-Шмона. Он, некогда лелеявший гневные замыслы мести этим гоям на Тель-Хае у подножия окаменевшего в беззвучном рыке льва, превратился в мужчину, несущего слова утешения и спасения не только, а прежде всего народу Израиля, но и гоям, то есть всем другим народам земли. Это глубокое осознание своей миссии идет, конечно же, не от меня самого. Я не просил и вовсе не искал служения евангелиста. Не является эта миссия и плодом моего разгоряченного воображения. Правда состоит в том, что я не выдержал бы ни единого дня такого служения, если бы не жил полноценной жизнью у ног Господа Иешуа, моего Искупителя, льва от колена Иудина. Немало лет прошло с тех давних пор, когда мальчишкой шел я на Тель-Хай, чтоб сверху, с высоты Орлиных гор, увидеть мой любимый отчий край. Так что ж, сражаться в одиночку мне в моей больной израненной стране? Нет, не один ты, брат, в своей борьбе за право жить евреем на земле. В день памяти народ идет сюда, чтоб флаги в честь погибших приподнять. Сперва до середины, как всегда, потом наверх флагштога и опять. О крови павших речи прозвучат, прольются слезы. Дальше в свой черед лишь завершится траурная часть, закружится танцоров хоровод. Потом вернутся все к своим делам, и мы, подобно остальным народам, продолжим службу собственным богам. Теперь уж не Ваалу с Аштарот, ни идолам, ни золотым тельцам, но людям и иным творениям Бога, земле бесценной, что мила сердцам. Ведь Бог, кто даровал нам эту землю, для нас давно лишь миф. Ему не внемлем. Здесь у подножья каменного льва отцы детей готовят беззаветно, чтоб жизнь могли за родину отдать, пасть на войне, стать жертвой безответной. Нет, не один ты, брат, в своей борьбе за право жить евреем на земле. Да, кровью и огнем Иуда пал. Уж так судил Господь, к себе обратно он нынче нас зовет, как прежде звал. Но глух и слеп народ Израиля, напрасно Господь протягивает руки нам. Иным мы поклоняемся богам. С тех давних пор, когда я был мальцом, меня любить учили Трумпельдора. Всю кровь свою, весь жар души при том, я был готов пожертвовать без спора в борьбе за жизнь евреев. Но сокрыт был Божий лик, и много-много лет я, как другие, мучился вопросом: что значит быть евреем? И в ответ я наконец услышал весть от Бога. Пролита кровь, и заключен завет. Мир с Богом навсегда дарован людям. Мертв и бессилен каменный тот лев, но жив, могуч, как прежде лев Иудин. Мы жизнь навеки обретаем в нем. Ему всю честь, хвалу и славу воздаем. Этот путь был долгим и нелегким, полным препятствий и неудач, страданий и провалов, грехов и побед. Мою жизнь и сегодня нельзя назвать легкой, но ведь Мессия и не обещал нам розового сада, верно?
Тот, кто полагает, что Иешуа дал нам Тору, придерживаться которой легче, чем Торы Моисеевой, тот глубоко заблуждается. Но я не променяю ее на все богатства и радости мира. Если вы тоже родились заново, вы меня понимаете. В смерчах и бурях этого мира, когда я, преодолевая глубокие воды потопов или иду через огонь страданий и мучений, меня поддерживает твердое обещание Господа, что Он никогда не оставит и никогда не покинет меня, и что Он будет со мной всегда до скончания века. Если я спотыкаюсь и падаю, Он всегда оказывается рядом, чтобы протянуть мне свою крепкую, могучую руку и снова поставить мои стопы на прочную скалу. Бог всегда верно хранил свои обещания, хотя сам я нередко его подводил. Временами, когда я размышляю, закрыв глаза, передо мной появляется картина из далекого прошлого, как из другого мира. На ней отец и сын. Я вижу 12-летнего мальчика, стоящего рядом с отцом в синагоге иранских и иракских евреев в Кирьят-Шмона. Я вижу, как отец склоняется над сыном и ласково указывает ему то место в молитвеннике, которое сейчас читает кантор. Мальчику трудно поспевать за быстрым чтением молящихся, но он старается не опозорить отца перед всеми собравшимися. Упаси Боже! От отца он узнал, что значит быть евреем и гордиться принадлежностью к своему народу. Потом картина внезапно меняется. Ясный весенний день, праздник большой мессианской общины в зале для собраний на горе Кармель. Снова я вижу этого мальчика, уже повзрослевшего, рядом с постаревшим отцом. Проповедник стоит и читает микрофон отрывки из Писания. В руках у сына книга не Сидур, а Библия, Слово Бога Живого. И он следит за чтением, вводя пальцем по строчкам, показывая своему отцу, что значит быть мессианским евреем. И он гордится принадлежностью к этому народу. Народ Израиля, как никакой другой, привержен своей религии. Он стремится обрести национальное самоосознание, которое было утрачено. Необходимо заново определить, что значит быть евреем. Но до сих пор израильское правительство не может точно сформулировать, кого называть евреем. Лишь чувство национальной гордости и угроза национальной безопасности объединяет многих израильтян. При этом большинство из них не имеет настоящей связи с еврейским наследием. Бог Священного Писания по-прежнему или неизвестен им, или забыт ими, а почитаются традиции, установленные людьми. Этот новый я, с новым сердцем и новым духом, преобразованный живым Богом, больше не задается вопросом: «Почему я, Господи? Почему я родился евреем?» Я знаю теперь, что план моей жизни, созданный Богом, гораздо более совершенен, чем все, что я мог придумать самостоятельно. Я мечтаю о том дне, когда весь мой народ и все народы мира найдут свои истинные еврейские корни, как нашел их я. Для этого я охотно предоставил бы себя в жертву живую. Молюсь о том, чтобы евреи всех конфессий, ортодоксальные и консервативные, реформисты и светские, хасиды и мессиане могли бы петь и танцевать вместе с наслаждением, черпая живую воду из вечных источников спасения. Это не означает, что мы должны прекратить зажигать субботние свечи или читать кидуш над вином и хлебом, или прекратить строить кущи на праздник Суккот. Не означает это, что теперь должны есть дрожжевой хлеб на Песах, или публично нарушать субботу, или прекратить поститься на Йом-Кипур. Напротив, мы должны продолжать черпать воду из источников иудаизма. Мы должны по-прежнему соблюдать наши праздники,
согласно священным традициям наших отцов, если они не противоречат Слову Божьему, и если мы при этом понимаем, что одним лишь соблюдением праздников невозможно добиться вечного спасения. Только Бог, наш Спаситель, и Он дал нам свое спасение, основанное не на традициях людей, а на искупительной смерти и воскресении Его Сына, Иешуа, Мессии. Если мне удалось в этой книге представить верный, неискаженный рассказ, свидетельствующий о чудесах сотворенных Царем Царей и Господом господствующих в моей жизни, пусть это и будет моей наградой. Вся хвала и слава принадлежит Господу и Его Мессии во веки веков. Аминь.

Дорогие радиослушатели, на этом мы завершили чтение книги Якова Домкани «Почему я?». И очень надеемся, что эта книга была благословением для вас и ваших семей. Божьих вам благословений!

переносить обиды и покрывать нападки других – в этом основная сущность любви. Но бывает такое положение, когда зло необходимо обнаружить и удалить. Любовь обнаруживает только то, что гибельно для человека, все другое она покрывает. Любовь переносит свет в темную душу человека. Прочтите об этом в Иакова 5:20. Любовь покрывает то, что должно быть покрытым. Например, брат согрешил и просит прощения. Любовь с радостью прощает и никому об этом не рассказывает. Если кто-то вас обидел, а потом, признав вину, протягивает руку примирения и дружбы, любовь, не задумываясь, отвечает взаимно. Любовь не распространяет сплетней, не придирается к человеку, чтобы ему повредить, но старается помочь, если нужно, даже врагу. Любовь терпеливо относится к людским немощам. Обиды, злословие и моральное давление она переносит в смирении. Источник такой любви — Христос, возлюбивший нас. Так ли мы любим?

и будет после того. Излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется.

день Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.

0: Момент творения.
1: Чудо в когтях и мини-дракон. Летопись окаменелостей сообщает нам о невероятной изобретательности создателя живых существ, а также о том, что жизнь на Земле возникла внезапно и в уже завершенной форме.

0: полностью сформированы. Палеонтологи обнаружили и другие удивительные создания. Одно из них было около полуметра в длину, с круглым ртом и радиально расходящимися зубами и когтями. Другое существо выглядело как крошечный дракон длиной всего 2,5 сантиметра. Как выразились ученые, оно напоминало камею с изображением стегозавра. Но, пожалуй, самой необычной находкой стало животное, которое один палеонтолог назвал «чудом в когтях». У него было 5 пар когтей на голове, 2 плавника сбоку и хвост, как у бобра. Палеонтологи и христиане, признающие библейскую модель сотворения мира, оспаривают не факты, связанные с окаменелостями, а произвольную трактовку, противоречащую истине Священного Писания.
1: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Мир Божий всем нашим радиослушателям! Мы вновь и вновь возвращаемся к теме о Духе Святом. Как Отец и Сын, Святой Дух является особой и полноправной ипостасью Бога. Как ипостась Божия, Святой Дух вечен, вездесущ, всемогущ, всезнающ, обладает совершенной справедливостью и благостью. Как Отец является Создателем, Сын – Спасителем, так Святой Дух – это Освятитель, который освобождает нас для новой жизни. Святой Дух учит, ободряет, утешает, просит за нас и ведет нас по путям истины. Святой Дух пребывал в Иисусе и придавал Ему силы для служения. После возвращения Иисуса на небеса Он послал Духа для пребывания в наших сердцах. Дух явлен ныне в Церкви и христианах. У Него много задач – вдохновлять пророков и апостолов, вмещать Слово Божие в Писание и утверждать в сердце человеческом веру в то, что Сам Бог говорит в Писаниях святых авторов, вести нас к духовному перерождению, являть нам Христа, хранить наше общение с Богом, давать нам силы свидетельствовать и жить христианской жизнью, благословлять нас дарами.

Сегодня между нашими рядами так тихо, как никто, никто другой, такими теплыми, лучистыми шагами проходит Дух Святой. И слышишь ты, как нежное дыхание Его любви, доступной и простой, пленяет сердце, ум, сознание. Ты знай, тебя коснулся Дух Святой. О, Дух Святой, повей на нас! О, Дух Святой, сойди на нас! О, Дух Святой, войди в сердца и царствуй в нас ты до конца. О, наш Господь, тебе хвала! Как велики твои дела! Мы преклонились пред тобой, желаем, желаем вечно быть с тобой. К ногам твоим пришли, Отец, ты принял нас таких, как есть, грехи простил и чистотой наполнил нас твой Дух Святой.

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Псалом 99, 4, 5.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». О воспоминании многочисленных благодеяний Божиих. Открой, Господи, сердце мое в законе Твоем, и в уставах Твоих научи меня ходить. Даруй мне уразуметь волю Твою, и все благодеяния Твои вместе, и всякое особенно вспоминать с великим благоговением и с прилежным размышлением. Досилен буду хвалу Тебе воздавать ради благодеяний Твоих. Но знаю и исповедую, что и в самой малой вещи не могу я достойно воздать долг благодарного хваления. Выше меры моей все блага мне дарованные, и когда устремляюсь я к славе Твоей, исчезает в ее величестве дух мой. Все, что есть у нас и в душе, и в теле, и все внешнее, и внутреннее, чем только мы по естеству и сверхъестества обладаем, все Твои благодеяния, и все проявляет благодетеля милостивого и щедрого, от которого мы приняли все блага. Пусть один больше получил, другой менее, но все от Тебя, и без Тебя ничто и самое малое не приходит. Тот, кто больше получил, не может похвалиться своим достоинством, не превозноситься над другим, не презирать того, кто меньше имеет, ибо тот больше и лучше всех, кто себе менее приписывает, и кто всех смирение и благоговение в благодарении, кто себя почитает всех ниже и думает про себя, что он недостойнее всех, тот более всех достоин воспринять большее. А кто менее получил, тот не должен печалиться и роптать, и завидовать богатому, но тем более должен возносить мысль свою к Тебе и восхвалять Твою благость и доброту, что так изобильно, и с такой любовью, и так безвозмездно, и без лицеприятия расточаешь Ты щедроты свои. Все от Тебя, и для того во всем хвала Тебе да будет. Ты ведаешь, что каждому даровать надобно, и для чего один меньше имеет, а другой больше. Не нам о том судить, но Тебе, ибо у Тебя определено всякому, чего кто достоин. И для того, Господи Боже, великое еще благо вменяю себе, что немного есть у меня того, от чего происходит хвала и слава во внешнем мире и между людьми. И всякому человеку, когда посмотрит на свою бедность и на унижение свое, не тяготиться этим надобно или печалиться, или приходить в отчаяние, но скорее утешаться и премного радоваться. Ибо Ты, Боже, нищих и смиренных, и презренных у здешнего мира, избрал себе ближними и домашними сожителями. Свидетели этому сами апостолы Твои, ибо князьями поставил Ты их по всей земле. Псалом 44:17. Без ропота было обращение их в мире, и так они были смиренны и просты, без всякой злобы и хитрости, что с радостью принимали бесчестие за имя Твое. И отчего мир отвращается с ужасом, к тому стремились с великим желанием. Кто Тебя любит и разумеет благодеяния Твои, того ничто не должно так радовать, как Твоя о нем воля и благоизволение Твое, предуставленное от века. И Твоя воля должна быть ему в такое успокоение и в такое утешение, что пожелает он быть всех меньше, как иной пожелал бы быть больше всех,
и так будет мирен и доволен на последнем месте, как другой хочет быть на первом, и с такой охотою прибудет в презрении и в унижении, без всякого имени, без всякой славы, как другой будет в почести и величии мирском. Ибо воля Твоя и желание славы Твоей должны быть ему всего выше, и больше должны утешать его и радовать, нежели все блага, какие только даны ему или даны быть могут».

о четырех способах к великому миру. Сын мой, ныне покажу тебе путь мира и свободы истинной. Сотвори, Господи, по слову Твоему, слово Твое радостно мне слышать. Старайся, сын мой, больше чужую волю исполнять, нежели свою. Выбирай всегда, что меньше, а не то, что больше. Ищи всегда нижнего места, чтобы тебе позади всех быть. Желай всегда и молись, чтобы воля Божия совершенно в тебе исполнилась. Да войдет таковой человек в страну мира и упокоения. Господи, кратко слово Твое, но содержит оно в себе великое совершенство. Недолгая речь в нем, но исполнена разума и плодом изобильно. И когда бы мог я то слово соблюсти в верности, нельзя было бы мне так скоро приходить смущение. Ибо всякий раз, когда чувствую себя возмущенным и в тягости, вижу, что отступил от этого учения. Но ты все можешь и в пользе душевной всегда ревнуешь, умножая великую благодать Твою. Досилен я буду исполнить Слово Твое и совершать свое спасение. Молитва против злых помыслов. Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, Боже мой, и будь помощником мне, Псалом 70, 12. Восстали на меня суетные помыслы, и великие страхи сокрушают душу мою, и как я пройду невредимым, как сокрушу их? Но Ты говоришь, пойду перед Тобою и смирю гордых земли, Исаии 45, 2. Отверзу двери темницы, и сокровенное таинство открою Тебе. Сотвори, Господи, по слову Твоему, и да убегут от лица Твоего все помышления беззаконные. Одна моя надежда и одно утешение мое — к Тебе прибегать во всякой напасти, Тебе веровать и из глубины сердечной взывать к Тебе и терпеливо ждать Твоего утешения. Молитва о просвещении мысли. Осияй меня, Иисус благой, сиянием внутреннего света, изведи всякую тьму из обители сердца моего, укроти брожение многое и изгони насилующее меня искушение, побори во мне крепкою бранью и победою, и изгони зверей хищных, похоти мои обольстительные, да будет мир в силе Твоей, и да возгремит Тебе хваление многое во дворах святых Твоих в совести чистой, запрети ветрам и бурям, и скажи, усмирися, и ветру бурному, не движися, и будет тишина великая. Пошли свет Твой и истину Твою. Псалом 42, 3. Да сияют на земле, я земля пустая, и безводная, и праздная, доколе Ты не просветишь меня. Излей свыше благодать Твою, исполни сердце мое небесною благодатью. Уготовь воды умиления, да напоится лицо земли, да возрастят плод благой и совершенный. Вознеси мысль, угнетенную бременем грехов, и к небесному утверди все мое желание, да будет мне горько помышлять о земном, когда укушу от радости вышнего блаженства. Восхити меня и отторгни от всякого приходящего утешения в творениях, ибо не может ничто сотворенное в полноту насытить мое желание и в полноту утешить меня». Свяжи меня с собою неразрывным союзом любви, ибо в Тебе едином исполняется желание любви, и без Тебя все напрасно.

Душа для тела есть хозяйка дома, с которой мало многие знакомы, а дух хозяин, если долго спит, кто домом тем во всем руководит. Не спи, мой друг, но делом занимайся и пользу многим приносить старайся, ведь ты за все ответишь пред Творцом за время жизни и жену, и дом.

Дорогие радиослушательницы, вы слушаете радиопередачу «Христианка». Место Писания взято из 4 главы притч Соломона, стихи 1 и 2. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей».

Дорогие радиослушательницы, сегодня мы ответим на вопрос, в каких случаях жена может быть непокорной. Как правило, секрет счастливого брака в правильном порядке власти в нем. Муж подчинен Богу, жена мужу и, конечно, Богу, и дети отцу и матери и Богу. Сара всегда ставится в пример полного послушания. Она любила Авраама, была ему покорной, и даже тогда, когда ее послушание чуть-чуть не сделало ее еще одной женой царя Авимелеха, она была послушна, а Господь защитил ее и возвратил мужу. Но в случае с Авраамом и Сарой мы имеем дело с верующими в одного Бога людьми. В духовном отношении у них гармония. Сара уважает и любит Авраама не только как мужа и отца ее единственно любимого сына Исаака, но она ценит в нем его твердую веру и восхищается ею. За спиной такого мужа, пожалуй, любая жена чувствовала бы себя безопасно и без труда могла бы подчиняться ему. Но вот как быть, если муж не только неверующий, но склоняет верующую жену на свой нечестивый путь, тянет ее с собой в светское общество, принуждает смотреть безнравственные кинофильмы, пить с ним и так далее. Как быть верующей жене, когда ее преступник-муж просит ее скрыть от властей его преступления или развлекать его товарищей, как царь Артаксеркс спросил свою жену Астинь? Защитит ли Бог верующую жену, если она пойдет на это во имя послушания? Библия дает безошибочные указания на этот счет. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. «Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». 1 Петра 3:6. Для подтверждения этого места Писания проповедники обычно приводят 20 главу Бытия, где говорится о том, как Сара по просьбе Авраама чуть не стала женой Авимелеха. Но там не говорится, что Бог защитил Сару. Он защитил Авимелеха, потому что тот действовал в незнании. Авимелех, будучи язычником, упрекает Сару за такое поведение. По-видимому, через него Бог напоминает Саре о ее грехе. Она не должна была слепо покоряться неразумному повелению мужа. Почему же тогда Петр ставит ее в пример полного, безусловного повиновения мужу? Петр не имеет в виду этот единичный случай, а общий характер Сариного поведения. В общем, Сара была покорна Аврааму. Она охотно приняла его кочевой образ жизни и пошла за ним, как и он, не зная куда. У нее был кроткий и молчаливый дух. Тот, которому Петр советует подражать всем христианкам. Бог берет самое лучшее в своих детях и выставляет это на показ для подражания, но покрывает множество грехов в любви своей. Все слабости и падения Сары покрыты его любовью, когда он восхваляет ее добродетели. То же самое место Писания из послания Петра говорит о том безусловном послушании, которое проповедуют в наши дни многие проповедники. В 3 главе говорится: «Так и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». В свете этого стиха можно заключить, что если муж избирает образ жизни, противный тому, который избрала его жена, жена не обязана покоряться ему. Однако в послании Ефесянам 5:24 вопрос послушания гораздо более сложен, потому что уподобляет послушание жены мужу послушанию Церкви Христу. Вот этот стих. «Но как Церковь повинуется Христу, так жены своим мужьям во всем». Некоторые богословы понимают это во всем так, что во всем, на что авторитет мужа распространяется, все, что законно и соответствует Божьему Слову, не больше и не меньше. В 5 главе книги «Деяния апостолов» Писание весьма ясно по этому вопросу. Здесь речь идет об их заговоре солгать Святому Духу, и мы прочитаем 9 стих. «Петр сказал Анании и Сапфире: „Что это вы согласились искусить Духа Господня? Вот входят в двери, погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут“». Сапфира была призвана к ответу наравне с мужем. Бог наказал ее смертью, хотя вполне очевидно, что она покорилась своему мужу. Значит, если бы она воспротивилась ему, или бы попыталась отговорить от такого поступка, он почтил бы такой жест ее, и вряд ли бы она погибла вместе со своим мужем. Авигея, жена Навала, о которой Библия говорит, что она была женщина весьма умная, узнав, что ее немудрый муж оскорбил Давида,
отказывается поддерживать такое отношение из слепой покорности и предлагает Давиду пищу для его отряда. Своим поступком она помогла избежать столкновения, которое бы дорого обошлось полупьяному Навалу. Давид похвалил ее за ее поступок, и мы читаем: «И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое. И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский. И сердце Навала было весело, он же был очень пьян, и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра». Покорность – ключ к счастливому браку. Христианка, любящая Христа и своего мужа, должна покоряться и смиряться пред мужем, если его требования законны и даже если его желания несправедливы. Точно так, как слугам советуется подчиняться даже суровым господам, верующей жене советуется покоряться даже суровому и неверующему мужу, если только он не требует от нее, чтобы она вместе с ним грешила. Если требования неверующего мужа раздражают верующую жену, она должна проверить себя, не уклонилась ли она от покорности ему в чем-нибудь, в чем должна была быть покорной. Иногда в своем раздражении поведением мужа жена перестает отдавать ему даже должное и законное, на что он имеет полное право. Ее, например, раздражало то, что муж требует от нее, чтобы она пила с ним. А она запустила хозяйство, перестала прибирать дом, готовить чистое белье для мужа, ее любимую пищу и так далее. Нужно проверить себя. Иногда бывает, что неверующий муж из недовольства женой в других отношениях, из чувства мести, начинает принуждать ее грешить с ним. Проверка себя помогает исправить отношение жены к неверующему мужу. Увидев, что она во многом другом не была на своем месте, она начнет хотя бы в том, что законно, что его, быть совершенно угодной ему, и тогда увидит, что он не сможет противиться такому ее поведению и клонить ее ко греху, если он отвратителен ей. Жена ни в коем случае не должна грешить с неверующим мужем даже во имя покорности. Этого от нее не требует Бог и не обещает защитить ее, если она будет грешить во имя покорности. Грешить никто никогда не должен. И когда мы решаем не грешить, то есть решаем оставаться верными Господу, Он помогает нам в этом, и неверующая сторона, наконец, не выдерживает и оставляет нас в покое. «Жены, повинуйтесь мужьям вашим в Господе». Каждый разумный человек понимает, что это не значит «греши с грешащими во имя покорности». Даже отказ от греха может быть произнесен в любви, если, конечно, жена любит своего неверующего мужа и всеми силами старается обратить его к Господу. Можно ответить с презрением сверху вниз, с высоты своего совершенства и святости, которые, впрочем, не свои, а от Господа, и нам нечем гордиться. И можно ответить с любовью: «Я люблю тебя, и ты видишь, что во всем покорна тебе, и веду твой дом безукоризненно, но моя новая природа, Дух Святой во мне, не позволяют мне грешить. Я просто не могу грешить, и потому прошу тебя из уважения к моим убеждениям, не принуждай меня делать то, что отвратительно мне». Рожденный от Бога перестает грешить. «Я не могу грешить». Представленная таким образом причина отказа, в конце концов, будет принята. Нужно быть полным извергом, чтобы не уважать такой просьбы совершенно покорной и исполнительной, любящей во всех других отношениях жены. Как все другие повеления Господа, это повеление покоряться мужьям в Господе должно приниматься в контексте, и если будет применяться правильно, совершенный план Божий станет ясным и никаких недоразумений не будет. В принципе, Бог не советует вступать в брак с неверующим. Если же по какой-то причине такой брак все же заключен, тогда верующая сторона должна стараться своим примером приобрести неверующую, но не ценой своей посвященности Христу. Во всем нужна мудрость, и в отношениях мужа с женой больше, чем в чем другом. Если у вас неверующий муж, старайтесь быть особенно примерными христианками, покорными, любящими, угождающими, ласковыми.
Жизнью покажите, что вы христианка, добротой своего характера, незлобливостью, несварливостью, терпеливостью, смирением, покорностью. Пусть его постель будет всегда чистой, стол накрыт к приходу с работы, любимые блюда приготовлены, дети присмотрены. Пусть он видит, как дорого вам Слово Божие и молитва. Не навязывайте ему ничего, не пилите его за его недостатки. Вспомните, какими были вы сами, когда еще не знали Господа и не служили Ему. Он сейчас в этом состоянии. Имейте терпение, молитесь о Нем и любите Его таким, как Он есть. Вы покорите Его своей любовью, как Христос покорил вас своей любовью. Любовь никогда не вызывает ненависть, а только любовь. Если же даже после того, как вы исполнили все, Он не желает жить с вами, тогда решение должно быть Его личным, и с вас снимается ответственность за разбитую семью. Но это уже другая тема, и мы уже говорили об этом в прошлых программах. Сегодня же мы говорим о покорности и о том, в каких случаях жена может быть непокорной. Надеюсь, вы согласны со мной и со Словом Божиим. Мы ни в коем случае не должны соглашаться грешить, а во всем остальном должны быть покорны и примерны. Да поможет нам всем в этом Господь. Помолимся. Милосердный Господь, сколько мудрости нужно христианке, жене неверующего мужа или такого, который склоняет ее на нехорошие поступки. Господи, помоги нам всем быть мудрыми и покорными Тебе, главным образом, Твоему Слову, Господи, которое наставляет и учит в каждом индивидуальном случае. Господи, умудри нас, дай нам больше любви и терпения, и помоги нам действительно вести себя достойно подражания. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.

Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. В час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам протянутую руку ты кладешь у чашки,

счастье свое, может, обо мне напомнил другу, чтоб он сердце заглянул мое. Может, в тишине из вечной книги утешение свое даришь? Может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь? Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою и где я могу к тебе прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешений средь скорбей. Проходя ж с тобой долиной плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих благословений освежает блеклую листву и снимает пыли наслоения, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе, посещай и дальше, утешая, Дух Святой, меня здесь на земле».

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Псалом 99, 4, 5.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

молись усиленно, когда нет сил молиться. Пусть будет это даже шепот губ. Не дай твоим надеждам всем разбиться. Зови к нему и шепотом, и вслух. Молись усиленно, когда ответа нету, и рук своих в борьбе не опускай. И хоть в душе темно, не видно света, есть отвечающий, лишь ты к нему взывай. Молись, когда уныние окружает со всех сторон, как будто воронье. Господь нужду души твоей всю знает, разве оставит он дитя свое? Молись, когда слабеют твои силы, а вера гаснет и надежда с ней. Лишь только не сдавайся, друг мой милый, прольет он свой целительный елей. Мы ходим верою, невидением мы ходим, молчит Бог, проверяет нам сердца, но знай, что там уже за небосводом твоей надежды светится заря. Молись усиленно, когда нет сил молиться, стучи и помни, небо даст ответ, и знай, рассвет с ответом постучится, а с ним прольется в душу твою свет.

0: чудесный Божий дар. Евреи со всего света собрались в Иерусалиме на праздник Пятидесятницы. Были там и ученики Иисуса. Вместе они ожидали обещанного им Святого Духа, чудесного Божьего дара. Святой Дух сошел в разгар праздника. Сначала дом, где ждали ученики, наполнился звуком, как от несущегося сильного ветра. Потом над каждым из них вспыхнул как будто язычок пламени. Это исполнилось обещание Иисуса. Святой Дух наполнил учеников, и они принялись прославлять Бога на разных языках, которые до этого не знали. Евреи из разных частей света слышали их и изумлялись. «Эти люди говорят на наших языках и возвещают о чудесных делах Божьих. Это дар от Бога», — объяснил Петр. «Исполнилось обещание Иисуса, Мессии, которого вы распяли. Но Бог вернул его к жизни». «Что же нам теперь делать?» — с тоской спрашивали люди. «Не поступайте плохо», — отвечал Петр. «Верьте в Иисуса Христа. Он простит вам грехи, и Святой Дух будет помогать вам». В тот день 3000 человек приняли крещение. Они были первыми из многих, кто потом поверил в Спасителя Иисуса.
1: Библия для детей. Загрузите бесплатное приложение прямо сейчас.

Красота. Красота – первозданное створение Господня. Совершенство, гармония, мир, чистота. Красота, она вечна, вчера и сегодня. Божья в сердце любовь, всей красы высота.

0: папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Здравствуйте. Мы рады, что вы сможете послушать нашу новую передачу.
2: Если я не ошибаюсь, дядюшка Дэн, в предыдущей истории о Данииле Навуходоносору, царю Вавилонскому, приснился тревожный сон о большом идоле. Но когда он проснулся, то он его забыл. Тогда он призвал придворных астрологов и мудрецов и приказал им рассказать то, что ему приснилось, и растолковать этот сон. Но так как они не смогли этого сделать, он велел казнить их всех.
3: Правильно, тетушка Кэрол.
2: Тогда Господь открыл этот сон Даниилу, и жизнь мудрецов была спасена.
3: Да, это верно. И в сегодняшней истории Ил тоже играет важную роль. Эту историю можно найти в Библии, во второй главе книги пророка Даниила, и называется она... История о пылающей печи на поле Дере. Когда Даниил объяснил Навуходоносору значение сна, который приснился ему, то царь сказал:
4: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну».
3: И тогда царь возвысил Даниила и дал ему много ценных подарков и поставил его над всею областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Мисаха и Авденага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Несмотря на великодушие Даниила к мудрецам вавилонским, ведь он попросил за них царя и тем спас им жизнь, со временем некоторые из них стали завидовать Даниилу.
5: Друзья мои и соратники, все мы, советники Его Величества, понимаем, зачем мы сегодня здесь. Мы собрались для того, чтобы посоветоваться и решить, как нам возвратить расположение Его Величества, которым мы пользовались до тех пор, пока в Вавилон не пришел Даниил со своими друзьями. Ведь среди нас есть халдеи и чародеи, астрологи, маги и волшебники, советники и жрецы, ученые и мудрецы. И наш совет почитают как мудрейший из мудрейших советов на всем свете. И уж, конечно, для нас не составит труда придумать, как нам возвратить расположение и милость Его Величества.
6: А я вот что скажу. Пусть Даниил остается на своем месте. Мы вынуждены признать, господа, ведь именно Даниил рассказал царю его сон. И только он сумел объяснить значение этого сна. Он, а не мы. Мы ведь не смогли.
5: Значит, по-твоему, пусть Даниил и дальше остается на высоком посту? Пусть он и дальше пользуется влиянием и расположением при дворе?
6: А почему бы и нет? Если Даниил останется, царь будет доволен, а значит, он не будет призывать нас к себе и требовать, чтобы мы решали неразрешимые задачи. Нам еще не было никогда так хорошо, как при Данииле.
7: Позвольте сказать мне.
5: Мы всегда готовы внимательно и с полным уважением выслушать верховного жреца. Говори, прошу тебя.
7: Вот что я думаю. Если Даниил останется главным советником царя, то нам, мудрецам и советникам, да и всему народу вавилонскому, это принесет только одни беды несчастья и неприятности.
6: А почему ты так думаешь, верховный жрец?
7: Да потому что у Даниила совсем другая вера, чем у нас. Он поклоняется Всевышнему Богу, что на небесах. Мы же поклоняемся другим, различным богам. Влияние Даниила на царя постепенно может разрушить всю нашу жизнь и ее уклад. Если вы этого хотите, то что ж, тогда пусть все остается как есть.
5: Нет. Сказано четко и ясно. Кто еще хочет высказаться?
8: По-моему, по крайней мере, в принципе, мы все согласны с многоуважаемым верховным жрецом. И я думаю, что нам остается только решить, как лучше отделаться от Даниила и его дружков. Седраха, Мисаха и Авденаго.
7: Ясно, что нам надо отделаться от Даниила. Но нам надо быть осторожными, очень осторожными. Пока что Его Величество любит Даниила. И если мы попытаемся сказать что-нибудь против Даниила, пусть даже самую малость, и даже если искренне, то это только вызовет противодействие царя. Но обязательно наступит такое время, когда царь уже не будет так сильно любить Даниила и его дружков. Вот тогда-то и только тогда мы начнем действовать против Даниила. И я уверен, что мы сможем нанести удар Даниилу и его друзьям. И в первую очередь мы сделаем это через их религию.
9: Какая разница!
3: И действительно, некоторое время после того, как Навуходоносор назначил Даниила с друзьями на высокие посты в Вавилонском царстве, царь верил в Бога на небесах. Но прошли годы, и сердце преуспевающего царя все больше наполнялось гордыней. В конце концов, он перестал почитать Бога и снова стал поклоняться идолам.
10: Посыльный,
11: слушаю, Ваше Величество.
10: Сходи к верховному жрецу. Я устраиваю пир и хочу, чтобы зал, как обычно, был украшен идолами и фигурками вавилонских богов.
11: Слушаю, Ваше Величество.
7: Так, значит, Его Величество хочет восстановить идолопоклонство. Очень хорошо. Все будет в точности исполнено.
10: А вы, мудрецы, подойдите поближе.
5: Да здравствует царь!
10: Я призвал вас потому, что мне нужен ваш совет по очень важному делу.
5: Да, Ваше Величество.
10: Как вы знаете, недавно в армии был мятеж, и бунтари были казнены. Так вот, это имело очень серьезные последствия во всей империи.
5: Но ведь у Вашего Величества не было выбора. Мятеж непременно надо было сурово подавить. Мы все были такого мнения.
10: Но теперь надо что-то делать для того, чтобы восстановить единство. И снова добиться верноподданства провинций нашей империи. За этим я вас и призвал. Я хочу, чтобы вы подумали, как это сделать. Составили план и пришли бы с этим планом ко мне, ну, скажем, через месяц.
5: Слушаемся и повинуемся, Ваше Величество.
10: Можете идти.
12: Здравствуйте.
7: Это наш единственный шанс. Мы можем помочь царю достичь его цели и в то же время добьемся своего. Мы раз и навсегда избавимся от Даниила и его дружков. И вот что мы сделаем. Сначала нам надо подольститься к царю, а потом предложить ему сделать и поставить идола.
9: Значит, ты все-таки собираешься ставить идола, как предлагают твои советники?
4: Да, и потребую, чтоб посланцы от всех провинций поклонились ему. Ведь фактически они будут поклоняться мне, отдавать мне наивысшие почести.
9: Неужели ты совсем забыл Даниилова бога?
4: Даниилова бога? А какое отношение имел бог Даниила к расцвету Вавилонского царства? А? Разве он сделал Вавилон величайшим царством на всей земле, а меня его царем? Этого добился я. И только я, никто мне в этом не помогал. Могущество и слава Вавилона – это я. Я и только я.
9: Значит, ты повелел сделать идола и поставить его на самом видном месте?
4: Да, и я собираюсь сделать даже больше того, что предложили мудрецы. У него будет не только золотая голова. Весь идол будет отлит из чистого золота. Золото – это будет символ Вавилона, вечного, нерушимого, всемогущего царства. Мой образ, мое царство разобьет все остальные царства и будет стоять в веках, вечно и всегда.
2: Если вам нравится эта история, то вас наверняка заинтересует и наше коротенькое объявление.
12: Мы хотим предложить вам наши бесплатные уроки Библии. Интересные и увлекательные уроки. Напишите нам по адресу radiorassказ@yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
2: Думаю, вы не пожалеете.
3: А теперь вернемся к нашей истории, которая называется «Пылающая печь на поле дерева». И вот отлили золотого идола и поставили на поле дерева в провинции Вавилонской. И повелел царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей Вавилона. Наступил день, когда все они собрались на поле дерева.
13: Ах, какая толпа! Все великие и мудрейшие собрались здесь.
7: Все, кроме Даниила.
13: Даниил не здесь? Но ведь царь издал указ, чтобы все его чиновники явились сюда.
7: Либо его величество пожаловал Даниилу особое разрешение не приходить, либо он болен. Но друзья Даниила, Седрах, Месах и Авденаго здесь. Все их видят.
13: Сейчас будут делать объявление.
14: Слушайте все! О, мудрейшие и великие! Советники и придворные! Областные правители и вельможи! Дамы и господа! Вы все собрались здесь, чтобы засвидетельствовать свое почтение величайшему из монархов всех времен на всем белом свете Навуходоносору, сыну богов, опоре человечества, мудрому, могущественному и просвещенному царю Вавилона! При первых звуках музыки вы должны преклонить колени перед золотым идолом, который стоит перед вами. А всякий, кто не станет поклоняться золотому идолу, сейчас же будет брошен в пылающую печь. Да здравствует царь!

0: Возбуждение. Это был момент его триумфа. Вот он медленно встает с трона, воздвигнутого прямо здесь, на Плеядере, величественно поднимает руки и подает людям сигнал встать с колен.
1: Ваше Величество!
2: Ну что тебе, мудрец?
1: Это великий день для вас, Ваше Величество. Мне не хочется омрачать его, но я не могу молчать. Мой долг обязывает меня указать вам на единственный досадный изъян в безупречном показе вашей силы и мощи, каковой мы имели честь наблюдать сегодня здесь.
2: В чем дело, говори.
1: Когда раздались звуки музыки, все смиренно склонились в знак почтения. Все, кроме троих юношей.
2: Кто же они? Кто посмел так нагло ослушаться меня?
1: О, царь, вовеки живи! Эти ослушники Сидрах, Месах и Авдинаго, те самые, которых ты поставил ведать делами страны Вавилонской.
2: Да как они посмели! Как они только посмели!
3: Капитан!
4: Я здесь, государь!
2: Немедленно приведи их ко мне!
4: Слушаюсь, государь!
2: Сейчас мы с ними разберемся. Они узнают, что значит ослушаться моего приказа. Я их накажу, да так, чтобы другим неповадно было. Сидрах, Месах и Авдинаго, отвечайте. Верны ли обвинения? Правда ли, что вы отказались служить моим богам и поклониться моей статуе?
5: О, царь, вовеки живи. Да, это правда. Мы не можем служить никакому богу, кроме Всевышнего Бога, что на небесах.
2: Я дам вам последний шанс. Я велю музыкантам заиграть снова, а вы преклоните колено и прочтете молитву. Тогда мы все забудем, будто ничего и не было. Но если вы не станете поклоняться, вас бросят в печь. Это я вам обещаю. И тогда какой бог вам поможет?
6: Царь милостив, давая нам еще один шанс. Но мы не можем поклоняться статуе.
7: О, Навуходоносор! Господь, которому мы молимся, может вызволить нас из огня, если пожелает. Но даже если он не спасет нас, мы сохраним свою веру. Мы предпочтем умереть за нашего Бога, чем жить в непослушании Ему.
2: Ну, это мы еще посмотрим. Капитан.
4: Я здесь, государь.
2: Прикажи раскалить печь в 7 раз горячее.
4: Слушаюсь, государь.
2: Ну, а пока печь накаляется, у вас еще есть время подумать.
0: Навуходоносор приказал солдатам связать Сидраха, Месаха и Авдинаго, связать по рукам и ногам.
4: Все готово, Ваше Величество.
2: Прекрасно. Ну давай, капитан, прикажи своим солдатам бросить этих ослушников в печь.
4: Слушаюсь, государь.
1: Ах, Ваше Величество! Печь такая горячая, я отсюда чувствую жар.
2: Вот и прекрасно, из этого огня живыми им уже не выйти.
1: Смотрите, когда троих друзей бросали в печь, все стражники попадали на землю, и на них загорелась одежда.
2: Да.
1: Ваше Величество, смотрите, смотрите на эту троицу. Нет, вы только посмотрите. Они стоят в печи, а теперь они там ходят.
2: Да, они остались
3: целыми и невредимыми. Но это невозможно!

0: точно! Я вижу. Я вижу. Капитан!
1: Да?
0: Ведь я повелел бросить в печь троих?
1: Да, Ваше Величество.
0: Троих! Но я вижу четверых. В печи ходят четверо. Четверо! И четвертый это... Он похож на сына богов. Прочь. Прочь с дороги, прочь. Я хочу подойти поближе к печи.
1: Дорогу, его величеству, царю. Дорогу, государю.
2: Они не горят. Они живы, отца.
1: Вы и так уж близко подошли, Ваше Величество. Ближе нельзя. Слишком горячо. Ближе подходить опасно. Отсюда все хорошо видно.
0: Седрах, Месах, Авденаго, выходите из печи. Подойдите ко мне.
3: Они живы.
4: Это невероятно, но они живы.
3: А четвертый исчез.
5: Да здравствует царь.
6: Да здравствует царь.
0: Подойдите поближе. Дайте-ка мне на вас посмотреть. Ни единого ожога. Огонь сжег веревки, а вас не затронул. Даже волосы не обгорели. Как же это могло случиться?
1: Государь, от их одежды даже дымом не пахнет.
7: Наш Господь послал ангела защитить нас.
1: Неужели есть Господь, обладающий такой огромной силой, что может вызволить из огня?
0: Это возможно только при одном условии. Если он и вправду такой, как о нем говорят Даниил и его друзья, живой Бог, Бог-творец. Очисти мне дорогу к трону, капитан. Я хочу что-то сказать.
1: Дорогу государю. Дорогу государю. Дорогу государю.
8: Дамы, господа, придворные его величества, гости со всего света, слушайте, слушайте! Его Величество, царь Навуходоносор, будет говорить!
0: Когда я пришел сюда, на поле Деир, я был уверен, что нигде во всем мире нет мне равных по славе, богатству и могуществу. Но я ошибался. Я отдал повеление предать их огню. Но их Бог отклонил мое распоряжение и спас их. Да будет вам известно, что их Бог вызволил их из огня, дабы они не служили и не поклонялись никакому другому богу, кроме своего. Да будет благословен их Бог! Слушайте мое повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на бога Седраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски и дом его обращен в развалины. Что же до меня и моего народа, то и мы будем поклоняться этому Богу, потому что нет другого Бога, который мог бы так спасать. Я все сказал. Да будет так!
6: Тогда цар возвысил Седраха, Месаха и Авденага в провинции Вавилонской.
9: Какая интересная история, дядюшка Дэн.
6: Она и сегодня нисколько не устарела, так же, как и все истории из Библии. Ведь и сейчас в разных уголках земли есть люди, которые страдают за веру и преданность Богу.
9: А меня вот что поразило. Седрах, Месах и Авденага хотели сохранять свою веру, даже если бы Господь не пожелал их спасти.
6: Важно помнить, что спасти нас Господу по силам, но часто во исполнение Его воли мы выглядим побежденными, а не победителями.
9: Перед самой смертью Иисус молил Бога о спасении, если такова будет Его воля. И ответом была смерть Иисуса на кресте.
6: Ты права, тетушка Кэрол. Но надо помнить еще одно. Смертью Иисуса на кресте Господь так много дал всем нам возможность лучше прожить на этой земле и вечную жизнь потом.
9: Я хочу сказать еще одну вещь. Бог Седраха, Месаха и Авденага и сегодня такой же живой Бог, каким он был в древние времена.
10: Когда у вас будет время, расскажите нам, что вы думаете о наших передачах. Пишите нам по адресу radiorasskaz@yahoo.com. radiorasskaz@yahoo.com. До новой встречи!
9: А пока, до свидания!
11: Это был час твоего рассказа.
9: Тетушка Кэрол
6: и дядюшка Дэн
9: прощаются с вами.
6: До новых встреч!

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: «Прийти ко Христу» — часто употребляемая фраза Святого Писания. Она определяет собой то состояние души, в котором одним движением, отбросив самоправедность и свои грехи, мы устремляемся к Господу Иисусу Христу, и в Его праведности находим убежище, в Его крови искупление. Приход ко Христу таким образом требует покаяния, самоотречения и веры в Господа Иисуса Христа. И он включает в себя все, что в обязательном порядке сопутствует этим высоким влечениям сердца, а именно веру истине, ревностность молитвы Богу, покорность души всем установлениям Божьего Евангелия, а также все то, что сопровождает появление в душе первых признаков спасения. Прийти ко Христу — это и есть то единственное, что совершенно необходимо грешнику для спасения. Идущий не ко Христу, что бы он ни делал и как бы ни рассуждал, все равно останется исполненным горькой желчи и в узах неправды. Приход ко Христу — самый первый плод возрождения. Едва душа пробуждена, как она сразу зрит всю гибельность своего положения и, как следствие, охваченная ужасом, ищет укрытие и, уверовав, что Христос и есть то убежище, что ей нужно, прибегает к Нему и в Нем успокаивается. Там, несомненно, нет возрождения, там душа мертва по преступлениям и грехам, и, будучи мертвой, в Царствие Небесное войти не может». Но вот перед нами заявление, по своей сути очень потрясающее, а по мнению некоторых даже очень неприятное. Приход ко Христу, хотя некоторые и представляют это как самое легкое в мире дело, в нашем тексте объявлен совершенно и абсолютно непосильной для любого человека задачей, если только Отец не привлечет его ко Христу. Возьмите на себя в таком случае труд подробно рассмотреть данное заявление. Нет сомнений в том, что оно всегда будет болезненно восприниматься плотской природой. Но иногда причинение человеческому естеству боли оказывается первым шагом к тому, чтобы принудить его преклониться пред Богом. И если эффект от болезненной процедуры будет именно таким, то мы можем забыть о боли, а только радоваться славным последствиям. Я постараюсь сегодня утром поговорить, во-первых, о бессилии человека, о том, что оно из себя представляет и в чем заключается. Во-вторых, о привлекающих действиях Отца, о том, каковы они и каким образом влияют на душу. И в заключении я укажу на то сладкое утешение, которое можно извлечь из такого на вид бесплодного и устрашающего текста. Итак, первый вопрос — человеческое бессилие. Текст гласит: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Но что же является началом и причиной этой неспособности прийти? Скажем сразу, она не связана ни с каким-либо физическим несовершенством. Если предположить, что способность владеть телом и передвигаться может хоть как-то пригодиться для того, чтобы прийти ко Христу, то в этом смысле у человека есть физическая возможность. Я помню, слышал, как один очень недалекий антиномист утверждал, что, по его мнению, человек не способен войти в Дом Божий, если его не привлечет Отец. Ну, этот человек сказал явную глупость, поскольку должен был знать, что пока человек жив и у него есть ноги, ему одинаково не составит труда переступить как порог Дома Божьего, так и порог Дома Сатаны. Если приход ко Христу предполагает лишь произнесенные молитвы, то в этом отношении человек не страдает физическим изъяном. Если только он не нем, он с одинаковой легкостью может произнести и молитву, и изречь богохульство. Человеку одинаково легко петь песнь Сиона и распевать какую-нибудь пошлую, похотливую песню. Чтобы прийти ко Христу, физических возможностей вполне хватает. Все, что может понадобиться от телесной силы, у человека, вне всякого сомнения, есть. И любая, зависящая от этого часть спасения, находится в полной и абсолютной власти человека и в помощи Духа Божия не нуждается. Это бессилие также не объясняется никакой интеллектуальной слабостью. Я способен уверовать в истинность Библии точно так же, как я способен уверовать в истинность любой другой книги. И если считать, что вера в Христа – это плод ума, то я в состоянии уверовать в Христа точно так же, как и в любую другую личность. Пусть только в его словах будет правда, и я во что бы то ни стало поверю ему. Я могу поверить тому, что говорит Христос, точно так же, как тому, что говорит любой другой человек. Сам по себе ум не страдает ущербностью. Он способен, оперируя сугубо своими критериями, расценить грех как преступление, подобно тому, как он считает преступлением убийство. Моими мыслями может одинаково овладеть и идея богоискательства, и стремление к славе. У меня есть все умственные способности и силы, которые могут понадобиться для спасения. Нет ни одного столь невежественного человека, чье неприятие Евангелия может объяснить недостатком интеллекта. Таким образом, дефект кроется не в теле, не в том, что мы, выражаясь теологическим языком, вынуждены назвать разумом. Не отсталость и не слабость ума, а его превратность, его порочность или полная поврежденность являются в конечном счете самой сущностью бессилия человека. Позвольте мне показать вам, где следует искать истинные корни этой человеческой немощности. Они залегают глубоко в природе человека. В результате грехопадения и в силу нашей собственной греховности природа человека так извратилась, так испортилась и осквернилась, что ей без помощи Бога и Святого Духа невозможно прийти ко Христу. Дабы наглядно представить, каким образом человеческая природа мешает ему прийти ко Христу, я, с вашего разрешения, воспользуюсь следующим примером. Посмотрите на овцу, как охотно она пасется на травах. Вы никогда не увидите, чтобы овца набрасывалась на падаль. Пища льва для нее тоже непригодна. А теперь представим волка. Может ли волк есть траву и быть таким же мирным и домашним, как овца? Я отвечаю «нет», потому что это противно его природе. Вы скажете, но ведь у него есть уши и ноги, он может слышать голос пастуха и идти за ним туда, куда тот поведет его. Я отвечаю, что действительно нет никаких физических причин, мешающих ему это сделать. Но этому препятствует его природа. И потому я говорю, что он не способен вести себя подобным образом. Можно ли его укорить? Можно ли изжить в нем эту свирепость? Вероятно, можно до некоторой степени приглушить ее, так что он будет казаться ручным, но между волком и овцой навсегда останется ярко выраженное различие, потому что оно заложено в их природе. Итак, причина, по которой человек не может прийти ко Христу, не в том, что его тело или его способность ума препятствуют ему, а в том, что его природа так повреждена, что если не привлечет его дух, то нет у него ни желания, ни сил, чтобы прийти ко Христу. Позвольте привести еще более наглядный пример. Перед вами мать с младенцем на руках. Вы вкладываете ей в руку нож и требуете, чтобы она всадила его в сердце ребенка. Она отвечает, и в ее словах нет ни тени лжи. «я не могу». Что касается ее физических данных, она в силах это сделать, если захочет. Вот нож, а вот ребенок. Ребенок не может оказать сопротивление, и в ее руке достаточно сил, чтобы мгновенно пронзить его сердце. Но мать совершенно права, когда говорит, что не может этого сделать. Если иметь в виду сугубо функцию мозга, то вполне возможно, что в ее голове и могла бы возникнуть мысль об убийстве ребенка. Но тем не менее она говорит, что не может даже помыслить такого. И она не лжет, ибо ее материнская природа воспрещает ей совершить то, от чего содрогается сама ее душа. Она просто не в состоянии убить ребенка, потому что она его мать. То же самое происходит и с грешником. Прийти ко Христу настолько противно человеческой природе, что хотя по своим физическим и умственным способностям, которым в спасении отводится очень незначительная роль, люди и могли бы при желании прийти, но сама истина говорит, что они не могут этого сделать, если не привлечет их Отец, который послал Христа». Давайте больше углубимся в изучение предмета и постараемся более досконально и во всех частностях и особенностях показать, в чем заключается эта неспособность человека. Прежде всего, она заключается в упрямстве человеческой воли. «О, — скажет армянинец, — люди могут спастись, если захотят». Мы отвечаем: «Дорогой сэр, мы все верим в это, но загвоздка как раз в этом «если». Мы утверждаем, что никто не приходит ко Христу, если не будет привлечен. Нет, не мы утверждаем, сам Христос провозглашает это. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. И пока это «не хотите прийти», во всеуслышанье звучит со страниц Евангелия, никто не заставит нас поверить ни в какое учение о свободе человеческой воли. Странно, как люди, рассуждая о свободной воле, говорят о том, чего совершенно не понимают. «Но, — говорит один, — я верю, что люди могут спастись, если захотят». Мой дорогой сэр, вопрос совсем не в этом. Вопрос в том, есть ли у людей природная расположенность подчиниться усмиряющим условиям Евангелия Христа. Мы заявляем, основываясь на авторитете Писания, что человеческая воля так окончательно настроена на дурной лад, так развращена, так предрасположена ко всему плохому и так не склонна ни к чему доброму, что без властного, сверхъестественного, неотразимого влияния Святого Духа ни одно человеческое существо не потянется ко Христу. Вы говорите, что иногда люди желают этого без помощи Святого Духа. Я спрошу, вы когда-либо встречали хоть одного из таких? Я беседовал с десятками, сотнями, нет, тысячами христиан, отличавшихся разнообразием убеждений, старыми и молодыми, но на мою долю ни разу не выпало встретить того, кто утверждал бы, что пришел ко Христу сам, а не был привлечен. Единодушное признание всех истинно верующих таково: «Если бы Христос не отыскал меня, когда я был чужаком, оторванным от Божьей паствы, я бы до сего часа бродил вдали от Него, и мне это бы нравилось». Все в один голос подтверждают истину, что люди не приходят ко Христу, пока не привлечет их пославший Христа Отец. Далее. Не только воля упряма, но и разум ослеплен. И в этом нас многократно убеждает Писание. Я больше не делаю заявления, а просто констатирую то, чему нас учит авторитет Священного Писания. Разум человека до такой степени ослеплен, что он никаким образом не способен понять Божьи истины, пока разумение их не будет открыто ему. Человек страдает от рождения духовной слепотой. Крест Христов, увитый славой и сверкающим благолепием, никогда не привлекает его взора, потому что он слеп и не видит его красоты. Заговорите с ним о чудесах творения, покажите ему разноцветную радугу, соединившую края неба. Дайте ему созерцать великолепие пейзажа. Он вполне способен все это видеть. Но заговорите с ним о чудесах завета благодати. Расскажите ему о безопасности верующего во Христе. Покажите ему красоту личности Искупителя. Он остается глух ко всем вашим описаниям. Вы тот, кто играет прекрасную мелодию. Она истинная, но он не обращает внимания. Он глух, он лишен восприятия. Возвратимся к стиху, который особенно привлек наше внимание во время чтения. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Становится ясным, что поскольку он душевный, он не в силах разуметь то, что от Бога. «Ну, — скажет кто-то, — я считаю, что стал довольно сносно разбираться в вопросах богословия. Я думаю, мне понятен почти каждый ее постулат». Верно. Вполне возможно, что так оно и есть, что касается его буквы. Но что касается его духа, истинно принятие его в душу и подлинного понимания вам это недоступно, если только не привлек вас дух. Ибо пока остается истинным сказанное Писанием, душевные люди не могут принять духовные истины. Бесспорным является то, что вы не приняли их, если только не возрождены и не сделались в Иисусе Христе духовным человеком. Воля же и разум — суть две огромные двери, каждая из которых заперта, преграждая нам путь ко Христу. И до тех пор, пока не откроет их благотворная сила Божественного Духа, им предстоит быть вечно закрытыми для всего, что знаменует собой приход ко Христу. Также поражены чувства, составляющие очень большую часть человеческой личности. Человек до того, как получить Божью благодать, отдает предпочтение всему и всякому, но только не духовному. Если вам нужны доказательства, посмотрите вокруг себя. Порочность человеческих чувств не нуждается в памятнике. Внимательно ко всему присмотритесь. Нет ни улицы, ни дома, более того, ни сердца, которые бы не несли на себе горькие свидетельства этой страшной правды. Почему нельзя видеть, чтобы люди в воскресный день все шли в Дом Божий? Почему чтение Библии не становится для нас более постоянным занятием? Как можно объяснить то, что все пренебрегают обязанностью молиться? Почему же так мало любви отдается Христу? Почему даже его открытые последователи так холодны к нему сердцем? Откуда все это проистекает? Конечно же, дорогие братья, мы прослеживаем путь к одному и только одному источнику. Это испорченность и искаженность наших чувств. Мы любим то, что следует ненавидеть, и ненавидим то, что стоит любить. Человеческая природа, падшая человеческая природа, виновна в том, что человек больше любит эту жизнь, чем жизнь грядущую. Грехопадение виновато в том, что человек больше любит грех, чем праведность, и ему дороже мирские пути, чем пути Божьи. И снова повторяем. Пока эти чувства не обновятся и не направятся милосердным влечениями Отца в новое русло, до тех пор невозможно никому из людей любить Господа Иисуса Христа. И еще одно. Совесть тоже отягощена грехопадением. Я считаю, нет более вопиющего заблуждения со стороны святых, чем когда они говорят людям, что совесть — это наместница Бога в душе и одна из тех сил, которая сохраняет свое прежнее достоинство и стоит несгибаемо. Когда человек пал в Едемском саду, полностью пало все человечество. Не было ни единой колонны в храме человека, которая бы осталась стоять нетронутой. Это правда. Совесть не была уничтожена. Колонна не была разбита вдребезги, она пала, но пала, сохранив целостность. И вот лежит, распростершись, этот величественный остаток некогда произведенного Богом в человеке совершенного труда. Но что совесть падшая, в этом я совершенно уверен. Посмотрите на людей. Кто из них обладает доброй совестью пред Богом, кроме возрожденного человека? Неужели вы думаете, что если бы людская совесть всегда громко и открыто обличала их, они бы жили вот так, ежедневно совершая дела, которые также противоречат праведности, как тьма свету? Нет, возлюбленные, совесть может мне указать на то, что я грешник, но ее способность повреждена, нет у нее той ясности глаза, той силы руки и той громогласности голоса, которыми обладала она до грехопадения, и уже далеко не с той мощью вершит она свою власть в городе под названием «человеческая душа». Именно потому, возлюбленные, что совесть порочна, необходимо, чтобы вмешался Святой Дух, дабы показать нам нашу нужду в Спасителе и привести нас к Господу Иисусу Христу. «Однако», — слышится голос, — «судя по тому, что вы до сих пор говорили, я полагаю, вы считаете, что люди не приходят к Христу скорее потому, что не хотят, а не потому, что не могут». Правильно, совершенно верно. Я считаю, что бессилие человека больше всего объясняется сопротивлением его воли. Как только она преодолевается, огромный камень скатывается с надгробия, и самая трудная часть битвы оказывается позади. Но разрешите, я продолжу. Мой текст не говорит «никто не хочет прийти», а заявляет, никто не может прийти. Но многие толкователи полагают, что слово «может» здесь имеет лишь эмфатическое значение и ничем не отличается от значения слова «хотят». Я уверен, это не так. В человеке присутствует не только нежелание быть спасенным, но и духовная неспособность прийти ко Христу. И это я докажу, во всяком случае, любому христианину. Возлюбленные, я обращаюсь к вам, кто уже возрожден небесной благодатью. Разве не научены вы на опыте, что бывают времена, когда у вас есть желание служить Богу, но нет сил? Разве иногда не вынуждены вы признать, что в сердце уже появилось желание уверовать, но в молитве пришлось воззвать «Господи, помоги моему неверию»? Потому что, хотя желание принять Божие свидетельство было достаточно сильным, ваша плотская природа превозмогла вас, и вы чувствовали, что нуждаетесь в помощи свыше. Вы можете войти в любой час, когда пожелаете в свою комнату, пасть на колени и сказать: «Ныне желаю я быть очень ревностным в молитве, желаю приблизиться к Богу». Я спрашиваю вас, всегда ли ваши силы равны вашему желанию? Даже пред судом самого Бога вы могли бы сказать, что вы уверены, вас не обманывает ваше желание, вы жаждете полностью посвятить себя Богу. Стремитесь к тому, чтобы ваша душа не уклонялась от чистого созерцания Господа Иисуса Христа, но вы убеждаетесь, что без помощи Духа, даже имея желание, сделать этого не можете. Итак, если возрожденное дитя Божие находит в себе духовное бессилие, то насколько бессильнее грешник, который мертв по преступлениям и грехам? Если даже зрелый христианин, за плечами которого 30-40 лет жизни в вере, оказывается исполненным желанием, но лишенным сил, если такое случается с ним, то не кажется ли, что для бедного грешника, который еще не уверовал, более чем вероятно состояние, когда у него нет сил и также отсутствует желание? Кроме того, есть еще один аргумент. Если у грешника есть сила прийти ко Христу, то как следует понимать те постоянно повторяющиеся описания состояния грешника, которые мы встречаем в Святом Слове Божьем? Например, говорится, что грешник мертв по преступлениям и грехам. Станете ли вы утверждать, что смерть предполагает только отсутствие желания и больше ничего? Конечно же, труп точно так же бессилен что-нибудь сделать, как он не способен пожелать. Или другое, разве не для всех очевиден тот факт, что сила и желание совсем не одно и то же? Разве нельзя представить, что этот труп может быть оживлен до такого состояния, когда он осознает свое желание совершить действие, но нет сил пошевелить ни ногой, ни рукой? Вы когда-нибудь видели тех, кого удавалось оживить лишь до первых признаков жизни? Эти люди были так близки к смерти, что не могли совершить ни малейшего движения. Разве не ясно, что желание и сила даются раздельно? Безусловно, однако, то, что там, где дается желание, вслед за ним дается сила. Вселите в человека желание, и он будет облечен силой, потому что, когда Бог дает желание, Он не подвергает человека мукам, заставляя его хотеть того, чего он не в состоянии совершить. Тем не менее, он проводит такое разграничение желания и силы, дабы было видно, что одно и другое — суть отдельные дары —

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Дух Святой, Утешитель, я не знаю, как ты посещаешь Дух Святой меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. В час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам в протянутую руку ты кладешь участие свое. Может, обо мне сказал ты другу, чтоб он в сердце заглянул мое. Может, в тишине из вечной книги утешение ты свое даришь. Может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь. Я не знаю, как ты посещаешь Дух Святой меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою, и где я к тебе могу прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешений средь скорбей. Проходя с тобой долиной плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих святых благословений освежает блеклую листву и смывает пыли наслоение, и в долине плача я цвету. За все это полное признание благодарность приношу тебе. Посещай и дальше утешая, Дух Святой, меня здесь на земле. Аминь.

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Псалом 99, 4, 5.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Настало для Христа уже то время, и облако взяло его к себе. Вознесся Иисус к Отцу пред всеми, свершив победу в праведной борьбе. Они смотрели в небо восхищенно. Иисус взносился птицей так легко, но сердцем были несколько смущены. Разлука им давалась нелегко. 11 с горы той возвратились в сиротский без Христа Иерусалим, и вместе в горнице одной склонились с молитвою к тому, кто был любим. Спаситель обещал их не оставить, и ждали с трепетом обещанного дня, и он пришел, уже 12 стали в молитве силы, духа и огня. Они и не сироты, ведь в каждом дух Господень, он жил в сердцах их, как и обещал. И мы не одни, друзья, сегодня он каждому Святого Духа дал. Когда сосуд мы погружаем в воду, наполнен будет он аж через край. Вот так и мы, духовной нам природой, должны исполниться, лишь только пожелай, чтоб духом мы святым преисполнялись, чтоб реки потекли живой водой, чтоб в духе мы росли им укреплялись, чтоб духа плод святой чередой. Иисус Христос, Он лев, Он сильный в брани, Господь Творец, Он Царь царей, Он Бог, а Дух Святой в Его прекрасной грани сошел с небес, как светлый голубок. Он голубь мира, Он источник святости, покой, блаженство, это Дух Святой, Он утешитель всем и без предвзятости, такой весь нежный, любящий, простой. Простой, как голубь, чистый, белоснежный, а голубя вспугнуть всегда легко. Коль духа огорчит душою грешной, он улетит подальше, высоко. Не огорчайте духа же святого, которого оставил нам Господь, нам без него до края дорогого, ну, не дойти и грех не побороть.

Дух Святой, о Тебе говорится так мало. Между тем, Ты так много совершаешь труда. Если б Ты не сошел, что бы с грешными стало? Кто бы нас подкреплял, когда грянет беда? Кто бы нас утешал среди скорби жестокой? Кто бы нас выводил, когда силы в нас нет? Кто бы нас ободрял, когда мы одиноки? Кто бы надежду вселял в нас, когда мы в тоске? Кто к Христу направлял бы нас снова и снова? Кто бы нас укреплял, когда силы в нас нет? Кто бы Слово Святое, Небесное Слово, оживлял в нашей памяти в нужный момент? Кто бы нас обличал, коль наш путь искривился? Кто помог бы за Господом смело идти? Кто б так сделал, чтоб к истине дух наш стремился? Кто помог бы до цели небесной дойти? Дух Святой, о Тебе говорится так мало, между тем Ты так много совершаешь труда. Если б Ты не сошел, мы б Христа не познали, но теперь, слава Богу, Он с нами всегда.

Мир Божий всем нашим радиослушателям! Мы вновь и вновь возвращаемся к теме о Духе Святом. Как Отец и Сын, Святой Дух является особой и полноправной ипостасью Бога. Как ипостась Божия, Святой Дух вечен, вездесущ, всемогущ, всезнающ, обладает совершенной справедливостью и благостью. Как Отец является Создателем, Сын – Спасителем, так Святой Дух – это Освятитель, который освобождает нас для новой жизни. Святой Дух учит, ободряет, утешает, просит за нас и ведет нас по путям истины. Святой Дух пребывал в Иисусе и придавал Ему силы для служения. После возвращения Иисуса на небеса Он послал Духа для пребывания в наших сердцах. Дух явлен ныне в Церкви и христианах. У Него много задач – вдохновлять пророков и апостолов, вмещать Слово Божие в Писание и утверждать в сердце человеческом веру в то, что Сам Бог говорит в Писаниях святых авторов, вести нас к духовному перерождению, являть нам Христа, хранить наше общение с Богом, давать нам силы свидетельствовать и жить христианской жизнью, благословлять нас дарами».

Сегодня между нашими рядами так тихо, как никто, никто другой, такими теплыми, лучистыми шагами проходит Дух Святой. И слышишь ты, как нежное дыхание Его любви, доступной и простой, пленяет сердце, ум, сознание. Ты знай, тебя коснулся Дух Святой. О, Дух Святой, повей на нас! О, Дух Святой, сойди на нас! О, Дух Святой, войди в сердца! И царствуй в нас ты до конца! О, наш Господь, тебе хвала! Как велики твои дела! Мы преклонились пред тобой. Желаем вечно быть с тобой. К ногам твоим пришли, Отец, ты принял нас таких, как есть, грехи простил и чистотой наполнил нас. Твой Дух Святой.

О, Дух Святой, Дух славный, кроткий, нежный, премудрость Божия в Троице Святой, Творец миров, галактик бесконечных, свои шедевры совершал с Тобой. С Отцом и Сыном Ты творил планету, Бог человека воцарил на ней. Сердца смиренных озарил Ты светом, таких, как Авраам, как Моисей. Ты юную еще невесту Акца через пустыню вел, о Дух Святой, чтобы научить ее повиноваться и возлюбить всем сердцем и душой. Через века Ты возвещал в пророках премудрости божественной пути, что Сын придет, возлюбленный с востока, чтоб человечество земли спасти. Он в Духе совершал свое служение и Святым Духом чудеса творил, и был услышан за благоволение, когда за нас молитву возносил. Когда Христа предали на распятие, желая жизнедателя убить, оставили Его друзья и братья, но Дух Святой в Нем оставался жить. По воскресенье, в день Пятидесятый, в Иерусалиме верные сердца были святою силою объяты ниспосланного Духа от Отца. О, как ученики торжествовали! Пришел движение весь Иерусалим. Святые с дерзновением возвещали, что Дух ниспослан Господом самим. Воскресший Бог, крестящий Святым Духом, о, как бесценна Божья благодать! В долине слез Ты стал нам лучшим другом. С Тобой сильны мы верить, побеждать. Когда стою в молитве на коленях, и вновь к Тебе я сердцем вопию. Ко мне приходишь, Ты, Дух умиленья, и тихо шепчешь, я Тебя люблю. О, вечный Дух, Твое прикосновение глубин коснулось сердца моего. Любовь и радость, кротость и смиренье дарует Бог всем ищущим Его. Да, Дух свершает нас преображение, Его нельзя своим умом достичь, не дано человеческим мышлением глубины Царства Божьего постичь. Лишь искренность, молитве покаяние, желание сердца пред Творцом излить, к нам обратит Всевышнего внимание, Он силен нашу жизнь преобразить. Благословенный, царственный, небесный, плененные Твоею красотой, Тебя мы славим в этот день чудесный, величественный, славный Дух Святой.

уважаемые радиослушатели, а сейчас предлагаю вашему вниманию статью Биньямин бен Пинхаса «Действие Святого Духа». День Пятидесятницы – это день проявления силы Божьей, когда Дух Святой, сойдя с неба, начал работу через свой избранный народ – Церковь, невесту Агнца. Великие дела совершались тогда, с великой силой распространялось слово о Христе. Дух Святой могущественно действовал через людей. Где эта сила сегодня? Где те люди, жизнь которых преобразилась, когда они повстречались со Христом? Где те, которые из немощных и слабых людей стали верными и мужественными свидетелями Господа? Где те, которые полны веры и силы Христовой, живут не по правилам этого мира, а по воле Божьей? Люди каются, принимают водное крещение, а жизнь их при этом незначительно меняется. Почему? Неужели учение Христа утратило силу и перестало менять сердца и жизнь людей? А может быть, жизнь и не должна слишком меняться? Может быть, достаточно лишь называться верующим и быть членом церкви? Что совершает Дух Святой в жизни через святых и через жизнь их? Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Дух Святой послан от Отца. Его имя – Утешитель. Его цель – утешать Божьих детей посредством учения и напоминания всего, что говорил Иисус Христос. Чему учил Иисус? Он принес всем людям благую весть, то есть радостную весть о Царстве Божьем. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» — Матфея 4:17. Господь учил тому, как попасть в это Царство, каковы законы этого Царства, где оно находится. Иисус Христос — путь в это Царство, поэтому уверовавший во Христа уже не живет для себя, а для Царства Небесного Отца. Приняв Христа, мы становимся подобными Ему. Мы в мире, но мы не похожи на этот мир. Они не от мира, как и я не от мира. Иоанна 17:16. Если мы веру и примем учение Христа, то Утешитель нам будет необходим. Живя по учению Христа, мы вызовем на себя гнев всего мира. Господь сказал: «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Иоанна 17:14. Как гнали Христа, так сегодня гонят и Его последователей. Но Бог не оставил нас одних с нашими страданиями. Он послал Духа Утешителя, в котором мы нуждаемся каждый день. Если не подражаешь ты миру, а стремишься в точности исполнить Слово Христово, то мир будет тебя ненавидеть, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 2 Тимофея 3:12. Если ты говоришь, что живешь благочестиво, не имея гонений, тогда апостол Павел обманул, написав об этом. Когда мир видит тебя, как он тебя воспринимает? Смотря на твое поведение, разговор, одежду, стиль жизни, видят ли люди, что ты другой? Если ты будешь похож на мир, то мир будет любить тебя. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Иоанна 15:19. Если мир ненавидит тебя, потому что ты христианин, значит, тобой все в порядке. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4:14. Еще одно из главных действий Духа Святого – обличение мира. И Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Иоанна 16:8.
Как Он это делает? Через жизнь святых, которые живут по Духу. Мы являемся теми, через кого Дух Святой обличает мир. Наша жизнь должна четко показывать миру, что есть грех и что есть истина. Мы своей жизнью должны говорить, что будет суд, который грядет на всю вселенную, на тех, кто живет нечестиво. Человек, ставший христианином, уже не принадлежит себе, он принадлежит Богу. Бог использует наше тело для того, чтобы жить в нас. Когда люди встречаются с нами, они должны видеть не нас, а Господа, живущего в нас. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. 2 Коринфянам 6:16. Если ты подражаешь миру, если твоя жизнь наполнена нечестием, ты любишь неправду и готов солгать там, где тебе выгодно. Если ты наполнен гордостью и надменностью, то перестань лгать себе, что ты христианин, в тебе нет Бога. Если ты думаешь, что можно соединить в одно свет и тьму, правду и беззаконие, Христа и дьявола, не обманывай себя тем, что ты принадлежишь к числу спасенных. Из таких людей и формируется лжецерковь, которая названа в Откровении блудницей, сидящей на звере багряном. Откровение 17.3. Не успокаивай свою совесть тем, что живешь, как многие верующие. В одни Ноя все, кроме него самого, жили, как все, но лишь один Ной обрел благодать пред очами Бога. Бытие 6.8. В результате спасенным от потопа оказалось лишь одно семейство этого праведника. Если ты живешь свято, то не смущайся того, что ты в меньшинстве, что мало поддерживающих твой образ жизни, что много насмешников даже среди близких и друзей. Господь, будучи на земле, предсказал это. Предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Марка 13:12-13. Господь скоро придет, и верные, гонимые за благочестие,

не знаешь Бога. Есть ли выход из подобной ситуации? Да, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Ефесянам 5:14. А что делать, если ты жив для Бога, но сила твоего духа утеряна? Есть ли возможность ее восстановить? Ответ. Исполняйтесь духом. Ефесянам 5:18. Пока ты не оказался на суде перед Богом, и время благодати продолжается, пребывай в Господе. Не упивайся вином самодовольства и похотей, а исполняйся Духом Святым. Господь обещал, что те, на кого сойдет Дух Святой, будут иметь силу, которая прежде всего будет проявлена в свидетельстве. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Деяния 1:8. Пусть твоя жизнь будет пятым Евангелием для окружающих тебя людей. Пусть твоя жизнь будет свидетельством силы Божьей, которая изменила тебя и дает тебе победу над грехом, над плотью в повседневной жизни, ведет тебя по пути очищения и святости. Пусть все видят, что среди разврата и мерзостей, столь привычных для этого мира, ты живешь свято, у тебя есть живая вера Божия, ты исполнен Духа Святого. Жемчужина. Сокровище нашли на чьем-то поле, а поле то топтали сотни ног. Здесь пахари, жнецы в привычной доле, и землю колет крохотный росток. Продать бы поле, думает хозяин, мне больше не нужно, час уже настал. Не ведал он, что поле без окраин, поскольку в глубине его кристалл. Но вот купец узнал об этом деле, и, не сказав ни слова никому, он продал все, чем обладал доселе, и все, что было дорого ему, и отдал за сокровище. Безумец! Не стоит поле всех твоих затрат. А он не слышал пересудов улиц, он знал, что делал, и не мог не брать. Другой любил кристаллы, самоцветы, лелеял жемчуг, зная в этом толк. Однажды он редчайший камень встретил и все, что было, превратил в залог. И наша жизнь рядов торговых площадь, где мы стоим с жемчужиной в руке, и не уходим, и не платим больше, а солнце луч играет вдалеке.

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот. Псалом 99, 4, 5.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Псалом 67. Начальнику хора, псалом Давида, песнь. «Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассеивается дым, ты рассей их. Как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его. Превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его. Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ Твой обитал там. По благости Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово. Провозвестниц великое множество. Цари воинств бегут, бегут, а сидящие дома делит добычу. Расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья — чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Селмоне. Гора Божия, гора Васанская, гора высокая, гора Васанская. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно? Колесниц Божиих тьмы тысячи тысяч. Среди их Господь на Синае во святилище. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас — Бог во спасение. Во власти Господа Вседержителя — врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях. Господь сказал: «От Васана возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои язык свой, в крови врагов. Видели шествие твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в средине девы с тимпанами». В собраниях благословите Бога Господа вы от семени Израилева. Там Вениамин младший, князь их, князья Иудины владыки их, князья Завулоновы, князья Нефалимовы. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра. Рассыпь народы, желающие браней. Придут вельможи из Египта? Ефиопия прострет руки свои к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах, небес от века. Вот Он дает голосу Своему голос силы. Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем. Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу Своему. Благословен Бог. Псалом 68. Начальнику хора на Шошаниме. Псалом Давида. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, и стомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев. Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое. Чужим стал я для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме Твоем съедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня. И плачу, постясь душою моею, и это ставят в поношение мне, и возлагаю на себя вместо одежды вретище, и делаюсь для них притчею. А мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино. А я с молитвою моею к Тебе, Господи, во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зевот своего. Услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призри на меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю, скоро услышь меня. Приблизься к душе моей, избавь ее, ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все пред Тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнёю. Да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда. Излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их. Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих. Ибо кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою, да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся. А я беден и страдаю, помощь Твоя, Боже, да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить его в словословии. И будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущее Бога, ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих. Да восхвалят его небеса и земля, моря и все движущееся в них, ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины и поселятся там, и наследует его, и потомство рабов его утвердится в нем, и любящие имя его будут поселяться на нем. Псалом 69, начальнику хора, псалом Давида в воспоминание. «Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне, да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла. Да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне: хорошо, хорошо. Да возрадуются и возвеселятся о тебе все, ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: велик Бог. Я же беден и нищ. Боже, поспеши ко мне, ты помощь моя и избавитель мой. Господи, не замедли». Псалом 70. «На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя — ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо ты — надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На тебе утверждался я от утробы, ты извел меня из чрева матери моей, тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но ты — твердая моя надежда. Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. Ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря: «Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего. Боже, не удаляйся от меня, Боже мой, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием, ищущие мне зла. А я всегда буду уповать на тебя и умножать всякую хвалу тебе. Уста мои будут возвещать правду твою, всякий день благодеяния твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду твою, единственно твою. Боже, ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса твои, и до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы твоей роду сему и всем грядущим могущества твоего. Правда твоя, Боже, до превыспренных. Великие дела соделал ты, Боже, кто подобен тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня. И из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня, и я буду славить Тебя на псалтире, Твою истину, Боже мой. Буду воспевать Тебя на гуслях, святой Израилев. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. И язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены, ищущие мне зла.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Всегда радуйтесь. 1 Фессалоникийцам 5:16. Кому из людей незнакомо чувство радости? В той или иной мере она сопровождает жизнь всякого человека, начиная с наивного детства, сопутствуя окрыленной надеждами молодости. В зрелом же возрасте, под давлением житейских забот, несбывшихся надежд и разочарований, пыл ее спадает. Избитые жизнью, не найдя ее смысла, старики безрадостны. Теплое солнышко нередко бывает их едва ли не единственной радостью. Радость, приносимая семьей, успешной работой, радость выздоровления после тяжелой болезни — это все радость земная. Она — прекрасный вид человеческих эмоций, но проходящая и временная. В этом подтверждение слов Экклезиаста. Суета сует, все суета и томление духа. Существует особый вид радости, о котором знают не все, а лишь познавшие Бога. Это величайшая, высшая радость пребывания в Боге. Она вечна и проявляется наряду с человеческими эмоциями, как внутреннее ощущение счастья, состояние радости, спаянной с любовью. Эта радость заложена глубоко в сердце человека. Она заложена самим Богом. Источник этой радости — сам Бог. Потому и проявляется она только у верующих. Живущие же без Бога не только не могут испытывать эту высокую радость, но и не понимают ее, потому что она не зависит от внешних жизненных обстоятельств, не чередуется с отсутствием настроения, но присутствует всегда. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя. Аввакума 3:17-19. Когда человек осознает, что его жизнь без Бога в корне неправильна, когда тяжесть вины перед Богом за грех сменяется радостью покаяния, это начало истинной радости. И когда человек, вставший под водительство Божие, отдает управление своей жизнью в руки Божьи и позволяет ему корректировать ее, и таким образом все становится на свои места, радость усиливается, закрепляется и сопровождает человека всю его дальнейшую жизнь. Это как если бы испорченный прежде музыкальный инструмент, издающий хриплые звуки, после устранения неполадки звучал бы прекрасной стройной музыкой. Радость спасения и обретения новой жизни выливается в благодарность Богу и восхваление Его за то, что так возлюбил Бог мир и меня, малую частицу этого мира, для меня сотворенного. Лишь смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа делают возможной эту радость. В одной песне поется: «Мы кровью Христа омыты, одеты в весон, и следуем верно за нашим вождем. И потому моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе?» Псалом 34. Никакие жизненные невзгоды уже не могут омрачить эту радость. Радость жизни с Богом, радость во Святом Духе, который дает победу над грехом, злом, поднимает выше невзгод и земной суеты. Поэтому первые христиане и испытывали радость посреди житейских гонений и страданий, и даже на казнь шли с радостью. Радоваться нам заповедано Господом,
«Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю «Радуйтесь» Филиппийцам 4:4. Ведь радость — это плод Духа, Его неотъемлемая часть. Через свое слово, Библию, Бог призывает всех людей обрести эту радость, нынешнюю и бесконечную, простирающуюся в вечность. И ангелы на небесах радуются спасению каждого нового, обратившегося от греха к Богу и обретшего эту чудную радость. Сам Господь с любовью и великой радостью принимает раскаявшихся грешников, вернувшихся в семью Небесного Отца. Но венец радости ожидает детей Божиих в небесах на брачной вечере Агнца, когда увидят они лицом к лицу своего Спасителя, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Пусть же наша радость не ослабевает, не заглушается чем-либо незначительным. Что может быть выше спасения, обретения мира и вечной жизни с Богом? Радости не знают люди в мире тленном. Радость для спасенных — это Божий план. Радоваться может истинно смиренный. Радость — это чувство зрелых христиан. Радоваться может тот, кто ежедневно плоть свою смиряет, духом лишь живет. Радость не постигнуть гордым и надменным. В сердце не святое радость не войдет. Радость — это чувство полного довольства, даже если болен, если одинок. Радость без причины для мирских — юродство, но причину знают только ты и Бог. Если сердце верит, что оно омыто чистым и безгрешным акцем на кресте, то оно не будет хмурым и сердитым, из него лучиться будет свет везде. Если сердце знает, что пойдет к Иисусу, если двери неба вовсе не туман, то оно не смотрит в будущее грустно. Радость — это чувство мудрых христиан. Если сердце знает, что оно распято со Христом для мира и его утех, то оно покоем, радостью объято. Радости не будет, если в сердце грех. Если сердце сможет покориться Богу, сможет в послушании пред Отцом стоять, даже если слово обвиняет строго, даже если слово будет сокрушать, то такое сердце, кроткое, овечье, сатана не сможет заманить в капкан. И Христова радость здесь пребудет вечно. Радость — это чувство кротких христиан. Если сердце будет день за днем стремиться, за неделей месяц и за годом год, духом наполняться, с верностью трудиться, двигаться все дальше, не наоборот, то такое сердце не сразит усталость, цель перед глазами, чудный вечный план. Лишь такому сердцу Бог дарует радость. Радость — это чувство верных христиан.

Дух Святой пусть будет нашим духом не в собрании только, а везде, управляя нашим зрением, слухом, в отдыхе, учении и труде, управляя нашим сердцем чутким, направляя к свету, чистоте, чтобы мысли все, часы, минуты были святы, были во Христе.

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Псалом 99, 4, 5.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Приветствую всех святых и верных. Желаю прочитать текст Писания, записанный Псалом 35 и 8 стих. Псалом Давида. Только 8 стих прочитаю. «Как драгоценна милость Твоя, Боже, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны». Проповедь моя так и называется «Под крыльями Всевышнего – это единственное место для покоя». Братья и сестры, я бы хотел бы сегодня сосредоточить наше внимание на блаженном уповании всех праведников. Есть только одно безопасное место – место под крылами Всевышнего Бога. Давид об этом писал, о том, что в тени крыл твоих сыны человеческие покойны. Псалом 4, 9 стих. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности». Братья и сестры, жизнь Давида была очень неспокойная, много было опаснейших моментов его жизни, когда только один шаг отделял его от смерти. И он спокойно говорит: «Ложусь я и сплю». 22-й псалом. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». В его жизни были не только воды тихие, но и бурные, были не только горы восхождения, но и долины смертной тени. Было много обстоятельств, которые повергали его в слезы, но у него никогда не было отчаяния. Он знал, что Господь его пастырь. Ключевое слово «мой», не «наш», а «мой». У меня вопрос, дорогой друг, имеешь ты личные отношения с Богом? Может быть, Бог – это Бог твоего дедушки, твоих родителей, но Он еще не стал твоим личным Богом. Вот эти фамильные ценности от того, что ты принадлежишь к баптистам третьего поколения, тебе пользы никакой не приносит. Ты должен узнать сладость общения, личного общения с Богом. «Господь мой пастырь». Фома сказал: «Господь мой и Бог мой». Пока Он не станет твоим личным Богом, у тебя нет спокойствия, ты обречен. Ты будешь жить в страхе, и твое будущее очень печально. «Под крыльями всемогущего Бога и сегодня есть место для тех, кто не только верит, но и доверяет Господу». Псалом 93, 12 стих. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма, ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Притча 18 глава 11 стих. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Братья и сестры, было в истории народа израильского, в истории церкви много разных отчаянных обстоятельств, когда ни ковчег не мог спасти, ни храм, только Бога присутствие. И вот в жизни Моисея мы читаем, когда он, движимый Духом Святым, под руководством, под сильной десницей Божией, выводил народ израильский из Египта. Это были отчаянные обстоятельства. Это была первая Пасха. Вот они только отпраздновали Пасху. Всех первенцев Египет похоронил, и началась погоня за народом израильским. Впереди море, позади конница. Лучшие египетские колесницы гнались. И Моисей, Исход 14 глава 13 стих, «Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он содел вам ныне, ибо египтян, которых ныне вы видите, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за нас, а вы будьте спокойны». Вы знаете, это очень сильное качество руководителя – подавать пример спокойствия в беспокойное время. Я не думаю, что у него на душе было хорошо. Он заходил в палатку и вопиял: «Господи, что мне делать?» А выходил к народу как с лицом, как кремень: «Будьте спокойны!» А сам вопиет Бога. Бог говорит: «А что ты вопиешь ко мне? Что у тебя в руке? Жезл? Ударь?» Братья и сестры, то есть вот такая, знаете, двойственность. С одной стороны, попиет к Богу, а с другой стороны, будьте спокойны. И вот мы часто тоже в такой двойственности. Мы ободряем других, а у самих-то на сердце есть разные причины для беспокойства. Братья и сестры, что нас делает спокойными? Божье обетование. Знание непреложных Божьих истин и вера в них. И вот как раз я хотел об этом сказать. Тот покой, который Господь нам дает, братья и сестры, это не просто безмятежность какая-то, а этот покой, как одному художнику дали такую тему нарисовать, картину на тему покоя. И он нарисовал бурный водопад. И на вершине этого низвергающегося водопада нарисовал дерево. А на вершине дерева гнездышко. А в гнездышке птенчиков. И этих птенчиков кормит птичка. То есть там в этом гнездышке был абсолютный покой. А вокруг бурная астихия, да? Вот такой покой нам Бог обещал. Он не обещал, что вокруг нас все будет спокойно. Вокруг нас будут отчаянные обстоятельства. Но внутренний покой. Смотри на все и будь спокоен. В отчаянных обстоятельствах не отчаивайся. Вот этот покой в беспокойном мире дает только понимание, что мы под крылами Всевышнего, а там очень спокойно. Братья и сестры, есть три факта, которые дают нам покой. Во-первых, знание, что Иисус Христос воскрес. Давид получил это знание о воскресении Христа в 15-м псалме, 9 стих, и когда он получил это откровение, что Христос воскреснет, он успокоился. 15-й псалом, 9 стих. «Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь к ученикам, у которых было много поводов для страхов, которые закрылись из опасения от иудеев». И он пришел к этим смущенным, устрашенным сердцам и первый сказал: «Не бойтесь». Мир вам. Братья и сестры, там, где есть воскресший Христос, где есть соединение с воскресшим Христом, там страх уходит. И там глубокая уверенность. Там нет страха перед смертью, друзья. Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Где есть такое место, где Иисус своих овечек не пасет? Есть такое место на планете? Остров ли Патмос? Или Соловецкий остров? Или ГУЛАГ? Где такие места есть? Иисус своих овечек везде пасет. Нас нечем запугать. Минников Дмитрий Васильевич был такой благословенный служитель. 18 лет в вузах отсидел за Христа. Закончил свой жизненный путь. Прожил больше, чем 90 лет. И вы знаете, это был муж молитвы. И вот однажды, когда его вызвал начальник тюрьмы, его этапировали в Магадан, в лагерь смерти, чтобы там точно его добить. Дубы убеждены были, чтобы... И, видимо, инструкцию дали начальнику того лагеря, соответствующий прием организовать этому служителю Божьему. И когда он прибыл в этот лагерь города Магадана, начальник, смотря его дело, смотрел на него сурово, а потом говорит: «Миняков», и стал выяснять его родословную, кто его дед, какие родственники у него. Оказывается, начальник колонии тоже по фамилии Миняков. И он обнаружил, что они родственники. И говорит: «Бог тебя прислал сюда, чтобы я к тебе хорошо относился». В Москву шли депеши, что мы тут его прессуем, а на самом деле он его взял под свое крылышко и опекал. Там, где Макар телят не пас, там Христос своих овечек пасет. Его послали, чтобы сгноить, а там был благодетель, начальник колонии по фамилии Миняков, который распознал в нем своего родственника. И все кончилось хорошо. Удивительно, друзья. Свердловск. Мой отец рассказывал, как он находился в пересыльной камере Свердловской тюрьмы. А Свердловск – это ворота для всех этапов заключенных на север, на Дальний Восток. Через Свердловск все этапы заключенных отправляли дальше. И вот в этой Свердловской пересыльной тюрьме он находился в пересыльной камере 21 сутки. Камера переполнена. В камере находились больные с открытой формой туберкулеза. И негде не только было лечь, негде было присесть. Настолько было густо, как говорится, селедки в бочках. И вот одни заключенные приходили, другие уходили, а его специально держали в этой камере с больными открытой формой туберкулеза, чтобы он заразился и чтобы там его путь закончился жизненный. И вы знаете, 21 день он находился с этими заключенными, и не заболел. Не заболел. Это разве не чудеса? Не бойся, я Бог твой. Братья и сестры, хотя если бы и заболел бы, и умер, мы бы тоже не боялись. Но просто я хочу сказать, что в нашей жизни постоянно происходят тихие чудеса, если мы под крылами Всевышнего Бога. Если мы понимаем, что Христос воскрес, ужас, страх, боязнь перед завтрашним днем, все уходит. Второе, на что хочу обратить внимание. Поводом для нашего спокойствия является упование. То есть на дереве веры вырастает плод упования. Упование вырастает на дереве веры. То есть Бог нам предлагает верующим пройти путь от веры к доверию. Чтобы мы были не просто верующими в Бога, но чтобы мы доверяли Богу. А упование – это доверие. Мы не должны оставаться только на одной лишь вере. Мы должны научиться доверять Богу, то есть уповать на Него. И, братья и сестры, не случайно написано в послании к Евреям, 10 глава, 35 стих, «Не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние». Тот человек, у которого на древе его веры выросло упование, он будет спокоен под крылами Всевышнего и в отчаянных обстоятельствах не отчаивается. Еще несколько примеров я вспомню на эту тему. Знаете, нам нужны примеры, когда у нас трудные времена, нам нужно с кого-то брать примеры. Так наша жизнь устроена, неувядаемая, хранящаяся на небесах. Здесь вор подкапывает, здесь ржавчина, здесь моль, здесь есть все то, что на земле все похищают, все обесценивается. Есть только одно безопасное место, это наше наследство. Если сыны, то и наследники. И оно хранится, наше наследство, на небесах. И оно не подвластно времени, оно неизменно, оно в надежных руках, в пронзенных руках Иисуса Христа, который сказал, я был мертв и все жив во веки веков. Наше наследство в его руках, и оно гарантировано для нас, друзья. Вот плод нашей веры, который рождает упование, и вот на чем базируется наше спокойствие. Следующий, друзья, очень важный факт нашего спокойствия – это Христос царствует. Христос царствует, и Он владычествует над всеми обстоятельствами. Вспомним историю, записанную в Евангелии от Марка, 4 глава, 35 стих. Это история, когда Христос позвал вечером учеников, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были другие лодки, и поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. И он спал на корме на возглавие. Его будят и говорят, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань, и ветер утих». И сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры? И убоялись страхом великим. Братья и сестры, когда Господь сказал, переправимся, это означает, что Он все просчитал. Он просчитал силу ветра. Он просчитал силу страхов. Он просчитал маловерие учеников. Он просчитал все и сказал конечный пункт, переправимся. Господь все контролирует, Он царствует. Он знает все эпидемии, все беды, бедствия, моровые язвы. Он знает все, что будет в последнее время. Он сказал, я все из-под моего контроля не выходит. Все закончится браком Агнца на небесах. Он сказал нам конечную точку, чем это все закончится. Все закончится хорошо, переправимся. В небесах будет брак Агнца. Поэтому не будите возлюбленного, пусть он спит. Не надо плакать, не надо отчаиваться. Господь сказал, переправимся. Он все в этом мире контролирует. Все под его контролем. Ничего на земле не происходит того, чему Бог не повелел быть. Кто говорит, и то бывает, чему Бог не повелел быть? Для нас самое важное быть уверенными, что Бог управляет миром. Он господствует, Он царь царей, Он владыка владык. Он управляет всеми процессами. И все сердца всех царей в его руке. И он все делает для того, чтобы мы переправились. Он сказал нам, переправимся. Смотрите на волны спокойно. И не думайте в своем маловерии, что мы погибаем. Все хорошо закончится. Братья и сестры, путь, начатый со Христом, все все хорошо закончится. Вот источник нашего спокойствия. Господь царствует. Вот это самое главное. Третий, братья и сестры, факт, который нам должен дать радость. Господь грядет. Мы с вами являемся свидетелями необычных событий. Писание говорит о том, что языком и нашего Творца является не только благость и благодать, но и языком нашего Творца являются суды. Потоп, истребление Содома и Гоморры, 10 египетских казней, бедствия в жизни Иова, Армагеддон и последние события апокалипсиса, война, болезни, эпидемии, землетрясения – все это язык Творца. И саранча, и жабы, посланные в каждый дом египтян, и смерть всех первенцев – это язык нашего Творца. Бог разговаривает языком не только благодати, хотя так и написано – благость Божия ведет тебя к покаянию. Но когда мир наполнил меру беззакония, тогда мера за меру. За эти беззакония такая же мера должна быть возмездие. И тогда, когда люди исчерпали благость Божью и не хотят каяться, тогда Бог начинает разговаривать с людьми языком судов своих. Я помню с братом Валентином Яковлевичем Фот, благословенным благовестником Сибири, мы посещали реку Лена. Корабль у нас был под названием «Благая весть», и 24 дня мы плавали по реке Лена, благовествуя в Иркутской области, в многочисленных поселках Слова Божьего. И помню, мы прибыли в один поселок, как обычно собрались жители на берегу, поставили лавочки, а там из всей деревни оказалось всего там человек 15. Все остальные дома заколочены, молодежь уехала в города, деревни вымирают. И вот эти 15 жителей умирающей деревни, когда собрались, выслушали его проповедь, он говорит, вопросы есть? Одна бабушка говорит, у меня есть вопросы к вам, сынок. Вот вы говорите, Бог есть любовь. А какая это любовь? Я, говорит, день и ночь поклонялась Божьей Матери, все праздники церковные выполняла. А я, говорит, с 12 лет сиротой ты осталась. Я день и ночь молилась, чтобы Бог продлил жизнь с моей матери. С 12 лет сирота. Вышла замуж, мой муж пьяница. Похоронила двух детей, я каждым из них молилась. В моей жизни никакой любви Божьей не было. Ты говоришь, Бог – любовь, ты хочешь, чтобы я поверила, что Бог есть любовь? И она рассказала о своей трудной доле, а я смотрел со стороны, думаю, наверное, благовестник попал в трудную ситуацию. Интересно, как он сейчас объясняться с этой бабушкой будет? Знаете, я со стороны наблюдал, и мне было очень интересно, как дальше все это повернется. Но это был Божий служитель, друзья, очень мудрый, знал Бога. И он говорит, бабушка, я вам расскажу одну историю. На Ниагарском водопаде один человек привязал свою лодку и лег, и заснул. Но он плохо ее привязал. Сильное бурное течение развязало лодку, и спящий хозяин лодки вместе с лодкой был течением устремлен прямо к водопаду, к этому месту смерти и гибели. Люди кричали ему, а он сладкие сны видел и спал, не реагируя на крики людей, которые хотели его спасти с берега. Потом, когда люди поняли, что он крепким сладким сном спит, приближаясь к своей гибели, они стали камни в него бросать. И один камень попал в него, и он стал сильно сквернословить. «Кто позволил нарушить мой сон?» Но когда он очнулся и увидел реальность, люди успели его спасти. Говорит, бабушка, говорит, Бог посылает нам добрые времена. Он зовет людей всех по-хорошему. Покайтесь, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. И когда люди не понимают язык Божьей благости, тогда с неба начинают падать камни. Онкология, смерть любимых близких, землетрясения, болезни, эпидемия. И все это будет. Это язык нашего Бога. Ведь сколько вы исчерпали дней Божьей благости. Вы не понимали, как самое лучшее время прийти к Богу, когда у тебя все хорошо, ничего не болит, муж рядом, дети, все прекрасно. Но во время благости люди забывают Творца. Они живут для себя. Они приносят детей свои в жертву своего комфорта и изобилия, убивая их в утробе, планируя греховно свою семью ради своих греховных удовольствий, чтобы продлить свое благоденствие и комфорт. И тогда с неба начинают падать камни. Это язык нашего Творца. Итак, братья и сестры, Библия говорит, что в конце дней Христос установит свое царство. Написано, что мы все молимся молитвой «Отче наш», в которой есть такие слова: «Да приидет Царство Твое на землю». 2000 лет христиане молятся этой молитвой. Господи, да приидет Царство Твое на землю. И оно скоро придет. И оно будет на земле. Но чем ближе это тысячелетнее царство Иисуса Христа на земле, ему будет предшествовать великая скорбь. И признаки его прихода, они описаны были еще 2000 лет тому назад в Библии, и они с точностью исполняются в политике, в явлении природы, в истории Израиля и в истории этого мира. И когда мы видим и слышим шаги приближающегося, грядущего Господа, царство которого вечное, несокрушимо, которое сокрушит все царства этого мира, и Господь будет единственным владыкой владыки, царем царей, мы должны радоваться. С каждым прожитым днем мы приближаемся с вами еще ближе к царству Иисуса Христа. И поэтому, когда вы все увидите сбывающееся, написано, радуйтесь, восклоните голову вашу, то есть поднимите их к небу, ибо близко избавление ваше. Итак, братья и сестры, три факта, которые вселяют в нас уверенность и радость, тишину, делают нас спокойными. Это факт о том, что Христос воскрес, факт о том, что Христос господствует, и факт о том, что Христос грядет. Исаия 26 глава, 20-21 стихи. «Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, ибо вот Господь выходит из жилища своего, наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь, и уже не скроет убитых своих». Так писал пророк Исаия за 600 лет до рождения Христа. И удивительно, как это сбывается все, друзья, на наших глазах. Я еще хотел сказать, что есть ложная опора для нашего покоя. Люди изобретают разные ложные опоры, чтобы быть спокойными. Одна из этих ложных опор – это богатство. Мы читаем о такой, помним притчу Господа Иисуса Христа, о таком безумном человеке, который решил богатство превратить в очаг своего спокойствия. Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих. И Христос сказал: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих, и сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, покойся, ешь, пей и веселись». Вы слышите? Безумный человек подумал, что много денег, хорошие счета в банке, ценные облигации на фондовом рынке приобретены. Это хорошая тишина, мера для спокойствия? Безумный? Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому достанется то, что ты заготовил». Люди сегодня много чего заготавливают, на великую скорбь начинают сухари сушить. Они боятся, что ни купить, ни продать. Стараются вывозить свои активы из России, вкладывать. Сегодня, знаете, кто самые беспокойные люди? Богатые люди, у которых миллиарды. Вот люди, которые бедны, они спокойны, они ничего не теряют. Но люди, у которых много, они сегодня самые беспокойные. Они думают, куда бы вовремя вывести и положить. Во что вложить? Господь говорит: безумный, твои деньги, твое богатство, твои активы, оно не может быть фундаментом твоего спокойствия. Наоборот, ты приобрел беспокойство. Всю ночь Бог душу твою возьмет у тебя. Итак, не изобретайте ложных опор для вашей тишины. Тишина только в Боге. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Друзья, тишина, покой – это плод нашей веры. На дереве нашей веры вырастает плод упования и плод покоя. Бог дает покой. И опора, друзья, должна быть только на Христа. Пусть Господь нас в эти дни утешит. Пусть наше внимание будет сосредоточено не на курсы валют, не на то, какие события происходят в мире политики, экономики, а сосредоточено будет наше внимание на обетованиях Божьих. Господь воскрес, Господь царствует, и Господь грядет. И Он сказал: переправимся, и все хорошо закончится. И Господь сказал, что место нашей встречи на облаках. И это должно, друзья, нам давать тишину, спокойствие и не отчаиваться при всех отчаянных обстоятельствах. Под крыльями нашего всемогущего Бога спокойно. И под этими крыльями, дорогой друг, есть место для тебя, если ты пришел в наше собрание, знаешь Бога. Если ты не примирился с Ним, под эти крылья ты можешь прийти сегодня через молитву покаяния. Туда, под эти крылья, только один вход. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Все люди, которые не покаялись, не осознали, не признали Господа своим Господом, не осознали себя погибшим грешником, не согласились повернуть свою жизнь, обратить ее от мертвых дел Богу живому, нет покоя нечестивому. Под крылами всемогущего Бога попасть туда можно только через покаяние и через личные отношения с Иисусом Христом. Поэтому, дорогой друг, для сегодня для вас возможность такая примириться с Богом. Кто бы ты ни был, может, вы дети верующих родителей. Может, вы были номинальным членом церкви, вы просто в списках церковных находитесь. Вам сегодня надо проверить, достаточно ли прочная ваша связь с Богом. Действительно ли это обетование распространяется на вас? Вы убеждены в том, что Иисус Христос является Господином вашей личной жизни? Ваш образ жизни соответствует Божьему замыслу? Он ваш личный Господь? Или Он Господь ваших дедушек и бабушек? И если что-то не так, сегодня время обновить свои отношения. Все события в этом мире, друзья, это только повод для пробуждения, для очищения, для оживления и для духовного возрождения. Лично твоего, дорогой друг, и церкви в целом. Все, что сегодня мы видим в мире происходящем, друзья, это лишь голос в полночь. Поправьте свои светильники, Господь грядет. Время близко. И время коротко. Время, друзья, своей опорой делать даже не церковь, не храмы, не дома молитвы. Мы, может быть, их можем лишиться, друзья, но не в рукотворенных храмах Бог живет. Как у церкви не всегда были такие хорошие обстоятельства, что в храмах собираться, в домах молитвы. Но при этом Бог ищет таких поклонников, которые поклоняются Ему в духе истины. Когда у церкви отняли все дома молитвы в 30-х годах, в том числе и в Москве, тогда каждый дом стал храмом, и каждая квартира была домом молитвы, и каждый член церкви был священником. Возносились на семейных алтарях жертвы, и Бог эти молитвы слышал. Поэтому, друзья, все обстоятельства, они говорят о том, что мы должны обновить свои личные отношения с Господом, и под крыльями всемогущего Бога для каждого из нас есть место. Пусть Господь благословит нас этим упованием, этой верой, этим спокойствием, этим покоем каждую душу. Аминь.

Кокамтан – дух истины для многих поколений. За сотни лет в пророческих словах предсказан был сей дар благословенный. Бог обещал, что в плотяных сердцах жить будет дух Создателя Вселенной. Он говорил: «Я сам в сердца вложу познание предвечных откровений, мои законы в мыслях напишу, и воцарится дух над плотью тленной. На жаждущие воды изолью, и на иссохшие пролью мои потоки, сынов и дочерей благословлю, а духа моего дам им потомкам. И день пришел, источником благим стал Божий Сын, ко древу пригвожденный. Он умер там, чтоб ты мог стать живым и славить Господа душою обновленной. Для этого Иисус Христос страдал, для этого свой дух послал на землю, и тот, кто к Богу в нищете воззвал, обетование Отца приемлет. Христос обетования своих вчера, сегодня и вовеки тот же, и не ослабла сила слов святых. Все истины Господни непреложны. О, Дух Святой, на месте сём сейчас коснись сердец божественным дыханием. Услышь и тихий вздох, и громкий клас. Открой уста в молитве покаяния. Очисти, Боже, мой сердечный храм. Наполни благодатью неземною. Пусть вознесется чистый фимиам молитв к Тебе, горячие с хвалою. Сегодня светлый праздник христиан, начало церкви, день ее рождения. Хвала Творцу, что Дух Святой был дан и для последних наших поколений.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Псалом 99, 4, 5.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Сегодня, охватывая мысленным взором свое многолетнее служение Господу и глядя на Его разрастающийся виноградник в Израиле, я могу только удивляться пути, пройденному мальчишкой из Кирьят-Шмона. Он, некогда лелеявший гневные замыслы мести этим гоям на Тель-Хае у подножия окаменевшего в беззвучном рыке льва, превратился в мужчину, несущего слова утешения и спасения не только, а прежде всего народу Израиля, но и гоям, то есть всем другим народам земли. Это глубокое осознание своей миссии идет, конечно же, не от меня самого. Я не просил и вовсе не искал служения евангелиста. Не является эта миссия и плодом моего разгоряченного воображения. Правда состоит в том, что я не выдержал бы ни единого дня такого служения, если бы не жил полноценной жизнью у ног Господа Иешуа, моего Искупителя, льва от колена Иудина. Немало лет прошло с тех давних пор, когда мальчишкой шел я на Тель-Хай, чтоб сверху, с высоты Орлиных гор, увидеть мой любимый отчий край. Так что ж, сражаться в одиночку мне в моей больной израненной стране? Нет, не один ты, брат, в своей борьбе за право жить евреем на земле. В день памяти народ идет сюда, чтоб флаги в честь погибших приподнять. Сперва до середины, как всегда, потом наверх флагштога и опять. О крови павших речи прозвучат, прольются слезы. Дальше в свой черед лишь завершится траурная часть, закружится танцоров хоровод. Потом вернутся все к своим делам, и мы, подобно остальным народам, продолжим службу собственным богам. Теперь уж не Ваалу с Аштарот, ни идолам, ни золотым тельцам, но людям и иным творениям Бога, земле бесценной, что мила сердцам. Ведь Бог, кто даровал нам эту землю, для нас давно лишь миф. Ему не внемлем. Здесь у подножья каменного льва отцы детей готовят беззаветно, чтоб жизнь могли за родину отдать, пасть на войне, стать жертвой безответной. Нет, не один ты, брат, в своей борьбе за право жить евреем на земле. Да, кровью и огнем Иуда пал. Уж так судил Господь, к себе обратно он нынче нас зовет, как прежде звал. Но глух и слеп народ Израиля, напрасно Господь протягивает руки нам. Иным мы поклоняемся богам. С тех давних пор, когда я был мальцом, меня любить учили Трумпельдора. Всю кровь свою, весь жар души притом, я был готов пожертвовать без спора в борьбе за жизнь евреев. Но сокрыт был Божий лик, и много-много лет я, как другие, мучился вопросом: что значит быть евреем? И в ответ я наконец услышал весть от Бога. Пролита кровь и заключен завет. Мир с Богом навсегда дарован людям. Мертв и бессилен каменный тот лев, но жив, могуч, как прежде лев Иудин. Мы жизнь навеки обретаем в нем. Ему всю честь, хвалу и славу воздаем. Этот путь был долгим и нелегким, полным препятствий и неудач, страданий и провалов, грехов и побед. Мою жизнь и сегодня нельзя назвать легкой, но ведь Мессия и не обещал нам розового сада, верно?
Тот, кто полагает, что Иешуа дал нам Тору, придерживаться которой легче, чем Торы Моисеевой, тот глубоко заблуждается. Но я не променяю ее на все богатства и радости мира. Если вы тоже родились заново, вы меня понимаете. В смерчах и бурях этого мира, когда я, преодолевая глубокие воды потопов или иду через огонь страданий и мучений, меня поддерживает твердое обещание Господа, что Он никогда не оставит и никогда не покинет меня, и что Он будет со мной всегда до скончания века. Если я спотыкаюсь и падаю, Он всегда оказывается рядом, чтобы протянуть мне свою крепкую, могучую руку и снова поставить мои стопы на прочную скалу. Бог всегда верно хранил свои обещания, хотя сам я нередко его подводил. Временами, когда я размышляю, закрыв глаза, передо мной появляется картина из далекого прошлого, как из другого мира. На ней отец и сын. Я вижу 12-летнего мальчика, стоящего рядом с отцом в синагоге иранских и иракских евреев в Кирьят-Шмона. Я вижу, как отец склоняется над сыном и ласково указывает ему то место в молитвеннике, которое сейчас читает кантор. Мальчику трудно поспевать за быстрым чтением молящихся, но он старается не опозорить отца перед всеми собравшимися. Упаси Боже! От отца он узнал, что значит быть евреем и гордиться принадлежностью к своему народу. Потом картина внезапно меняется. Ясный весенний день, праздник большой мессианской общины в зале для собраний на горе Кармель. Снова я вижу этого мальчика, уже повзрослевшего, рядом с постаревшим отцом. Проповедник стоит и читает микрофон отрывки из Писания. В руках у сына книга не Сидур, а Библия, Слово Бога Живого. И он следит за чтением, вводя пальцем по строчкам, показывая своему отцу, что значит быть мессианским евреем. И он гордится принадлежностью к этому народу. Народ Израиля, как никакой другой, привержен своей религии. Он стремится обрести национальное самоосознание, которое было утрачено. Необходимо заново определить, что значит быть евреем. Но до сих пор израильское правительство не может точно сформулировать, кого называть евреем. Лишь чувство национальной гордости и угроза национальной безопасности объединяет многих израильтян. При этом большинство из них не имеет настоящей связи с еврейским наследием. Бог Священного Писания по-прежнему или неизвестен им, или забыт ими, а почитаются традиции, установленные людьми. Этот новый «я» с новым сердцем и новым духом, преобразованный живым Богом, больше не задается вопросом «Почему я, Господи? Почему я родился евреем?» Я знаю теперь, что план моей жизни, созданный Богом, гораздо более совершенен, чем все, что я мог придумать самостоятельно. Я мечтаю о том дне, когда весь мой народ и все народы мира найдут свои истинные еврейские корни, как нашел их я. Для этого я охотно предоставил бы себя в жертву живую. Молюсь о том, чтобы евреи всех конфессий, ортодоксальные и консервативные, реформисты и светские, хасиды и мессиане могли бы петь и танцевать вместе с наслаждением, черпая живую воду из вечных источников спасения. Это не означает, что мы должны прекратить зажигать субботние свечи или читать кидуш над вином и хлебом, или прекратить строить кущи на праздник Суккот. Не означает это, что теперь должны есть дрожжевой хлеб на Песах, или публично нарушать субботу, или прекратить поститься на Йом-Кипур. Напротив, мы должны продолжать черпать воду из источников иудаизма. Мы должны по-прежнему соблюдать наши праздники, согласно священным традициям наших отцов –
если они не противоречат Слову Божьему, и если мы при этом понимаем, что одним лишь соблюдением праздников невозможно добиться вечного спасения. Только Бог, наш Спаситель, и Он дал нам свое спасение, основанное не на традициях людей, а на искупительной смерти и воскресении Его Сына, Иешуа, Мессии. Если мне удалось в этой книге представить верный, неискаженный рассказ, свидетельствующий о чудесах, сотворенных Царем Царей и Господом Господствующих в моей жизни, пусть это и будет моей наградой. Вся хвала и слава принадлежит Господу и Его Мессии во веки веков. Аминь.

дорогие радиослушатели, на этом мы завершили чтение книги Якова Домкани «Почему я?». И очень надеемся, что эта книга была благословением для вас и ваших семей. Божьих вам благословений!

Авраам Линкольн дал однажды своему неверующему другу Библию и написал на титульной странице такие слова: «Читай эту книгу с полным доверием, постигай разумом все, что можешь понять, принимай с верой то, что понять не можешь, и будешь жить лучшей жизнью, и умрешь счастливым человеком». Возможно, что и ты, дорогой слушатель, не можешь понять все, что написано в Библии. Но это не должно помешать тебе верить в то, что Бог любит тебя и доказал эту любовь в Своем Сыне Иисусе Христе. Мы не понимаем многое, что происходит на земле, в природе, вокруг нас. Мы понимаем сравнительно немногое, а остальное принимаем как факты. Мы даже не знаем все о своем теле, о некоторых функциях нашего организма. Непонятного в мире гораздо больше, нежели изученного. Если мы не понимаем все в мире видимом, как можем ожидать, что поймем в полноте духовный мир?

0: Дух Святой есть дух смирения, дух добра, сердечных слов, дух взаимного прощения, дух любви и всех даров. Дух Христа есть дух отрады, дух приветливый, простой, дух, которому все рады. Дух Христа есть дух святой. Дух Христа есть дух общения, дух единства, правды дух. Дух Христа — благословение, для людей Он — лучший друг. Дух Христа есть дух свободы, дух, несущий жизнь, покой. И теперь, как во все годы, Он для нас есть дух благой. Дух Христа есть дух терпения, дух надежды, веры дух. Это дух нам утешения, Он врачует наш недуг. Дух Христа, Он кроткий всюду, дух молитвы за других, дух, вещающий, что будет и в грядущих днях земных. Братья, сестры, все мы верим, что имеем Дух Святой, но еще себя проверим, почему же мы порой не имеем в своей жизни чудных качеств всех Христа, почему порою брызнет с наших уст не та вода, почему порой бывает, что смирения нет у нас, почему мы не прощаем всех охотно всякий час, почему у нас так мало дружелюбия плодов, почему огня не стало, почему не та любовь, почему порой общение не такое, как должно? Почему нет и терпения, и не слито все в одно? Почему болезней много, гнева, ропота, обид? Вместо радости — тревога, и светильник чуть горит. Почему есть раздражение, много лишних, кольких слов? Каждый носит свое мнение — и смириться не готов. Почему с вопросом этим все так связано о нас? Да, друзья, мы дети Божьи, что ответим в этот час, если скажем, что имеем Духа Божия вполне? Почему же не умеем жить тогда мы в чистоте?
1: Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Псалом 99, 4, 5.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Как найти себе мужа или жену? Это очень актуальная тема для молодежи, потому что молодым людям предстоит принять решение, касающееся брака. И для родителей, потому что им представится возможность дать добрый совет своим детям и помочь им принять правильное решение. Вся 24 глава книги «Бытие» посвящена рассказу о том, как слуга Авраама был послан в другую страну с поручением найти жену Исааку. Это замечательная история, история любви. И из нее мы можем извлечь очень полезные советы. Произошло это много лет тому назад, в совершенно иной культуре. Но принципы не изменяются. Несколько принципов мы упомянули в прошлой беседе. И сейчас нам хотелось бы поближе рассмотреть некоторые из них. Возможно, не совсем интересно начинать с отрицательного принципа, но мы должны это сделать, потому что с него начинается рассказ. Послушайте, я прочитаю стихи с 1 по 4 из 24 главы книги «Бытие». Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было: «Положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Авраам жил в языческой стране, и он не хотел, чтобы его сын Исаак женился на девушке-язычнице. И не потому, что будущие супруги принадлежали бы к разным культурам или к разным расам и имели бы разный цвет кожи. Нет. Авраам был озабочен тем, что было действительно важно – духовным состоянием девушки, которой должна была стать женой его сына. Дорогие друзья, в этой и в других беседах я буду ссылаться на примеры из собственного опыта. И я надеюсь, что личные примеры помогут вам лучше понять эти важные библейские принципы. Когда я встретил девушку, которая в будущем стала моей женой, я жил в чужой для меня стране, в Швеции. Культура этой страны отличалась от моей. Мой родной язык был другим. И, подобно Аврааму, во многих отношениях я был пришельцем в чужой стране. Но я встретил молодую девушку-шведку по имени Кристин. И оказалось, что культурные и языковые различия как-то не играли особенной роли. Если вы когда-нибудь были влюблены, вы знаете, что я имею в виду. Ясно и понятно, что не из-за разницы культур Авраам послал своего слугу на свою родину, чтобы найти для Исаака жену, и не брать ему жены в Ханаане. Причина была не в культуре и не в языке, а скорее в вере. Просто в Ханаане не было верующих. Но зато Авраам знал, что на его родине были верующие, и он послал своего слугу туда. Разрешите мне сказать вам следующее. Если ты и твой будущий муж или твоя будущая жена не разделяете одной верой в Иисуса Христа, то у вас нет ничего общего. Абсолютно нет ничего общего. Как будто один из вас жив, а другой мертв. И это не просто слова. Это точное описание вашего положения. Возможно, вы владеете одним языком, имеете сходные вкусы и интересы, живете в одном городе, и да, вы даже любите друг друга. Но если вы не разделяете веру в Иисуса Христа, у вас нет ничего общего. С другой стороны, вы можете быть с разных концов земного шара. У вас могут быть разные родные языки. И в ваших культурах могут быть резкие различия. Но если вы разделяете спасающую веру в Иисуса Христа, тогда у вас есть очень существенная общность. Однако я не хочу сказать, что люди с разным происхождением и культурами не встретят трудностей в притирке друг с другом. Вероятнее всего, у них будут трудности. Но это проблемы, преодолимые с Божьей помощью. Я знаю, что у Кристин и у меня совершенно разное происхождение. Но потому что и она, и я любим Господа, мы смогли с Его помощью стать счастливыми и иметь согласие в браке. И это в наивысшей степени благодаря тому, что мы поняли этот важный, великий библейский принцип, записанный апостолом Павлом: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Интересный ветхозаветный закон гласил: «Не паши на вале и осле вместе». Это просто-напросто невозможно. И это настолько очевидно, что многим людям нет нужды напоминать об этом. Требуется лишь немного здравого смысла, чтобы не ставить вала и осла, или еще хуже, верблюда в одну упряжку. Также требуется всего лишь немного здравого смысла, чтобы понять, что не следует соединять под одним брачным ярмом верующего с неверующим. Это просто несовместимо. Два совершенно разных творения, которые стараются потянуть один и тот же плуг. И что еще хуже, один из них мертв. Мертв по преступлениям и грехам. Я знаю, что найдутся люди, которые будут ссылаться на примеры, что, мол, они знают кого-то, ставшего под чужое ярмо, вступившего в брак с неверующим, и вышло совсем даже неплохо. Или, по крайней мере, они так утверждают. Другие скажут: если мы поженимся, мне легче будет привести его или ее к Господу. Но Библия говорит, что ничего хорошего из этого не получится. И что касается меня, то я бы предпочел прислушаться к совету Господа. Ведь Господь с давних пор занимается свадьбами, с тех пор, как Он совершил первый брак в Эдемском саду. Господь учредил брак для блага людей. Не кажется ли вам, что Он лучше знает? Итак, первый принцип, который мы усвоили из истории о поисках жены для Исаака, заключается в том, что верующему всегда следует вступать в брак с верующим. И не основываясь на предположениях, убедись в том, что человек, с которым ты намерен вступить в брак, действительно христианин. Одно только то, что он или она ходит в церковь и говорит правильные слова, не всегда значит, что эти люди действительно знают Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Если ты не уверен, то подожди до тех пор, пока не убедишься. Не торопись сделать шаг, о котором позже будешь жалеть. Сколько людей вступило в брак, чтобы слишком поздно узнать, что их супруги всего-навсего успешно сыграли роль, но на самом деле не были верующими. Спросить у Господа. Так лучше всего можно узнать, с подходящим ли человеком ты вступаешь в брак. Спросить у того, кто лучше всех знает. Он сказал: «Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Так что спроси у Господа. Господь знает тех, которые принадлежат Ему, и тех, которые не что иное, как волки в овечьей шкуре. Поэтому спроси у Господа. И это приводит нас ко второму принципу в вопросе поиска супруга или супруги. Попроси совета у Господа. Когда слуга Авраама отправился в путь, чтобы найти жену для Исаака, помните, что в те дни браки устраивались родителями, он не имел понятия о том, кто будет подходящей невестой. Единственное, что он знал, что она должна быть верующей. Но, наверное, там было много верующих. В таком случае, на ком остановиться? Как часто молодежь задает этот вопрос: «Кто подходящая жена? Кто подходящий муж для меня?» Когда я сам был на том месте, где сейчас находятся многие из моих молодых друзей, я нашел большую помощь и ободрение в молитве. И я не имею в виду, что в молитве я постоянно спрашивал у Господа: «Какая девушка подходит мне?» Это Он в свое время откроет тебе. Нам не нужно торопить Господа. Скорее, в молитве я поделился с Господом тем, что было у меня на сердце. Господь хочет, чтобы мы рассказали Ему все, что мы переживаем. Рассказали тогда, когда становится трудно и сложно, и ты просто не знаешь, сможешь ли еще хоть немного продержаться. Расскажи Ему о том, какие у тебя представления о хорошей жене или о хорошем муже, и спроси Его мнение. Неоспоримо, что Бог – великий и всемогущий Бог на небесах. Но одновременно Он – друг, который хочет, чтобы мы поделились с Ним тайнами нашего сердца. Да-да, Его интересует даже твоя романтика. Когда слуга Авраама пришел к колодцу, у которого деревенские девушки наполняли свои ведра, он был в замешательстве. «Столько девушек! Какую же избрать для Исаака, сына господина моего Авраама?» Итак, он остановился, чтобы помолиться. «Послушайте, и остановил верблюдов вне города, у колодезя воды, под вечер, в то время, когда выходит женщины черпать. И сказал: Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом». Потом слуга помолился более конкретно и сказал: «Дай мне знамение». Вот как он помолился: «Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». «Ага, вы говорите о знамени, так и я сделаю. Я попрошу Господа о нем. Следующая девушка, которая подойдет ко мне и спросит, хочу ли я пить, будет подходящей женой». Вы смеетесь, но сколько раз мы просили о таких знамениях? И я не говорю, что Господь никогда не дает знамени. Но я убежден, что это должно быть особым случаем. Господь хочет, чтобы мы научились принципам из Его Слова. И потом Он хочет, чтобы мы уповали на руководство Духа Святого. Вы должны согласиться, что слуга Авраама был в довольно затруднительном положении. Ему предстояло выбрать жену для другого человека. Если бы мне пришлось искать для кого-то жену, то я бы тоже стал просить о знамении. Опять-таки, я не говорю, что вообще не следует просить о знамении. Мы можем и мы должны просить о подтверждении от Господа. Но в первую очередь мы должны позволить Ему сделать это по-своему, на Его условиях, а не на наших. Мы склонны вначале просить о знамениях, а потом приходить к Господу в искренней молитве. Давайте будем вначале молиться и искать познание воли Божьей. Давайте будем беседовать с Господом о ней. А если тебе нужно знамение, Господь даст его тебе. И еще одно, последнее напоминание. Бог не пытается скрыть свою волю от тебя. Очень многие думают, что они должны как-то обмануть Бога, чтобы Он открыл им свою тайную волю. Послушайте, Он намного больше хочет, чтобы вы познали Его волю, чем ты или я когда-либо желали познать ее. И Он хочет, чтобы ты принял правильные решения. Так что, если можно так сказать, не припирайте Бога к стенке, чтобы заставить Его показать, как вам поступить. Он дал нам свое слово. Он дал нам ряд очень практичных принципов, которым мы должны следовать. И самое наилучшее, Он дал нам живущего в нас Духа Святого, который помогает нам и все разъяснит. И если ты занят поисками супруга или супруги, следуй этим двум принципам. Избери верующего и попроси совета у Господа. А в следующем разборе мы коснемся еще нескольких принципов, которые будут большой помощью в ваших поисках. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

придет на тебя Дух Господень, и ты сделаешься иным человеком». 1 Царств 10:6. Тот, кому предназначались эти слова, был необычным молодым человеком. У кого есть сын, тот может только мечтать, чтобы он был похожим на Саула, таким же статным, верным, прилежным, скромным и откровенным. И все же этого недостаточно для Бога. Даже со всеми этими достоинствами мы остаемся потерянными грешниками. Да, в самом деле, потерянными грешниками. Бог хочет делать великие дела посредством этого человека. Если дословно перевести это место из оригинала, получится следующее. «Дух Святой сядет на тебя, проникнет в тебя, тогда ты превратишься в другого человека». Мы понимаем, что здесь говорится о неслыханном деянии, похожем на насилие. Но что же происходит, когда Дух Божий проникает в нас? В клинике лежал больной с израненным лицом. Его вид был ужасным, ведь этому человеку слепили новое лицо. Да, можно изменить внешность человека, но его суть останется неизменной. Да, наше «Я» останется неизменным даже при смерти, до воскресения из мертвых и до суда Божьего. Наше «Я» Бог видит насквозь, и оно Ему отвратительно. Поэтому Он хочет изменить нас Духом Своим Святым. Господи, сокруши все сопротивления в нас и напиши образ Твоего Сына, нашего Господа Иисуса Христа, в наших сердцах.

Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне, в час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или о близких я печалюсь очень, их судьбе не отданы тебе. Может, сам в протянутую руку ты кладешь участие свое, может, обо мне сказал ты другу, чтоб он в сердце заглянул мое. Может, в тишине из вечной книги утешение ты свое даришь. Может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь. Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле, но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою, и где я к тебе могу прильнуть. Я не знаю, что б со мною было б до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел на помощь ты. И теперь могу себе представить, чем была б без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешения средь скорбей. Проходя с тобой долины плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих святых обетований освежает блеклую листву и смывает пыли наслоенья, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе. Посещай и дальше, утешая, Дух Святой, меня здесь на земле. Аминь.

достаточно прочитать евангельские повествования, чтобы увидеть исполнение предсказания Исаии. Написано: «Возненавидели меня напрасно». Слово, переведенное здесь как «напрасно», означает «откровенно». Он любил откровенно, и возненавидели его тоже откровенно. Любой, кто вовлечен в дело распространения благой вести, видит порой эту враждебность к Христу, которая таится в глубине человеческого сердца. Слово, переведенное как «умолен», можно перевести как «оставленный в одиночестве». В Евангелиях Мессия представляется как одинокая личность, хотя он и был окружен учениками, равно как и толпами отчаявшихся людей, которые искали избавления от своих бед. Его не понимали даже самые близкие, и потому можно сказать, что нет большего одиночества. Он был муж скорбей и изведавший болезни. Нам трудно представить, чтобы Он, Господь Саваоф, который явился во плоти, разделял наши скорби, но так оно и было. Как такое могло быть? Не наше дело пытаться объяснить это или понять. Лучше просто преклониться. Отвращение, которое испытывали к Нему, выражено в следующих словах: «Отвращали от Него лицо свое». Мессия, который отождествил себя с бедными из овец и их страданиями, был не таким, каким могла его принять религиозная и культурная гордыня, ибо не отвечал национальным ожиданиям освобождения от Рима. Его презирали и ни во что не ставили. Римский крест стал кульминацией такого к нему отношения.

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот. Псалом 99, 4, 5.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Анатолия Бушила. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие от Марка, 5 глава. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из этого человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, вышедши, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не позволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все удивлялись. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина, в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю правду. Он же сказал ей: «Дочь моя, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла,
«Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и вошед говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв ее за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Евангелие от Марка, глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с удивлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются его руками? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуда и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у родственников, и в доме своем». И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И удивлялся неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить 2 одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние. Изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илья», а иные говорили: «Это пророк», или «как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла,
плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав это, пришли, взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ, увидев, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, вышед, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступившие к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего кушать». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнавши, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлеб около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4 стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнавши его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился.
И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его. И которые прикасались к нему, исцелялись. Евангелие Марка, 7 глава. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И, увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук. И пришедши с торга не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: „Люди эти чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: „Почитай отца своего и мать свою“, и злословище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: „Кто скажет отцу или матери корван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное“. И, призвав весь народ, говорил им: „Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит“. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: „Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может его осквернить? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища“. Далее сказал: „Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумие. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека“. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь была одержима нечистым духом, и, пришедши, припала к его ногам. А женщина та была язычница, родом сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: „Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она же сказала ему в ответ: „Так, Господи, но и псы под столом едят крошки у детей“. И сказал ей: „За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери“.
и, пришедши в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. К нему привели глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведший его в сторону от народа, вложил пальцы свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Еффафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и он стал говорить чисто. И повелел им не говорить никому, но сколько он не запрещал им, они еще больше разглашали. И чрезвычайно удивлялись и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Евангелие от Марка, глава 8. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословил он, велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас вошел в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Тут вышли фарисеи и начали с ним спорить, и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на другую сторону. При этом ученики его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». И рассуждали между собою, и, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «И когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит Вифсаиду, и приводят к нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: «Видит ли что?» Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих: «За кого почитают меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя».
другие же за Илью, а иные за одного из пророков. Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему ответ: «Ты Христос!» И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил об этом открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами».

Дух Святой является самой могущественной силой в мире. Он является нашим божественным другом, спутником всей нашей земной жизни, выражаясь народным языком «наш кормилец». Дух Святой — наш утешитель, потому что в нем источник утешения христианина во всех его жизненных испытаниях. Дух Святой — это превосходный дух радости. Он является гарантией нашего спасения. Это жизнь, но никогда не смерть. Он извлекает нас из греха. Дух Святой есть невещественный огонь, который действует двумя силами — светом веры и полнотой любви. Он разгоняет тьму неверий и сомнений, открывает обман призраков, который, погрязший в чувствительности разум, принимает нередко за истины, дает человеку видеть себя самого в наготе растленной природы. Познать мир в отношении к душе и ощутить присутствие Бога как источника света. Если вы исполняетесь Духом, то будете приносить плод Духа. Галатам 5:22-23.

Представляю день грядущий скоро. В полдень, вечером или на заре, разговоров всколыхнувших город не понять притихшей детворе. Вроде бы все так же, как и было, происшествий нет на первый взгляд. Но о чем раскрытые могилы грозно и тревожно говорят? Фабрика приглушенно гудела. Вдруг пятиминутка созвана, а в цехах волненье до предела. Да куда ж девались мастера? Очередь стоит в недоумении, вдруг куда-то спрятался кассир. Пролетело лишь одно мгновенье, и исчез водитель из такси. В тот же миг сиденье опустело в поезде, идущем на Кавказ. Люди в страхе громко зашумели. Кто-то стал молиться в первый раз. Неспроста профессор озадачен. С места вдруг исчез студент один. Этот факт, конечно, что-то значит. Говорят, он был христианин. Вдруг не стало в классе пианиста, только нотный листик задрожал. У него родители баптисты, да и он, товарищ прошептал. И сердца тревожно застучали, тягостным волнением полны. Слово «восхищение» люди знали, но боялись атомной войны. Молча у молитвенного дома, голову пониже опустив, будто не взлетев с аэродрома или нужный поезд пропустив, собрались оставленные небом, знавшие спасенье много лет. Кто хвалился, что в театре не был, но среди спасенных тоже нет. И окинув окружавших взглядом, с болью в сердце замечает брат: нет сестры, стоявшей в хоре рядом. Старичок-диакон тоже взят. Вырвались слова молитвы глухо, только не услышана она, не услышит плача Божье ухо, будто бы оборвалась струна. Было ли в истории планеты что-нибудь подобное сему? Люди, что вы ищете ответа? Смотрите с надеждой на луну? Оцените важность покаяния. Бог сегодня слышит вас. Лишь минута будет расставанием, а до восхищения, может, час.

буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Псалом 100, 2, 3.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Флоренс Найтингейл. Все последующие дни Флоренс провела с королевой. Она несколько раз приезжала к ней. А однажды сама королева Виктория пришла в коттедж Флоренс, и они вместе пошли на прогулку. Они говорили об армии, и Флоренс высказала несколько идей, которые, по ее мнению, облегчили бы жизнь солдат. Королеве всегда было интересно мнение Флоренс, и она хотела, чтобы все замечания Флоренс относительно армии выслушал премьер-министр. Прошло немного времени, и ее замечания и предложения были учтены и введены во всей британской армии. Вернувшись в Лондон, она почувствовала, что может посвятить остаток своей жизни улучшению положения солдат, если Господь захочет этого от нее. Вскоре она поняла, что Господь хочет от нее большего. Она поддерживала свою дружбу с Кларки и Гербертами и однажды послала им весточку, в которой писала: «Теперь я знаю, как распорядиться этим фондом. Господь говорил со мной совершенно отчетливо. Я слышала Его голос так же ясно, как в то время, когда Он призвал меня на служение. Я собираюсь на эти деньги обучать сиделок, которые будут работать во всех больницах Англии». «Отлично», — ответил Синди Корберт. «Вы всем докажете, что сиделка — это великая профессия». «Не всем», — сожалела Флоренс. «Многие матери не хотят, чтобы их дочери становились сиделками. Я не могу, конечно, винить их в этом, когда вспомню, на что похожи английские больницы. Они в таком же состоянии, как были госпитали в Крыму. И если вы думаете, что все доктора хотят иметь обученных сиделок, то, конечно же, ошибаетесь. Но я собираюсь доказать всей Англии, что сиделка — одна из величайших профессий в мире». Нелегко было отыскать больницу, в которой она могла бы осуществить задуманное. Но, наконец, больница Святого Томаса в Лондоне дала свое согласие с условием, что к больнице будет сделана пристройка, в которой будут обучать сиделок согласно идеям Флоренс и за ее деньги. Женщину, которую Флоренс выбрала на должность экономки, звали миссис Водруб. Она занимала этот пост в течение 27 лет. Флоренс была, как всегда, права. Ее идее было оказано большое сопротивление. Вместо квалифицированной сиделки легче было нанять за мизерную плату любую женщину, которая не разбиралась в лекарствах и лечении болезней. И в этом случае Флоренс предпочитала сражаться своими собственными методами. Вместо спора она всегда пыталась убедить людей принять ее сторону. Первый год сиделок было очень мало. Это были лучшие из лучших, подавших заявление на поступление в школу. Это были молодые, самоотверженно работающие девушки, а не безразличные женщины. В коричневых униформах, в белых шапочках и передниках они выглядели очаровательно и эффектно. Предполагалось, что они будут год учиться, а затем направлены в различные больницы, где смогут на собственном примере учить других и показывать, что значит настоящая сиделка. «Ничего из этого не выйдет», — говорили многие. «Только они закончат учебу, как сразу выйдут замуж». Но такие страхи были напрасны. Миссис Водруб не спускала с ней глаз, и Флоренс получала каждый месяц на проверку личные рапорты. «Скоро не мы, а они будут командовать нами», — ворчали старые доктора. «Они ведут себя так, как будто они хозяева больницы. Единственное, что должна знать сиделка, как правильно сделать примочку. И этому научиться несложно. Подумать только, обучение сиделок».
К концу первого года доктора изменили свое мнение, и прошло 2 или 3 года, как сиделки мисс Флоренс требовались по всей Англии. Не каждый запрос на сиделку можно было удовлетворить. В то время Флоренс не могла постоянно заниматься делами школы. Она часто болела и недели проводила в постели, но всегда была в курсе того, что там происходит. Она никогда не теряла контакта с ними. Ей постоянно писали о том, как идут дела. В это же время она давала консультации военному министерству о том, какая должна быть одежда солдат, которых отправляли в Индию и на Восток, какими должны быть седла у лошадей, какое должно быть медицинское обеспечение для госпиталей, и решала тысячи других вопросов. Американское правительство также консультировалось у нее по поводу проблем со своей армией. Разные люди в Англии, которые были заинтересованы в улучшении состояния больниц или рабочих цехов на заводах, получали от нее письма с предложениями и советами. Она написала книгу для домашних хозяек «Как ухаживать за больными в домашних условиях». Генри Дюнан, основатель Красного Креста, приехав в Лондон, чтобы рассказать о работе этого чудесного общества, начал со слов: «Я хочу отдать дань уважения английской женщине, которая вдохновила меня своей самоотверженной работой во время войны в Крыму. Эта женщина – мисс Флоренс». Если к концу Крымской войны Флоренс была известна только в Англии, то 20 лет спустя она стала одной из самых знаменитых женщин во всем мире. Из открытых дверей больницы Святого Томаса выпорхнули молодые девушки. Улицы Лондона были украшены транспарантами и флагами. Повсюду встречались толпы нарядно одетых людей. Одни люди стояли на тротуарах уже несколько часов, другие занимали места еще с ночи. Все высыпали из домов, чтобы приветствовать старую королеву Викторию, которая правила страной вот уже 50 лет. Это был юбилейный 1887 год, и она должна была проезжать в карете по улицам Лондона. В последнее время она очень редко появлялась на публике, и нейтингейские сиделки тоже вышли, чтобы приветствовать проезжающую мимо королеву. Флоренс тоже постарела. Ей было столько же лет, сколько и королеве. Она также редко покидала дом, хотя время от времени выезжала, чтобы навестить своих друзей. Для молоденьких сиделок она была почти легендой. Окна в ее светло окрашенном доме выходили на зеленую лужайку. В самом доме находилась масса цветов в вазах и горшках. С друзьями и слугами она обращалась спокойно и доброжелательно. Ее воинственный дух иссяк, и его место заняло умиротворенное состояние. Она пополнела, и седина тронула ее волосы. Но работа продолжалась. Когда сиделки заканчивали обучение, Флоренс стремилась увидеться и поговорить с каждой. Когда кто-то из них заболевал, она старалась отослать ее в деревню или к морю на поправку. Уезжая к месту работы, они получали цветы, которые она им посылала. Было еще множество всяких задумок, и она все беспокоилась, хватит ли у нее времени на их исполнение. Иногда ее одолевали заботы о деньгах, которые были нужны для совершения ее планов. Многие важные лица, посещающие Англию, приезжали с ней повидаться. Время от времени она получала приглашение от королевских особ. Но больше всего она любила общаться с маленькими детьми и со своими старыми друзьями. «Вы так много сделали», — говорили они ей. «Да», — отвечала она, — «думаю, это так. Сейчас
в 16 больницах экономки, мои воспитанницы. Вы посылаете ваших сиделок во все уголки мира, чтобы помочь в обучении других». Старая леди кивнула. «Да, они работают в Австралии, Канаде, США, Индии, на Цейлоне, в Германии. Я не смогу перечислить все страны, в которых они работают. Но я еще хочу кое-что сделать. Я хочу основать курсы по подготовке сиделок, которые будут ухаживать за престарелыми и больными людьми на дому. Но ведь есть же больницы, и сейчас никто не боится обращаться туда. Они разительно отличаются от прежних». «Да, это так. Но не каждый может попасть в больницу. В больнице может не оказаться мест. Да и болезнь может быть не настолько серьезной, чтобы находиться в больнице. Нет-нет, нужны сиделки, которые будут ухаживать за больными на дому, особенно в случае болезни детей. Но я не знаю, хватит ли у меня денег, чтобы начать это дело». Ответ на ее новую мечту пришел быстро. Со всей империи люди присылали королеве деньги, как выражение благодарности, которые она могла употребить на любые цели. И вот однажды Флоренс получила письмо, от которого она пришла в сильное волнение. Она вспомнила, что однажды также волновалась, когда ее пригласили в Балморал на встречу с королевой. Это тоже была весточка от королевы. В ней шла речь не о встрече. Они уже были обе стары для разъездов. В письме говорилось, что королева решила отдать эти деньги Флоренс на основание заведения, о котором она так мечтает, и в котором будут обучать сиделок по уходу за больными на дому. Это был прекрасный момент. Так было положено начало осуществления новых замыслов Флоренс. В конечном результате появилось новое заведение по подготовке сиделок. Флоренс благодарила Бога за то, что он так распорядился этими деньгами. Она не часто говорила о Боге, ее вера была очень личной, но те, кто был близок к ней, знали, как она сильно и глубоко любит Бога. Без молитвы она никогда не принимала решения, она никогда не сражалась в одиночку и всегда побеждала Божьей силой. К концу своей жизни она знала, что достигла большего, чем мечтала, благодаря тому, что Бог призвал ее, и она с готовностью ответила на его призыв, следуя повсюду за ним, куда бы он ни вел ее. Когда ее не станет, работа будет продолжаться. На крыльцо больницы Святого Томаса со стороны набережной Темзы продолжают выходить сиделки и расходиться по улицам Лондона. В самой больнице находится крымская карета, в которой ездила Флоренс последние месяцы пребывания на фронте, а также ее шарф, на котором вышита скутари. В палатах тихо. Операционные даже отдаленно не напоминают те ширмы и столы, которые были в барачном госпитале скутари. Профессия сиделки стала уважаемой и почитаемой. Из дверей больницы выходили сиделки в шляпках и аккуратных униформах, в красных плащах, развивающихся на ветру. Они были из последнего выпуска, пополнившего армию, возглавляемую леди с лампой. Флоренс умерла в 1910 году, но работа, которую она начала, будет продолжаться ровно столько, сколько нужна будет помощь всем людям в каждом уголке земного шара.

Я, мой Бог, склоняюсь пред Тобой низко, низко. Я хочу приблизиться.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Вера и Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Евреям 11 глава 7 стих. Жить надеждой. Ной является собой прекрасный пример того, как жить надеждой. Он жил в среде, где все забыли Бога. Это время Господь Иисус описывает так. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег». Люди жили, не обращая внимания на Бога, не думая о Нем. Это очень похоже на сегодняшний день. Ной надеялся на Бога, даже когда все вокруг было неприглядно. В Бытие 6.5 мы читаем о состоянии сердца человека в те времена. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Но, несмотря на это окружение, Ной надеялся на Бога, верил Его Слову и делал все так, как Он повелел ему. Петр называет Ноя проповедником правды. Не только потому, что он говорил, но и потому, что он жил надеждой, которую возлагал на Бога. Эта надежда привела его к тому, чтобы довериться Слову Богу, даже если казалось, что он не спешит исполнять его. Ной трудился, строя ковчег, около 120 лет, что давало тогда повод для насмешек со стороны скептиков. Мы, как и Ной, можем надеяться на Бога в отношении будущего. Детали могут быть скрыты от нас, но это будущее, несомненно, в Его любящих, всемогущих руках.

кругом одна несправедливость. Так говорил один старик. И перед ним, взглянув пытливо, Господень ангел вдруг возник. «Молил ты Господа, — сказал он, — открыть тебе его дела. Зачем одни живут в печали, другие же не знают зла?» И вот повел посланник Бога его далеко за село. Там был источник у дороги и дерево с большим дуплом. «Сиди, мой друг, в дупле, покуда я не вернусь, и наблюдай. Сюда приходит много люда, ты лишь себя не выдавай». И ангел словно растворился. Старик залез в дупло и ждал. Вдруг видит он, остановился богатый путник на привал. Сел на ковер, порезал сало, достал набитый кошелек и долго золото считал он, жуя просаленный кусок. Когда богач, напившись чаю, собрал оставшийся паёк, то не заметил, как случайно он обронил свой кошелек. Старик в дупле сидит и видит, ушел богач. Пришел другой. Одежда скромная по виду, в котомке хлебушек с водой. Платочек расстелил на травке, водичкой хлебушек запил. Увидев кошелек, так рад был, что даже шел куда, забыл. Домой отправился довольный. Старик же все в дупле сидит. Глядит, идет дорогой дольный бедняк в лохмотьях. Жалкий вид. Но не успел еще бедняга омыть в источнике чело, вернулся тут богач и нагло стал требовать свой кошелек. И, находясь в порыве злости, его безжалостно он бил. Упал бедняк на камень острый и тихо дух свой испустил. Но, не найдя своей пропажи, богач бежал и был таков. Старик в дупле заплакал даже, как вдруг явился ангел вновь. Спросил его: «Ну, что ты видел?» «Несправедливость лишь одну. Невыносимо, ангел, видеть мне безнаказанной вину. Теперь, старик, меня послушай», — сказал

и смерть такую же просил. И внял Господь его молитвам, дал мученический венец. И тут старик в слезах воскликнул: «Небесный справедлив Отец!»

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Псалом 100, 2, 3.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В нашей вчерашней радиопередаче мы беседовали о чудесной трансакции, которая открывает нашу жизнь полноте Божьей благодати. Эта трансакция – принятие в ваше сердце Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы указали также на то, что существует два аспекта этой трансакции – отрицательный и положительный. Отрицательный аспект всегда является большим сюрпризом для религиозных людей. Этот аспект выражается двумя словами – «перестань работать», то есть «перестань зарабатывать свое спасение». Тем, которые не зарабатывают, но веруют, их вера вменяется им в праведность. Итак, первым, с чего ты должен начать, есть прекратить все попытки заработать Божью благодать. Бог никогда не даст ее тебе на этом основании, потому что такое основание ложно, а Бог является Богом истины. Ты никогда не заработаешь благодати. Это отрицательный аспект. Положительным же аспектом является принятие Господа Иисуса Христа. Всем тем, которые приняли Его, говорит апостол Иоанн, Он дал власть быть сынами Божьими. И после этого Он говорит, «В Нем обитала благодать и истина, и все мы получили от Его полноты благодать на благодать». Другими словами, как только мы приняли в наше сердце Иисуса Христа и покорились Ему, для каждой нашей проблемы имеется соответственная благодать в Иисусе Христе. Проблема застенчивости устраняется благодатью смелости Иисуса. Проблема злости устраняется благодатью нежности Иисуса. Проблема похоти устраняется благодатью чистоты Иисуса Христа. Другими словами, наша проблема восполняется и замещается благодатью Господа нашего Иисуса Христа, которая затем проявляется в нашей жизни, когда Христос живет в нашем сердце. Сегодня я намерен объяснить, что следует за трансакцией принятия Христа, как мы должны учиться опираться на Божью благодать в нашей жизни. Я думаю, что для большинства из нас это не будет легкая лекция научиться полагаться на Божью благодать. Наше искушение всегда начинает с Божьей благодати. Потом мы прибавляем немного своего и думаем, что мы в порядке, что мы идем вперед, что теперь я уже зрелый. И после этого мы даже не замечаем, что не полагаемся на Божью благодать. Что же получается? Получается, что опять победила наша телесная природа со всеми ее упадками. Поэтому я желаю предложить три простых, успешных шага, которые помогут нам полагаться на Божью благодать. Первый шаг. Подтвердите, что Христос живет в вас. Есть интересный и красивый образец этого в словах апостола Павла в послании к Галатам, 2 главе, 20 стихе. «Я сораспился Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Итак, я сораспился Христу. Я больше не живу. Это Христос теперь живет во мне. Теперь все мои жизненные проблемы не встречаются с моим ветхим «я». Я реагирую на жизненные проблемы как личность, в которой живет Христос. А Он стал моей жизнью. Вы должны подтвердить это. Вы должны подтверждать это всякий раз, находясь под давлением, и вам кажется, что такое вам не под силу. Тогда вы говорите, что живете не вы, но что Христос живет в вас.
Очень важным есть произнести это вашими устами, вашим языком, превратить вашу мысль в слова. Это и есть то, что в Библии носит название исповедания. Произнести своими устами то же, что говорит Библия, и верить в это своим сердцем. Но не оставляйте своей веры в своем сердце, а скажите это своими устами. Другой шаг отрицательный. Не возлагайте никакого упования или доверия на свое тело. Я цитирую послание к филиппийцам, 3 главу, 3 стих. «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». В дни апостола Павла было много толков на тему «обрезываться или нет». Я лично не думаю, что мы должны иметь к этому какую-либо сопричастность. Но люди, которые называли себя обрезанными, считали себя людьми Божьими, что отрицал апостол Павел. Он указывал на то, что это знак подлинных обрезанных детей Божьих. И он дает 3 знака. Мы поклоняемся в Духе Божьем. Мы не привязаны к некоторым специальным местам поклонения, так как наше поклонение осуществляется в Духе и истине, как сказал Иисус Христос. 3. Мы хвалимся Христом Иисусом. Мы не хвалимся своей собственной праведностью. Мы не хвалимся своим происхождением или своей деноминацией, своими добрыми делами, справкой крещения и так дальше. Но мы хвалимся в Иисусе Христе. И 3. Мы не полагаем никакой уверенности на наше тело. Мы говорим, что мы отнюдь не полагаемся на свои способности, свою силу или личную праведность. Апостол Павел говорит, что если бы кто-либо действительно мог похвалиться плотью, то это был бы он сам. Он говорит, что по своему происхождению он израильтянин, потомок Авраама, из колена Вениамина, обрезан в 8-й день согласно законам. Но он сказал, что все это он считает за сор, потому что ничто не смогло ему дать того, что дала ему Божья благодать. Если вы желаете его благодати, то полагайтесь всецело на эту благодать. Вы не можете мешать благодати и добрых дел. Нет нигде такого принципа во всем Священном Писании. Вот почему представляется важным, чтобы вы сказали: «Я не полагаюсь на мои личные добрые дела, я не полагаюсь на мои личные способности, я не полагаюсь на мою деноминацию, мою церковь и так дальше. Я полагаюсь на благодать Божью во мне». Дальше 3 шаг. Полагайся на достаточность Иисуса Христа во всем. Я желаю цитировать апостола Павла из послания к филиппийцам, 4 главы 13 стиха. Читаю. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я могу все». Что это, гордость? Никак нет, потому что дальше он говорит: «в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это еще одно подтверждение того, что не он живет, а Христос живет в нем. И теперь он заявляет, что со Христом, живущим в нем, он может справиться со всякой ситуацией, всякой проблемой. Конечно, в границах Божьей воли. «Где только Бог не поставит меня, я справлюсь с ситуацией, потому что Христос во мне дает мне силу. Я могу делать все». Понятно, что, говоря «могу делать все», вы не имеете в виду своих упадков и неспособностей, потому что вы от них отказались. Вы не полагаетесь на них. Поэтому будьте положительны, говоря: «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А теперь я желаю суммировать вышесказанное. Вот эти 3 успешные шаги. 1. Подтверди, что Христос живет в тебе. 2. Не полагайся ни в чем на свою плоть, в которой ты живешь. И 3 шаг. Полагайся на вседостаточность Господа Иисуса Христа. Концентрируй свое внимание на положительном, на Иисусе Христе. Не возвращайся назад
к своим упадкам. Потому что, когда ты говоришь о своих упадках, то это указывает на то, что ты верил до некоторой степени в свои собственные способности. Я желаю закончить эту радиопередачу указанием пути борьбы с упадком духа. Одним из сильнейших оружий дьявола против нас есть упадок духа. Когда мы находимся в состоянии упадка духа, он может сделать с нами, что захочет. Дорогой мой друг, если ты страдаешь иногда от упадка духа, вот слова ободрения из Священного Писания. Прежде всего, когда мы слабы, тогда мы сильны. Я желаю прочесть второе послание к Коринфянам, 12 главу, стихи от 9 до 10. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

0: Момент творения.
1: Ложная тревога. В тропических лесах обитает великое множество различных живых существ. Это многообразие хорошо видно на примере птичьих стай, обитающих в кронах деревьев. В каждой стае есть птицы нескольких видов. Тропический лес – это, по сути, два леса в одном. Полог, образованный кронами, создает условия для жизни, совершенно отличные от той, которая происходит внизу. Однако есть и другой нижний ярус леса. Стаи, состоящие из разных видов птиц, добывают себе пропитание, каждая на своей территории, либо в пологе, либо в нижнем ярусе. В каждой стае есть часовой. Он наблюдает, нет ли поблизости хищников, и в случае опасности подает сигнал тревоги. При таком образе жизни ему почти не остается времени на поиски пищи, поэтому, чтобы прокормить себя, он использует маленькие хитрости. Часовой наблюдает не только за небом, но и за тем, как охотятся его сородичи. Видя, что кто-то нашел аппетитное насекомое, он издает сигнал тревоги. Пока остальные птицы отвлекаются на сигнал, часовой устремляется к добыче и хватает ее первым. Что интересно, остальные птицы умеют определять, обманывают их или нет. Слыша сигнал тревоги, они сразу смотрят на часового. И если он сам ныряет в укрытие, значит сигнал не был ложным. И если же он стремится к их добыче, тут уж ничего не поделаешь. В итоге птицы отдают добычу в обмен на услуги часового. Такая мудрая организация жизни задумана Творцом, чтобы каждое живое существо могло использовать свои способности на благо остальных.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Вместо обычных конечных итогов, вместо подсчета плода своего, хочется больше прославить мне Бога за Него самого. Да, за Него самого. Можно ли Творца уподобить творенью? Можно ли солнце с лампадой сравнить? Пламя костра с негасимым курением, с подписью личной сухую печать. Иов столкнулся с величием Бога, после вопросов и жалоб умолк. А голос из бури, как звуки из рога, что на сражение зовут целый полк. Где был ты, Иов, когда основание клал я земли, простер небеса? Если ты знаешь, открой твое знание. Может, проник ты в мои чудеса? Кто положил ей предел и руками сам сотворил все, что видишь на ней? Краеугольный кто вытесал камень под ликование звездных огней? Знаешь ли, небо, уставы благие? Можешь ли их утвердить на земле? Знаешь, чьи руки и силы какие смысл дали разуму, свет дали мгле? Праведный Иов замолк, стушевался, руку решил на уста положить. Я говорил, как безумный, признался, буду отныне по-новому жить. Где я была? Где был ты? Где мы все были в далекое древнее время, когда...

Хвала и служение был. Как он велик, как в любви непонятен, сколько простил, сколько дал, ни за что. Все в нем прекрасно, ни тени, ни пятен, чистый, благой, совершенно святой. Время подсчетов и время итогов, а у меня ничего своего. Я приношу благодарение Богу за Него самого, за Него самого.

Однажды сильный человек призвал рабов своих на свет, раздал таланты и просил, чтоб каждый их употребил, те серебро отдали в рост, и каждый в нем доход принес. И только один хитрый паж зарыл талант, да на свою блажь. Желание мое горит без мер,

Но вот их господин пришел, исчислил кто что приобрел, и верных в малом добрых слуг он награждал из своих рук. Как хорошо, мой верный раб, я за тебя всем сердцем рад. Им от души он говорил и в дом свой проходить просил.

паршивый баш, мычал, скрывая свой мандраж. Мол, ты в аферу нас втянул, я твой талант давно вернул, но сильным спортов не вступал, а только слугам приказал неверного того пажа отправить в чум, где правит тьма.

Явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Деяния 2:3. Великолепный Божий Дух, словно огонь. Но мы не хотим сейчас говорить об этом, потому что кто знает Святого Духа, тому это известно. Сейчас мы хотим обратить ваше внимание на слово «разделяющие». Был всего-навсего один огонь, но каждый ученик получил свой особенный огненный язык. Ведь существует только один Дух, третья особа Троицы, но этот Дух произвел определенную работу в каждом из них. Один молодой человек однажды сидел в кругу старых опытных учеников Иисуса. Они рассказывали о том, как Дух Божий их разбудил. Приятно было слушать их собственные особенные духовные истории. В каждом из них Дух действовал по-разному, но каждый раз это был Святой Дух. Апостол Павел в своем послании к Коринфской церкви говорит о дарах Духа Святого. Он поясняет это тем, что Дух дает определенные дары каждому верующему слуге Божьему. Один может свидетельствовать, другой различать духов, третий – заниматься душепопечительством. У каждого свой огненный язык. Мы живем в такое время, когда люди добиваются единства. Миллионы думают одинаково, желают и чувствуют одно. Но Дух Святой не подстраивается под веяние времени. Он хочет быть в каждом из нас и каждого по-особенному подготовить. Для каждого из нас у него свой собственный план спасения. Каждый верующий должен быть по-особенному готов для почитания Бога. Время соединяет нас, но Дух Божий выделяет нас из массы и делает людей подобными образу Божьему. Господи, соверши и в нас Твою работу милости.

буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Псалом 100, 2, 3.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Уважаемые радиослушатели, а сегодня мы начинаем чтение книги «Свет с небес» Крисмаса Карла Каумфана. Пусть Божья благодать наполнит ваши сердца обилием своих благословений при слушании этой книги. Несколько лет тому назад, когда мой муж проводил богослужение в одной из тюрем, маленький хор исполнял перед слушателями песню «О, если б мог я снова слышать молитву матери моей». Молодой человек, приблизившись к решетке, взволнованно сказал: «Никогда не пойте здесь эту песню снова. Я ни разу не слышал, чтобы моя мать молилась». «Может, ваша мать и молилась, моя во всяком случае нет. Единственное, что я от нее слышал, была ругань. Если бы она за меня молилась, вряд ли я находился бы здесь». Примерно в то же самое время, когда мой муж проповедовал в тюрьме, Иосиф Армстронг, главный герой этой книги, отдал свое сердце Богу и стал одним из моих лучших друзей. Услышав потрясающую историю его детства и юности, я была тронута до глубины души. Такая реакция понятна, если напомнить, что у меня самой два сына. Без промедления я с молитвой обратилась к Богу, чтобы эта история увидела свет. Через нее многие люди смогут учиться беречь благословляющую силу материнской молитвы. Нет ничего на земле, что имело бы такую духовную силу, как молитва любящей матери.

как она любила свое дитя, не как некоторые матери любят своего первенца, не как большинство матерей любят своих детей, нет, но как любят лишь немногие, потому что она долгие годы тосковала о нем молилась и радовалась предстоящей встрече с ним. Она одна о нем молилась и скучала, потому что ее муж Бинет сразу с начала их супружества объяснил ей, что детей он не любит. Они поглощают слишком много денег, кричат по ночам, когда уставший от тяжелой работы муж нуждается в покое и сне. К тому же их невозможно брать с собой, они же тебя сразу запачкают, как бы ты ни старался держаться от них подальше». Бинет насмотрелся на Лоис и Релея. У них в течение 3 лет родилось 2 детей, а это означало, что ни в город, ни в церковь они не могли пойти без того, чтобы не тащить с собой детей. Сумку, которую Лоис сама пошила из практичного моющегося материала, полную всяких бутылочек, пеленок и прочих детских принадлежностей. Но еще до того, как Бинет успел понаблюдать эту картину жизни семьи Лоис и Релея, он уже настоятельно подчеркнул, что ни о каком ребенке не может быть речи, тем более о 2 или 3. Бинет Амстронг не мог понять гордости Лоис и Релея Дван, с которой они везде таскались со своими детьми. «Никто меня не может убедить, что Лоис и Релей своих малышей действительно хотели», сказал Бинет Анне однажды теплым воскресным днем по дороге из церкви домой. «У меня нет причины думать иначе», ответила Анне, глядя через забор, мимо которого они как раз проезжали в это время. Ее красивое юное лицо становилось все грустнее, а нежные и милые руки все крепче сжимали Библию, лежащую у нее на коленях. «Я хорошо знаю, Лоис, она всей душой любит своих милых деток». «Милых?» — презрительно выдавил Бинет, неестественно кашлянув, и слово от этого как бы развалилось пополам. «Они просто очаровательные, Бинет», — с нежностью, смущаясь, ответила Анни. «Это все говорят. Девочка — просто вылитая Лоис, а мальчик — копия отец». «Я совершенно точно знаю, что оба ребенка были всем сердцем желанны, и я не могла на них налюбоваться». «Я видел, что во время работы над текстом Библии ты одного из детей на руки взяла». «Да, ну и что?» «Что-что? Разве ты могла держать на коленях ребенка и одновременно следить за разбором слова?» «Конечно, могла». Но ответ Анни уже прозвучал почти шепотом. Ее длинные темные ресницы скрывали испуганный взгляд. Нижняя губа мелко дрожала. «Ты, конечно, понацепляла на свое лучшее воскресное платье всякой всячины. Да я его щеткой запросто почищу». Их дорога как раз пролегала по пустоши мимо заброшенного колодца, в котором однажды вечером прыгнула Джессика Баллингтон, покончив раз и навсегда со своими земными страданиями. Бедная юная Джессика Баллингтон не прыгнула в колодец из-за своих детей, из которых 3 маленьких едва начинали разговаривать, а 2 постарше учились в начальной школе. Нет, это не было причиной ее самоубийства. Но как объяснить Бинету действительную причину, как все было на самом деле, если он ее и не хочет понять? Она уже не раз пыталась это сделать, но он упрямо оставался при своем мнении. Его заключительные слова были всегда. «Бьюсь об заклад, это ее 5 детей довели Эрия до сумасшествия, и она знала, что ее ждет то же самое. Вот почему она это сделала». Эти мысли промелькнули в голове Анни, когда они проезжали мимо колодца, но она ничего не ответила ему. Бинет обернулся и посмотрел на нее с определенной строгостью. И хотя Анни не смела поднять глаз, она почувствовала на себе его колючий взгляд. Все тело ее забилось мелкой дрожью. Бинет заметил это и, прежде чем что-то сказать, 2 прищурился. «Ты действительно думаешь, что твое платье так легко очистится?» «Конечно», — ответила Анни как бы издали.
Понимаешь, Лоис и Релей давно бы могли построить новый курятник, если бы все деньги не пошли на детей». Ани ничего не ответила. Бенета ждал. Они проезжали двор Тифни. Двое мальчишек в пестрых до колен штанишках наперегонки один за другим спускались по веревке с дерева, в то время как третий усиленно стравлял собаку с кошкой, которая лишь последнюю секунду достигла спасительного ствола дерева. «Нет, ты только посмотри на этих хулиганов!» — сказал Беннет и кивнул в сторону мальчишек. «Кое-кто утверждает, что они были когда-то очаровательными и миленькими, но теперь о них этого не скажешь. Их отцу надо было лучше подумать, как их к работе приставить». «Но, Беннет, сегодня же воскресенье». «Воскресенье, воскресенье! Разве они ведут себя, как это следует, праздничный день? Бьюсь об заклад, их мать занята тем, что укачивает малышку Салли. Так, кажется, ее зовут, чтобы потом спокойно заняться приготовлением обеда. А эти теперь предоставлены сами себе и бегают, как беспризорные. Дети стоят дорого и приносят очень много переживаний, и я все больше убеждаюсь в этом, что они того не стоят». «Интересно, твоя мама тоже так думала о тебе?» Этот вопрос пугал Беннета. Несколько месяцев назад Аня ему уже задавала его. Тогда он страшно рассердился, просто рассвирепел. Его голубые глаза дико вращались. На этот раз он негодующе схватил кнут и изо всех сил опустил его на спину лошади. Анна Сток Амстрон любила своего ребенка каждой частичкой своего юного сердца. Беннет же еще до рождения сына испытывал к нему неприятные чувства, а теперь они перешли в откровенную неприязнь. Он лишь высказался Анне по поводу имени мальчика и ни на минуту не задержался возле коляски. Он никогда не наклонялся над ребенком, чтобы ему улыбнуться и с ним поболтать. У него никогда не проявлялось желание после ужина как-нибудь им заняться. Беннет Амстрон-младший стал отцом в 23 года, но ни малейшим образом не был в душе благодарен за это. Вот он стоит перед красивым в зеленой раме зеркалом рядом с дверью, ведущей в кухню, и старательно расчесывает свои густые черные волосы. Он красивый молодой человек. Не меньше десятка девушек пылали к Анне завистью, когда она объявила о помолвке с симпатичным, старательным сыном фон Грант Амстронга, который каждому из пяти своих детей пообещал по $1000 и упряжки лошадей в приданое. Почему Беннет избрал именно Анни Стокс, некоторые девушки вообще не могли понять, особенно Бекки Корнелиус и Аделаида Гитман. Обе считали себя красивее этой неказистой Анни Стокс. Конечно, никто ни в чем плохом ее упрекнуть не мог, к тому же Анни была тоже не дурнушкой. В этом все были согласны. Она происходила из по-настоящему трудолюбивой семьи. Отец ее был бишофом большой общины в Вакиле. И хотя он не был так богат, как некоторые члены его общины, бедным же его тоже нельзя было назвать. Таким образом, Беннет Амстрон-младший сделал достойный выбор. Но некоторые любители посудачить утверждали, что Анни просто не создана, чтобы быть женой фермера. Стройная, изящная, ростом чуть выше 1.5 метра, руки маленькие, нежные, казалось, не были созданы для суровой фермерской жизни. Анни была хорошо воспитанной девушкой, верной своей семье и общине, в которой служил отец. Ее верность исходила из чистоты ее сердца, это и привлекло к ней Беннета. Он также видел, что хотя Анни Стокс не так сильна, как Сара Боутс, которая запросто несла по 2 полных ведра молока из сарая и зерно так же быстро сеяла, как мужчина, но все же она была ловкой и расторопной. Но что Анни особенно возвышало и в его глазах, что она не была расточительной. Уже одна эта черта ее характера значила для него не меньше, чем нежное, выразительное лицо с карими глазами и такого же цвета мягкие волнистые волосы.
С того самого мгновения, когда Анни впервые увидела маленькое личико своего сына, она стала называть его Иосифом. С того самого мгновения, когда Анна впервые увидела маленькое личико своего сына, она стала называть его Иосифом. «Хоть ты у меня есть», — шептала она и осторожно ощупывала кончиками пальцев его щечки. «Я по тебе так скучала, я так тебя ждала, хотя твой отец тебя и не ждал. Но скоро и он поймет, какой ты миленький, хорошенький, и он не сможет не полюбить тебя. Мой Иосик, мой маленький, миленький Иосик!» И в радостных чувствах она прикрывала ладонями лицо. Любовь, которой одаряла эта молодая мать своего ребенка, казалась Бинету просто неблагоразумной. «Мне кажется, что ты этого малыша любишь больше меня», — сказал он однажды раздраженно. «Я думаю, что заслужил, чтобы к моему приходу с работы пища стояла на столе. Вот уже 3 вечера подряд ты запаздываешь с ужином, и мне приходится ждать». «Да, Бинет, я понимаю, и мне хочется успеть», — со вздохом отвечала Анни, переворачивая картофель в сковородке. «Но Иосифа опять температура и...» «Ну вот, началось. У малышей всегда что-нибудь. Скоро придется платить врачу». Анни обдало холодным потом. Она твердо решила убедить Бинета завтра утром взять малыша с собой в город и показать его врачу. Все равно нужно отвезти на базар накопившиеся 12 десятков яиц и заплатить наперед за аренду земли. Но его слова пришлись как обухом по голове. Если в семье Релея заболевал ребенок, его немедленно везли к доктору, который точно знал, что малышу приписать, и уже через несколько часов ему становилось лучше. А Бинета, казалось, состояние его сына совсем не заботило. Он никогда не заглядывал в коляску и ничего не спрашивал о малыше. Вместо этого он за ужином с озабоченным выражением лица жаловался, что одна из коров какой-то хворью мается, а Микаэль, Гунтер, уже давно одолжил пилу и обещал сразу вернуть, а до сих пор еще не принес. А между тем маленькому Иосифу день ото дня становилось хуже. Анни заметила, что на его теле появились несколько воспаленных пятен. На следующее утро эти пятна уже распространились и на его тоненькие ручки, и на спинку, и на личико. «Бинет», — обратилась Анни к мужу, и горячие слезы потекли по ее щекам. Со стонущим от боли ребенком на руках она направлялась к нему навстречу. Малыш весь пылал в жару, нельзя было не сострадать, глядя на его мучения и беспомощность. «Пожалуйста, привези доктора, пусть он его разок посмотрит. Похоже, что в этих вздутиях собрался гной, я их насчитала более 40, у меня уже сил больше нет, и я не знаю, что делать». «Анни?» Бинет остановил на нее продолжительный взгляд и, ничего не сказав, схватив шапку, вышел во двор. Вскоре после этого она услышала топот коней на улице, который постепенно удалялся. Уже в тот же вечер заглянул к ним доктор Гудзен Линквист. «Почему вы не позвали меня раньше?» Анни, лишь которой уже раз вытирала мокрое от слез лицо, она не знала, что отвечать. Бинет стоял рядом. «Каждый воспаленный очаг нужно вскрыть». «Ой!» Анни закрыла лицо руками. «Ничего другого, дорогие супруги Амстронг, мы сейчас сделать не можем», произнес доктор Линквист глубоким грудным голосом. Большими руками он открыл свою сумку и достал нож. Анни увидела, как при свете лампы блеснуло лезвие ножа. «Вам, Бинет, придется мне помочь и ребенка подержать здесь, под светом. Так будет лучше», — сказал он, не глядя на него. Анни опустилась на стул, и при каждом слабом вскрике ее маленького сыночка ей казалось, что сердце ее остановится. Несколькими днями позже снова зашел к ним доктор Линквист и вскрыл новые нарывы. Также он вскрыл и те нагноения, которые прооперировал раньше.
Малыш был так слаб, что лишь тихо стонал. Время от времени он открывал бледные губки, как будто хотел заплакать, но не мог. «Мне очень жаль», — сказал врач, медленно направляясь к двери. Он помедлил, слегка глядя в осунувшееся лицо Анни. «Но вы, наверное, сами уже понимаете», — добавил он, — «что ребенок умирает, часы его сочтены».

Дорогие друзья, духовная жизнь каждого христианина зиждется на двух великих дарах Божиих, которыми являются неизреченный дар, дар Голгофы и дар Святого Духа, дар Пятидесятницы. Без Голгофы немыслимо прощение грехов, без Пятидесятницы невозможна жизнь нового человека. Сила Святого Духа проявляется в изобилии духовных сил, при избытке нашей духовной жизни, в наличии не только плодов Святого Духа в нашем христианском характере, но и даров Его в христианском служении. Мы нуждаемся лишь в одном — быть вполне свободными от самих себя, чтобы дан был простор Духу Святому действовать в нас и через нас. Свидетельство Духа Святого в сердце верующего человека всегда сокровенная тайна, невидимая и непостижимая. Легче пережить, прочувствовать это свидетельство Духа Божия, чем поведать о нем окружающим нас людям. Только чистый сосуд Господь может наполнить Духом Святым, силой свыше, так необходимой для служения и Богу, и людям. Как дыхание необходимо для тела, и без дыхания человек не может жить, так без дыхания Духа Святого душа не может жить истинной жизнью. Что воздух для тела, то Дух Божий для души. Человек — величественный храм дивной архитектуры, но внутренняя его поврежденность — тьма. Святой Дух вносит в сердце храма огонь неба, и храм начинает сиять морем переливных цветов. Также благословенным делом Духа Святого является обличение человека в его грехах. Это значит одарить человека сознанием его греховности перед Богом и обреченности. Собственными силами никто из нас не может убедить кого-либо в его греховности. Это может сделать только Дух Святой. Следите ли вы за сигналами Духа Святого, указывающего вам, кому идти? Предаетесь ли вы Святому Духу, чтобы Он действовал через вас? Являетесь ли вы открытым и чистым каналом для Его действий? Мне хочется призвать каждого из вас, всех тех, кто исповедует себя христианином, немедленно представьте ваши уста в распоряжение Духа Святого, дабы Он обличил в грехе, показал праведность и возвестил суд Божий всем тем, кому пожелает.

Неясно, бесцельно, бессмысленно ползут бесконечные дни. Но разве не слышишь, как истина настойчиво в сердце звонит? А помнишь, как страшно, неправильно, как холодно стало, когда ребенком впервые представил ты, что смерть — это все, навсегда? Не сразу душа несмышленная срослась с неизбежным концом. Текли разговоры ученые с учителем, другом, отцом. Ты жадно, как птенчик, заглатывал уверенный чей-то ответ. И в детском уме отпечаталось: ни Бога, ни вечности нет. Твой разум логически правильно расставил все точки над «и». Все реже и реже над праздностью в твой колокол небо звонит. Ты делаешь мину беспечности, хоть жизнь все глупей и страшней, а сердце тоскует по вечности, в нем теплится память о ней. Неясно, бесцельно, неискренно живешь, будто в сонном бреду, и если проспишь встречу с истиной, однажды проснешься в аду.

0: Бог.
1: Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

и лишь только любовь, чтоб была между нами. Ведь любовь — это жизнь, ведь любовь — это жизнь. И осталось

буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Псалом 100, 2, 3.

Слава Господу, Церковь! Продолжая уже сегодня звучавшую тему, я хочу вспомнить слова. Один человек сказал: «Наши взаимоотношения с Богом подобны улице с двухсторонним движением. Со своей стороны Бог сделал все возможное для того, чтобы примирить нас с собой. Он Сына Своего послал в жертву умилостивления за грехи наши. Он любит нас, Он продолжает нас любить, и Он остается верным, даже несмотря на то, что мы иногда бываем неверными. Сегодня за нами остается выбор. И сегодня мы со своей стороны должны сделать что-то для того, чтобы сделать шаг навстречу Богу и навстречу исполнению Его совершенной воли, исполнению Его святого плана в жизни каждого из нас. И я благодарен Богу за то, что сегодня у нас есть возможность, такая замечательная возможность, для меня совсем неожиданная, в понедельник утром прийти на богослужение. Я благодарен Господу за то, что сегодня я могу быть здесь и делиться с вами Словом Божьим. Будучи совершенно незаслуженно приговоренным к смертным мучениям и к казни, он был убит и он умер. Но он воскрес на третий день из мертвых для нашего с вами оправдания. И что здесь очень важно понимать, что несмотря на то, что это произошло много лет назад, и в совершенно далекой от нас земле, в Израиле, в окрестностях Иерусалима, важно понимать, что это произошло не где-то и когда-то для кого-то. Это произошло для каждого из нас с вами. Жертва Иисуса Христа имеет непосредственное отношение лично к каждому из нас с вами. Аминь. И один человек сказал, что если ты знаешь о том, что где-то, когда-то произошло что-то, ну, допустим, если ты знаешь, что когда-то жил Иисус Христос, и действительно была такая историческая личность, и Он совершал свое служение, и был умер, погребен, и воскрес, если ты знаешь, что это произошло когда-то, замечательно, ты неплохо знаешь историю. Это дает тебе хорошие какие-то перспективы в образовании, но если ты веришь в то, что это произошло лично для тебя, для твоего спасения, это уже не просто история. Это меняет твою жизнь. Это приносит в твою жизнь благословение. Это дает твоей жизни смысл. И что самое важное, ты таким образом становишься спасенным человеком. Пусть Господь благословит. Я хотел бы поделиться с вами Словом Божьим, и мы будем молиться после этого. Прочту один короткий, но очень важный для всех нас текст Священного Писания. Я так понимаю, что праздники действительно подходят к своему завершению. И в тот момент, когда мы празднуем, мы говорим больше о каких-то радостях, о радостных событиях, о каких-то положительных эмоциях и переживаниях. Но тогда, когда приходит логическое завершение праздников, мы должны делать для себя какие-то выводы. Мы должны принимать для себя какие-то очень серьезные решения, решения, кардинальным образом меняющие нашу жизнь, помогающие нам принимать правильные решения. И самое правильное решение по завершению любого богослужения, любого праздника, это решение пойти за Господом. Это решение посвятить Ему всю свою жизнь, целиком и без остатка. По-другому просто невозможно. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 15 стих. Написано следующее. «Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Аминь. Этот текст очень прост для прочтения и для запоминания. Но очень хочется, чтобы этот текст стал для нас простым не только для прочтения и запоминания, но чтобы он стал частью жизни нашей, и чтобы он стал тем текстом, который в нашей жизни найдет свое воплощение, исполнение. На протяжении, как было сказано сегодня в самом начале богослужения, уже в целой неделе были служения. Уже вторая практически неделя начинается, да, вот, и
я уверен, что на каждом из богослужений на протяжении всей пасхальной недели мы много раз слышали о том, что Иисус Христос умер и воскрес для нашего оправдания, и это принесло в нашу жизнь огромные благословения. Огромные благословения, если начинать перечислять те благословения, которые Бог через смерть и воскресение Иисуса Христа принес в нашу жизнь, то не хватит времени сегодняшнего богослужения. Мы имеем прощение грехов, мы имеем искупление, мы имеем дар вечной жизни, мы имеем освобождение, мир Божий приходит в наши сердца, мы имеем обетование Духа Святого, все это благодаря искуплению. Даже сама молитва, которой мы молимся на протяжении богослужения множество раз, это тоже особенное благословение, которое для нас является следствием искупительной жертвы. Завеса разодралась, мы имеем право идти путем новым, живым, посредством крапления кровью Иисуса Христа, как чистого и непорочного агнца. Мы имеем право с дерзновением приступать к престолу благодати, входя во святое святых. Это тоже благословение. Множество благословений, множество обетований, которые уже исполнились в нашей жизни, и на исполнение которых мы еще надеемся, что они исполнятся. Обетование нашего спасения осуществлено. Мы ожидаем исполнения обетования, спасения наших родных и близких, пробуждения в городе, в стране. Мы ожидаем этого. И это благословение, которое принесла нам жертва Иисуса Христа, это действительно так. Это имеет личное отношение к нам. И мы готовы принимать эту сторону работы Божьей, жертвы Иисуса Христа. Но мы должны понимать, что помимо многих дарованных нам по благодати Божьей благословений, мы принимаем и соответствующую меру личной ответственности перед Богом. И эту ответственность я назвал для себя и называю сегодня в своем слове, с которым обращаюсь к вам. Эта ответственность называется «жизнь для Бога». Жизнь не для себя уже, но жизнь для умершего за нас и воскресшего для нас Иисуса Христа. И очень важно для нас, верующих людей, принимая одну сторону работы Божией, которая подразумевает множество благословений, которая подразумевает множество хорошего для нас, приятного, Божье устройство, Божья милость. Очень важно не отказаться от второй стороны искупительной жертвы Иисуса Христа. И важно сделать для себя Бога в жизни не только своего рода службой спасения. Как тревога, так до Бога. Есть проблемы, трудности, я к Нему обращаюсь. Это как палочка-выручалочка. Но Бог призывает нас всех посвятить Ему свою жизнь. Жить для Него. И об этом говорит нам Священное Писание. Такой пример. Представим себе, что отец, любящий своего сына, решил сделать своему сыну какой-то дорогостоящий подарок. Серьезный подарок. Это может быть велосипед. Если отец побогаче, это может быть мотоцикл или автомобиль. И сын получает от отца своего какой-то подарок, и это совершенно даром, и это большое благословение для сына. Но если сын получает даром, это не значит, что за этот подарок никто не заплатил. Есть такая поговорка: если ты получаешь что-то даром или бесплатно, это не значит, что кто-то другой не заплатил за это. И в этом случае отец работал, отец терпел лишения, в чем-то себе отказывал для того, чтобы сыну своему дать подарок. Но сын получает свое благословение, у него есть личный транспорт, и вместе с этим есть возможность получать массу удовольствия. На этом велосипеде гонять куда только заблагорассудится, по всему району, только будет, знаете, свист в ушах, да. Он может делать все, что хочет на этом велосипеде, он может получать от этого удовольствие, путешествовать по окрестностям, хвастаться среди своих сверстников, наслаждаться жизнью, потому что у него есть какой-то хороший подарок от отца. Но, вы знаете, я хочу сказать о том, что, получив свой подарок, сын не перестает быть сыном. И вместе с подарком он получает определенную меру
ответственности. И эта ответственность заключается в том, чтобы смотреть за сохранностью этого велосипеда, чтобы велосипед никто не украл, не дай бог, да, чтобы не пришел вор и не похитил его, чтобы этот велосипед не сломался, чтобы, соблюдая правила дорожного движения, не попасть на велосипеде в какую-то аварию, себе шею не сломать или, не дай бог, какому-то другому человеку. Да. И более того, получая этот подарок, сын получает определенную ответственность. К нему может подойти отец в определенный момент времени и сказать: «Мой дорогой сын, у тебя теперь есть что-то, чем ты мог бы помочь мне, чем ты мог бы послужить мне? Не мог бы ты в определенное время, по определенному заданию моему куда-то отправиться, что-то сделать, исполнить то, что я поручаю тебе, а не то, что тебе захочется, не то, что тебе заблагорассудится?» И Христос за нас умер, умер за каждого из нас, для каждого из нас, даже за тех, кого нет сегодня в собрании. И в этом для нас, об этом было много раз сказано, есть дар любви и шанс спасения от Небесного Отца. Но мы должны понимать, что Ему пришлось заплатить за это огромную цену, за спасение нашего. И это не просто безвозмездный дар, как мы очень часто приняли слышать. Есть такое понятие в христианстве – целевое пожертвование или пожертвование, кому как угодно. Да? Это когда ты получаешь что-то от кого-то, допустим, материальные средства, но тебе говорят: ты знаешь, эти материальные средства ты должен потратить не так, как тебе заблагорассудится, а так, как нужно. Есть определенная цель. Ты должен купить что-то для своей семьи или из одежды, или направить это на служение Богу или служение церкви. И у той жертвы, которая совершена Иисусом Христом, есть определенная цель. Бог хочет, чтобы факт искупления и дар усыновления не просто облегчил нашу жизнь и принес в нее в определенном смысле удовольствие. Бог хочет, чтобы этот факт изменил нашу жизнь, чтобы мы начали жить уже не для себя, не для себя только, но для Него. И это очень важно, и я здесь сегодня для того, чтобы, прочитав этот короткий, но, как я уже сказал, важный текст Священного Писания, прочитав это говорящее само за себя слово, мы задали вопрос себе. Хочется задать кому-то, кто рядом, для кого живешь ты. Хочется другого человека проанализировать, но проанализировать нужно жизнь самого себя. Для кого я живу сегодня? Что значит жизнь для Бога? У нас нет времени долго и подробно рассуждать на эту тему сегодня. Я расскажу личные переживания. Я скажу о двух вопросах, которые я задаю самому себе. И эти простые вопросы и искренние на них ответы дают мне точное представление о том, для кого и для чего живу я сейчас. Они приводят меня, что называется, в чувство. Потому что, живя на этой земле, мы сталкиваемся с разными жизненными обстоятельствами. И иногда хочется выразить все его самого себя в той или иной жизненной ситуации. Когда тебя подрезают на дороге какие-то лихие автолюбители, тебе хочется выразить себя, тебе хочется каким-то образом некрасиво благословить этого человека. Когда тебе оказывают какую-то услугу, за которую ты заплатил много денег, и услуга не соответствует твоим требованиям, тебе хочется устроить какую-то разборку, возможно, да? А тогда, когда тебе хочется уехать, бросив все здесь, сложное, трудное, непонятное, неприятное, в какую-то далекую страну, куда уже уехали многие твои друзья, родственники, которую ты смотришь в телефоне и где так красиво, так хорошо. И вот в этот момент времени, в какие-то другие обстоятельства, тогда, когда тебе хочется остаться дома в тот момент, когда проходит в церкви богослужение, я задаю себе два вопроса. Первый вопрос звучит очень просто. По каким законам ты живешь сейчас? И второй вопрос. Чью волю в этот момент времени ты исполняешь? Сегодня многие люди живут так, как заблагорассудится. Живут по принципу «что хочу, то и ворочу». И это касается не только людей, которых мы видим вне церкви, вне Божьей семьи.
Это имеет непосредственное отношение и к братьям, и сестрам. И не так давно я имел общение с некоторыми. Мы говорили о Боге, о смысле жизни. Мы говорили о Божьем плане, совершенном для верующего человека. И многие из них, по крайней мере, некоторые говорили, почему я должен жить по божественным принципам и заповедям? Почему я должен так, как хочет Господь? Я хочу жить так, как я хочу. Я хочу жить так, как мне заблагорассудится. Я хочу жить так, как мне нравится для себя. Я хочу жить, свои принципы, свои законы, свои понятия, свои нужды ставить во главу угла, но жить для Бога, жить не для себя, но для умершего за меня и воскресшего Иисуса Христа – это жить прежде всего по Божьим законам. Жить для Бога, будучи искупленным Иисусом Христом – это значит соблюдать Его закон и стараться жить по им установленным правилам, нормам, определениям в соответствии с тем, что сказал Христос, обращаясь к своим ученикам. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей крепостью, всем разумением, ближнего твоего возлюби, как сам самого себя. И если ты хочешь, чтобы с тобой хорошо поступали люди, ты поступай с ними так же. Есть многие другие принципы, и не просто бывает исполнять закон Божий нам с вами, но есть важный принцип. Сложность не отменяет необходимости. Только духовный младенец, сталкиваясь с какими-то трудностями, говорит, ну все, мне трудно, мне тяжело, не хочу, не буду. Не хочу, не буду, буду делать так, как хочу. Если мы уже достигаем определенного возраста, сложность исполнения закона Божьего не отменяет необходимости соблюдения его. И жить для себя, не для себя, но для умершего за меня и воскресшего, это значит жить, второе, по Божьей воле. Жить по законам Божьим, это уже значит исполнять его волю, и это уже хорошо. Но я хотел бы конкретизировать и сузить это понятие для воли Божьей в отношении меня, лично меня, потому что жить для Бога, будучи искупленным Иисусом Христом, это значит Ему принадлежать. И это значит пребывать в Его воле обо мне, лично обо мне. И я уверен на 100%, что за свою жизнь вы, наверное, уже 100-500 раз слышали о том, что у Бога есть особенный план для вашей жизни, лично для вас. Помимо общей воли, которую Бог имеет для церкви, для своего народа, у Бога есть совершенный план лично для вашей жизни. И жить для Бога – это значит интересоваться этим планом, и это значит подстраивать свою жизнь под Божьи планы, ставя Его определение выше моего собственного, несмотря на то, что зачастую это дается еще сложнее, чем соблюдение заповедей Божьих и Божьих постановлений. Потому что бывает так, что даже страшно спрашивать у Бога Его воли, тогда, когда ты что-то запланировал себе. И многие люди так и живут. «Господи, благослови меня». Благослови меня в том, благослови меня в этом, но необходимо спросить волю Бога и исполнить ее, даже если в какой-то момент времени это будет значить отказаться от чего-то, отказаться от своих убеждений, отказаться, возможно, от какого-то финансового благополучия или прибыли. Возможно, отказаться от какого-то переезда или перехода. Возможно, отказаться от чего-то другого, от развода отказаться или от свадьбы. Двое молодых людей понравились друг другу, стали встречаться, стали на колени, начали молиться. И Господь говорит одному из них четко, ясно говорит в сердце, «Не для тебя, это не твое. Мой план для твоей жизни совершенно другой. И в этот момент времени тебе нужно остановить эти взаимоотношения для того, чтобы впоследствии я даровал тебе другое, лучшее благословение и мог дальше употреблять тебя в твоем служении. Было тяжело, было трудно этим молодым людям принять волю Божью, но ее нужно принять, если ты избрал для себя жить не так, как хочешь ты. Мы вспоминаем пример Ионы, который был Божьим человеком. В определенный момент времени был Божьим сосудом, и прозвучал к нему призыв Божий, Иона, тебе нужно в Ниневию отправляться. Но у него были принципы, он не любил ниневитян так же, как и все израильтяне. И он сказал, я хочу, Господь, в Фарсис, в Испанию, туда, где тепло, уютно, где приятно.
Но Господь сказал ему: Иона, тебе надо в Ниневию. И тогда, когда он не смог жить для Бога, в его жизнь пришли сложные обстоятельства. И поэтому пусть Бог поможет сегодня, здесь, сейчас, каждому из нас еще раз обновиться, а возможно для кого-то впервые принять это решение, посвятить Ему всего себя, целиком и полностью. Пред нами всегда пример Иисуса Христа. Пред нами всегда совершенный пример Иисуса Христа, который закон соблюл от начала до конца и в воле Божьей прибыл от начала до конца. И таким образом, и только таким смог исполниться совершенный план в отношении Его и в отношении нашего с вами спасения. И если мы хотим, чтобы совершенный план Божий в нашей жизни исполнялся, а ведь мы хотим это, кто-то сказал однажды, что самое лучшее, что может исполниться в жизни человека, это Божий план. И если мы хотим, чтобы это самое лучшее осуществилось, нам нужно позаботиться о том, чтобы посвятить свою жизнь Ему. И мы будем молиться сейчас. Я сказал, я здесь для того, чтобы призвать нас жить не для себя, а для Бога. И здесь есть те, кто всегда живет для Бога. Здесь есть те, кто всегда так и поступает. Господи, не моя воля, но Твоя да будет. И, возможно, вы слышите это слово, и внутри себя вы получаете одобрение. Молодцы, правильно, так держать. Пусть Господь благословит. Но, возможно, есть другая категория людей, которые, возможно, сидят, возможно, от меня по левую сторону и думают внутри себя. И таким был когда-то я человеком. Господи, я же только начал жить. Я только начал видеть звезды, небо, травку зеленую. Мне только вот пришло вот осознание того, что я могу быть счастливым человеком. Я для себя хотел бы пожить. Я хотел бы благословение Твое пережить, в любви Твоей покупаться. И вдруг я слышу: не для себя. Как же мне поступить? Когда я закончил программу реабилитации, был достаточно сложный период времени в моей жизни, в материальном плане. И иногда казалось, что Михаил Витальевич специально с Божьей помощью вот, планирует такие обстоятельства для того, чтобы мы к Богу приближались, и для того, чтобы в нашей жизни было больше Бога. И когда я работал на адаптации поваром в миссии возвращения и получал очень небольшую заработную плату, вот, которой едва-едва хватало на то, чтобы покрыть расходы. Но я благодарен за это время Богу. Которую едва-едва хватало на то, чтобы покрыть аренду, и чуть-чуть оставалось на еду. И когда вот все во мне начало пробуждаться, я однажды встал на колени, и я молился. Возможно, вы слышали этот мой пример. Я встал на колени, это была очень искренняя личная молитва. Вечером, в темноте, когда никого не оказалось в той маленькой комнатке, которую мы снимали здесь, на улице спокойной, где рядом еще была такая пристройка, где зимой вода замерзала, и прежде чем помыться, нужно было лед расколоть. Вот. Все это мы проходили. И я молился и говорил: Господи, но неужели Ты такой видишь мою новую жизнь? Вот я, вот новый, вот я уже живой, мне 23-24 года, и я хотел бы, как другие люди. Я хотел бы машину, домик маленький, я хотел бы семью, красивую жену, милых деток, я хотел бы, знаете, как в том стихотворении, которое я часто вспоминаю из детства, корзину, картину, картонку, маленькую собачонку. Я смотрю по сторонам, у всех людей это есть, я тоже хочу. И я молился, слезно открывал пред Богом свои желания. Я не вру, слеза текла по моей щеке. И в этот момент в моем разуме прозвучал текст Священного Писания. Это был не текст, это был просто адрес. И я молился, и этот адрес оставался. И я подумал, ну я остановлю молитву, я открою, я прочитаю, что там написано. Я открыл и прочитал, там было написано: «Ищите прежде Царство Божьего, остальное все приложится». Мне стало так стыдно. Мне стало так стыдно перед Богом. Я сказал: Господи, прости меня, пожалуйста. Я даже покраснел перед Ним в тот момент времени. И я сказал: да, Господь, Ты избрал меня от чрева матери. Ты сохранил жизнь мою до сегодняшнего момента времени. Ты нашел меня погибающим на расстоянии почти 1000 километров отсюда. Ты привел меня сюда и изменил мою жизнь. Для чего?
для того, чтобы я стоял сейчас перед Тобой, плакал и просил о том, чтобы Ты жизнь мою материальную устроил. Я сказал: нет, Господь, с этого момента времени все будет по-другому. Я посвятил свою жизнь Тебе, и я обновляю, я перепосвящаю Тебе, и я постоянно это делаю в своей жизни. И я призываю каждого из нас посвятить свою жизнь Богу, даже если вы в чем-то сомневаетесь сегодня. Бог никогда не останется в долгу. Но а настоящее христианство, оно всегда достаточно радикально и бескомпромиссно. И оно всегда дает нам, бросает нашим обстоятельствам жизненным, устроям, привычкам каким-то. Оно делает вызов, и оно всегда говорит: «Последуй за мной». И сегодня, не просто здесь и сейчас, но в то время, которое мы с вами все проживаем, церковь последнего времени, этот призыв, он звучит особенно сильно, особенно сильно. Призыв: кто Господень, как когда-то? Кто Господень? Ко мне приходите. Призыв: последуй за мной. Этот призыв звучит. И пусть Господь благословит, чтобы, если мы планировали что-то изменить в своей жизни, если мы планировали начинать жить уже не для себя самого только, то сегодня самый лучший момент для того, чтобы принять это решение. Давайте встанем для молитвы.

Возвращайтесь, ушедшие тайно. Возвращайтесь, пора все менять. Вы свой путь начинали так славно. Да, упали, но время вставать. Возвращайтесь, пока есть возможность. Надломите гордыню внутри. Здесь уже не нужна осторожность. Важно просто решить и идти. Возвращайтесь, ушедшие явно, хлопнув дверью и выкрикнув чушь. Враг грехом подловил вас коварно, хочет гибели человеческих душ. Приползайте и стыд поборите, плоть слабеет, хоть идем мы на свет. Возвращайтесь, рыдайте, орите, без молитвы прощения нет. Прибегайте, спасение рядом, пока есть еще шанс, слышит Бог. Отыщите Спасителя взглядом, услышит Бог покаяние вздох. Кто что скажет и кто как посмотрит, есть ли разница, время бежать. Сатана рядом рыкая бродит, брызгая ложью на благодать. Возвращайтесь, хоть вы разменяли на похлебку любовь и покой. Даже если когда-то плевали на того, кто прикрыл нас собой. Пусть ушли далеко и устали по утрам слышать визги свиней. Руки Господа не перестали поднимать непослушных детей. Встаньте, блудные дочери, встаньте, кайтесь, блудные сыновья, отговорки искать перестаньте, поспешите, спасайте себя. Хватит гнить суетой прикрываясь, жизнь без Господа просто пуста. Все мы можем идти спотыкаясь, когда прячем лицо от Христа. Но одни остаются в трясине, а другие из всех своих сил руки тянут из смертной пучины и взывают, что Бог их простил. И таких Иисус обнимает, груз вины сам снимает с плечей. Возвращайтесь, Он тот, кто прощает и не ждет наших умных речей. Что на сердце, как есть, расскажите. Если ж голос откажет кричать, прохрипите Ему, прошепчите. Он умеет и стон понимать. Как отец он пойдет вам навстречу? Нет, скорее всего, побежит. Скажет: верю, прощу, обеспечу. Только больше прошу, не греши. Помогу, мой родной, не забуду. Я теперь твою боль исцелю. Буду рядом навеки и всюду, потому что безмерно люблю. Руки Господа не перестали непослушных детей поднимать. Возвращайтесь, вы так начинали. Да, упали, но время вставать.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Псалом 100, 2, 3.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Наш Господь, Творец Вселенной, кем построен мир земной, в этой жизни современной не имеет Он покой. Гнезда все имеют птицы, норы тоже у зверей. А Господь ко всем стучится, ждет у запертых дверей. И домой закрытой двери, места нет им для Него. В этой захлой атмосфере ищет друга своего. И стоит он у порога, как устал и изнемог. Очень трудная дорога, отдохнуть нигде не смог. Открывайте ваше сердце, дайте Господу войти, и живому Богу верьте, Он поможет вам в пути».

Дорогие дети, в прошлый раз я рассказала вам о том, как Моисей получил на горе Синай 10 заповедей от Господа и сказала, что они легли в основу всех пришедших позже гражданских и моральных законов. Господь Иисус Христос пришел на землю и принес еще более высокий закон любви. Закон совершенный, но об этом мы будем говорить позже, а теперь перейдем к нашему уроку. Пока Моисей говорил с Богом на горе Синай, Иисус Навин ожидал его у подножья горы с народом. Те из народа, кто остались в своих палатках, могли видеть и оттуда, как огонь шел из вершины горы, и густое и черное облако охватило фигуру Моисея, говорившего там с Богом. Когда дни проходили и становились неделями, а Моисей все еще не возвращался, народ начал терять терпение и забыл уже о том страхе, который он испытывал в то время, как Бог говорил из грома и молний на вершине горы. Даже слова Бога становились для них мало знакомыми, и они забыли, что обещали исполнять все, что повелит им Бог. Однажды они пришли к Аарону и сказали, что-то случилось там с Моисеем, потому что уж слишком долго он не возвращается. Они снова начали возмущаться тем, что Моисей вывел их из Египта и привел в это пустынное место, а теперь сам исчез и не оставил человека, который бы мог заменить его. С каждым днем росло это возмущение и ропот, и, наконец, они потребовали, чтобы Аарон сделал им богов, за которыми они могли бы идти дальше. Аарон не был смелым и бесстрашным, как Моисей, он боялся народа. Ему пришло на память то время, когда из-за того, что не было воды, народ готов был убить Моисея, и он теперь боялся, что если он не исполнит их просьбу, они убьют его. Аарон не напомнил им о том, что они обещали не служить иным богам, сделанным руками человека, как это делалось в Египте, но служить одному живому Богу, Творцу неба и земли. В своем страхе и трусости он велел им принести все, что у них было золотого, и они начали приносить ему свои украшения. Аарон расплавил все это и сделал золотого тельца наподобие тех, какие ему встречались в Египте и которому поклонялись не знавшие живого Бога египтяне. Увидев золотого тельца, народ начал говорить между собой, «Вот это Бог, который вывел нас из земли египетской». Когда Аарон увидел, как сильно нравился народу золотой теленок, он поставил его посреди стана и сделал алтарь перед ним, а потом обратился к народу и сказал, «Завтра мы будем иметь праздник здесь, перед нашим Богом». На другой день действительно народ начал веселиться и поклоняться тельцу, как это делали египтяне, и когда танцевали они и пели перед идолом, они этим нарушили первые две заповеди. «Да не будет у тебя иных богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и на земле внизу и в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я твой Господь, Бог твой». Бог видел золотого тельца, которого Аарон сделал для народа, и видел, как народ поклонялся ему. Он слышал их пение и видел их танцы перед тельцом, и был сильно недоволен всем этим. Он сказал Моисею, народ согрешил, нарушил обещание свое и сделал себе тельца, и теперь поклоняется ему и говорит, что это их Бог, который вывел их из Египта. Они недостойны называться моим народом, и мне ничего не стоит уничтожить их, а из тебя создать великий народ. Моисей любил свой народ, хотя и видел, что он часто поступает неразумно, по-детски. Он не хотел, чтобы Бог уничтожил этот злой народ и вступился за него. Господи, не гневайся так сильно на этот народ. Не ты ли вывел их своей силой из Египта? Что скажут египтяне, если ты погубишь этот народ в пустыне? Вспомни твое обетование, данное Аврааму, Исааку и Якову. Моисей так долго и так убедительно умолял Господа, так усердно заступался за народ, что Господь решил оставить его и не уничтожать на этот раз. Моисей поспешно сошел с горы к Иисусу Навину. В руках у него были драгоценные таблицы из камня, на которых был написан закон рукою самого Бога. Моисею не верилось, что народ мог так низко пасть, так ужасно согрешить в его отсутствии. Когда они приблизились к лагерю израильтян, Моисей услышал пение, увидел народ танцующим и поющим перед золотым теленком. Моисей был так сильно поражен и возмущен,
что бросил каменные скрижали на землю, и они разбились на множество кусков. Он понял теперь, почему Бог был готов уничтожить этот неразумный народ. Моисей прошел наперед и схватил золотого тельца и швырнул его в огонь на глазах у всех. Потом он стер его в порошок и высыпал в питьевую воду, и хотя вода от этого сделалась очень горькой, он заставлял народ пить ее. Неожиданное появление Моисея прервало радостное возбуждение и праздник народа. Его гнев успокоил народ, но многие жалели о том, что не могут продолжать свое веселье. Им все еще хотелось поклоняться Богу, которого сделал для них Аарон. Моисей посмотрел на Аарона очень строго и спросил, что сделали они, что заставило тебя ввести их в этот ужасный грех? А Аарон ответил, не обижайся на меня. Ты знаешь, как он испорчен, этот народ, какие у них грубые, злые сердца. Они пришли ко мне и упросили меня сделать им золотого тельца, потому что им надоело ожидать тебя, и они не знали, что с тобой там случилось. Я велел им принести золотые украшения, и из них сделал им тельца. Моисей так сильно разгневался, что его глаза сверкали, и он громко возвал к народу. «Кто на стороне Господа, пусть перейдет сюда ко мне, а кто против, да будет уничтожен». Все поколение Леви перешло на сторону Моисея и еще многие другие. Уничтожено же было около 3000 человек в тот день за то, что они все еще упорно хотели поклоняться идолу. После этого Моисей пошел снова на гору, чтобы молиться за народ и принести жертву за его грех. С болью в голосе просил он там Господа, прости им грех их, а если нет, то изгладь меня из книги твоей, в которую вписал. Господь ответил, того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ этот дальше, и ангел мой пойдет пред вами, и в день посещения моего я прощу народ этот. Господь так и сделал, и пострадали только те, кто упорствовали в грехе своем, а остальные пошли дальше за Моисеем в обетованную страну. Какой печальный конец, какая жалкая сцена! Сколько там было, наверное, плача в тот день, когда Господь уничтожал непокорных. Рано или поздно приходит расплата за грех, и только верные Господу, ставшие под защиту Его вечного спасения, могут ничего не бояться. Будем же на стороне Бога, и тогда победа будет обеспечена. Глядя на ошибки народа израильского в пустыне, не будем повторять их. Для того и дана нам эта история в Библии, чтобы мы учились на ошибках других и не повторяли их. Кроме того, нам открывается характер Бога и Его непримиримость со грехом. Любовь и заступничество Моисея напоминают нам Иисуса Христа, который согласился умереть за достойной смерти и вечной погибели народ. Как видите, все здесь на месте и все полезно для нас. Многое зависит от человека. Когда мы послушны и верны Господу, мы благословляемся им и нам хорошо. Послушный Господу, послушен родителям, полезен ближним, приятен в общении. Все это связано, и потому я призываю вас к послушанию в первую очередь Господу и Его Слову. Не все люди считают, что это важно или нужно, и сами строят свои пути, но Слово Божие говорит, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – погибель. Можно ошибаться в избрании пути, и опасно самому избирать себе путь, когда есть предложенный Богом верный и истинный путь. Им идите, дети, и никогда не пожалеете об этом. Теперь пора нам кончать нашу беседу. Я прошу вас писать мне, задавать вопросы, а я обещаю непрестанно молиться обо всех вас.

0: Вилли Дирксен получил свою биржу по наследству от отца. Он на ней родился и вырос. Едва ли мог себе представить другую жизнь, чем на барже. Здесь было его поле деятельности, и здесь же была его родина, его дом. Когда у него родился первый ребенок, мальчик, то это его очень обрадовало тем, что баржа Берта и в дальнейшем останется под его фамилией. Мальчика назвали Раймондом, и когда ему исполнилось 9 лет, у него на радость всем появилась сестренка Лиза. Казалось, что маленькая белокурая Лиза сделается любимицей отца, ибо Раймонд не развивался так, как хотел бы глава семьи. Однажды отец сказал матери: «Раймонд – странный ребенок. Я в его возрасте был совсем другим, уже мог управлять баржей, а Раймонд не любит это дело. Нельзя доверить ему даже руль. Голова его напичкана только мазнёй».
1: «Но Вилли, – робко сказала жена, – он ведь такой послушный и хороший мальчик, и в школу ходит охотно».
0: «Ах, что школа! – сердито воскликнул Дирксен. — Я неохотно ходил в школу, и все же из меня вышел дельный малый. К моему великому горю я должен был зимой ходить в школу, но всегда так радовался лету, радовался, что смогу кататься на барже».
2: Летом у корабельщиков, живущих у реки, было всегда много работы. Они останавливаются в портовых городах, грузят там свои товары: каменный уголь, угольные брикеты или фрукты. А потом направляются вдоль по реке, везя груз внутрь страны. Это очень большая и тяжелая работа. Баржа довольно медленно продвигается вперед. Но зато зимой наступает затишье в работе. Баржа крепко пришвартована к железному болту на одной из пристаней. А внутри нее в маленьком помещении живет семья корабельщика. Дети посещают школу. Работник, которого нанимают на лето, уходит искать себе другую работу. Раймонд очень любил зиму, так как он мог свободно заниматься рисованием. Вот и теперь он сидит на скамеечке и прилежно рисует в тетрадке, которая лежит у него на коленях. Лошади, мужские головы, маленькие дети и много еще другого выходило из-под его рук. Все было аккуратно и хорошо выполнено. Раймонд слышал разговор родителей и был тем очень опечален.
1: «Мама, — сказал он, как только она вошла, — я ж не

0: Ничего не могу поделать, что у меня такая охота рисовать. Ничего на свете меня не радует больше, чем рисование. Когда мне надо помогать папе на барже, то я сразу начинаю бояться и теряться, так как знаю заранее, как глупо я себя там поведу, и тогда папа сердится».
1: «Мой милый мальчик», — ответила мать, «ты должен постараться сделать то, что отец от тебя требует. Если тебе не нравится этот плавучий дом, то все же ты должен быть им доволен и не огорчать своего отца». Раймонд после этих слов действительно стал более внимательным к работе на барже и начал у отца перенимать некоторые приемы работы. Да и затем он стал управлять лучше. Но настоящей любви к делу у него так и не было. Лиза, вот это была настоящая корабельщица. И как раз она родилась девочкой. Почему не наоборот? Большой задачей для всей семьи было оберегать эту маленькую буйную девочку, которая целый день бегала туда-сюда. Матери было утешением знать, что на Раймонда можно положиться и что он за сестрой присмотрит. В один прекрасный летний полдень Берта отгрузила свой тяжелый груз – каменный уголь. Теперь ею стало легче управлять. Она направилась в Штеттен, где ждал ее новый груз. Дирксону нужно было еще по делам побыть в городе, и он сказал своему помощнику, так называемому боцману, чтобы он отплыл и встретился с ним в определенном месте. Раймонд сел за рулем. Лиза пристроилась возле него и играла кубиками. Вдруг мальчик услышал крик и, оглянувшись, с ужасом увидел, что Лиза упала в воду. С быстротой молнии он отвязал спасательную лодку. С берега люди тоже увидели падение девочки. Один человек, очень хорошо одетый, послал своего бульдога в воду, и через несколько минут собака уже схватила ребенка и потащила ее к своему хозяину. Раймонд хотел отнять Лизу у собаки, но его усилия были напрасны, и он поплыл на лодке вслед за собакой к берегу. Взял Лизу и опять вернулся на баржу, где и передал ребенка матери. При этом он вспомнил, что в горячке не успел поблагодарить человека, собака которого спасла маленькую сестренку. Он опять отправился на лодке к берегу и увидел этого человека еще с одним перед мольбертом. Раймонд поблагодарил, но вдруг слезы брызнули из его глаз. Другой человек, который был художником, спросил очень удивленно:
2: «Что с тобой, мальчик? Чего ты плачешь?»
0: Раймонд сквозь слезы рассказал, что он очень охотно рисует, но ему это запрещают.
2: «Ну, — заметил художник, — искусство, ремесло не такое простое и легкое, как кажется вначале. Ты, вернее, заработаешь свой хлеб на барже».
0: Раймонд молча кивнул головой, но выражение лица было очень печальным. Он же вообще больше не рисовал, так как отец этого не желал и всеми силами старался победить свою любовь к рисованию. Художнику стало жаль мальчика, и он поехал с ним на баржу. Там мастер велел принести Раймонду все свои рисунки. Пересмотрев их, он открыл, что у мальчика большой талант к рисованию, и стал об этом говорить с его отцом. Наконец отец сдался и сказал:
2: «Мне тоже очень жаль моего бедного паренька. Рисование его влечет. Он очень старался искоренить это и слушаться отца. И такое старание надо наградить. Ну, Раймонд, попробуй действовать кистью, только не опозорь своих родителей».
0: Художник, он же профессор, принял непосредственное участие в дальнейшем обучении Раймонда. Впоследствии Раймонд стал дельным художником, который радовал своих родителей. Он вырос счастливым и благословенным человеком и верил твердо, что все это было ему дано от Бога за то, что он не стоял упрямо на своем, но предоставил Богу вести его своим чудным, но верным путем. «Господи, Ты слышишь желания смиренных». Псалом 9, стих 38.

Мы ждем Христа. Не правда ли, братья, сестры, с надеждой в сердце, что так близок час, когда раскроет вечность нам свои объятия и от всех бед земных избавит нас. Мы говорим друг другу, время близко, и с сожалением смотрим на людей, которые в пороках пали низко, не зная страшной участи своей. Да, время близко, время так серьезно. О, братья, не пора ли нам взглянуть, пока еще совсем не стало поздно, не на чужой, на свой житейский путь? Вот здесь, сейчас же, сидя в этом зале, пусть каждый взвесит искренно себя, пусть сердце спросит: «Господи, не я ли тот, кто предает себя?» Нет, не за деньги, как продал Иуда, еще дешевле, за пустую ложь, за клевету, что сею отовсюду, хоть с виду на такого не похож. Не я ли тот, кто за обиду готов вредить друзьям и спастишка, кто за навижу потерял из виду могучий светоч Божья маяка? Не я ли, став на гордом пьедестале, своих ошибок не хочу сознать, и в час тревожный, Господи, не я ли, все так беспечно продолжаю спать? О, братья, Бог сегодня поднимает большое решето в своих руках, и как зерно Он церковь просевает, не подступает ли к сознанию страх? Что, занявшись ненужными делами, в заботы окунувшись с головой, мы даже не заметили, как сами просеялись ненужной шелухой. А на словах Иисуса, ожидая, мы будем жизнь беспечно продолжать, судить других, того не замечая, что нам самим-то небо не видать. Да сохранит нас Бог от этой доли, но все зависит только лишь от нас. И если будем жить по Божьей воле, мы средь спасенных встретим славный час. А чтобы добрым семенем остаться, сегодня же отбросьте шелуху. Нам нужно, братья, так Христа держаться, чтоб быть готовым дать отпор греху. Поэтому почаще на коленях заглядывайте вглубь своей души, чтоб чистым быть от лести, от сомнения, от суеты, от зависти, от лжи. И как хотелось бы, чтоб все, кто в этом зале сегодня слушают божественную весть, зерном отборным в решете остались, за все Иисусу воздавая честь, чтоб каждый день, когда придет Спаситель, услышать мог, как скажет он, любя: «О верный раб, войди в мою обитель, я приготовил место для

0: «Лаура, откуда у тебя эти звездочки?» Недоверчиво поинтересовался Петя.
1: «Мне подарили их на день рождения»,
0: быстро ответила младшая сестра. Она боялась, что Петя может забрать у нее наклейки, и спрятала их за спину.
2: «Да, я посмотрю», потребовал Петя. «Я уверен, что это мои наклейки».
0: Лаура нехотя показала ему листок, крепко держа его двумя руками.
2: «Точно такие же, как мои!» – воскликнул Петя.
0: Он бросился к шкафу и открыл ящик, где лежали его вещи. Окинув ящик быстрым взглядом, Петя решительно сказал.
2: «Мои наклейки исчезли! Лаура, сейчас же отдай их!»
0: Он попытался отобрать у сестры листок с наклейками, но Лаура начала плакать.
3: «Что случилось?» Тут же вошла в комнату мама.
1: «Он забирает у меня мои звездочки!»
0: Пожаловалась Лаура.
2: «Это мои наклейки!» Возмутился Петя. «Мама, она взяла их в моем ящике!»
0: «Лаура не достает до твоего ящика», заметила мама. «Кроме того, она хорошо знает, что у каждого из вас есть свой ящик, и хозяйничать в чужом нельзя».
2: «Она могла встать на стул», – не отступал Петя. «Я знаю, что это мои звездочки, а у Лауры не было таких».
0: «Петя, ты уверен, что это твои наклейки?» – строго спросила мама. Она присела на диван, посадила Лауру к себе на колени и взяла у нее листок с наклейками. На обратной стороне желтым фломастером было написано «Лауре от подруги Эллы». «Петя, прочитай, пожалуйста», – показала мама надпись. «Эти наклейки, оказывается, принадлежат Лауре. А ну-ка, открой свой ящик и хорошо посмотри, есть ли там твои наклейки». Петя молча подошел к шкафу. В его ящике не было порядка. Карандаши, блокноты, книги, какие-то детали от часов, болтики – все лежало вперемешку. Буквально через минуту под записной книжкой он увидел листок со звездочками. Взяв его в руки, Петя густо покраснел. «Вот видишь, как можно опозорить себя», — сказала ему мама. «Запомни этот случай и никогда не торопись обвинять других. Поспешное обвинение всегда неразумно. Тебе надо было бы помолчать и внимательно поискать в ящике, а заодно и навести в нем порядок. А сейчас ты должен попросить у Лауры прощения». Петя вздохнул и, подойдя к сестренке, искренне сказал:
2: «Лаура, прости меня».
1: «Прощаю».
0: Счастливо улыбнулась она в ответ. Мама взяла с книжной полки Петину Библию. «Сегодня мы будем читать 21 главу книги притчи. В ней есть текст, который тебе надо выучить наизусть, чтобы впредь поступать благоразумнее. Садись, прочитай главу и найди этот стих. Потом придешь и прочитаешь мне». Мама взяла Лауру за руку и ушла. Петя несколько раз перечитал длинную главу, задумываясь чуть ли не над каждым предложением.

0: Наконец он пошел на кухню.
1: «Мама, здесь так много непонятных слов!»
0: – жалобно сказал он.
1: «Мне кажется, что ты имела в виду 23 стих».
2: «Правильно», – улыбнулась мама.
0: «Найти его было непросто, глава большая, но ты все-таки нашел. Молодец».
1: «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою»,
0: – прочитал Петя. «Это верно», – сказала мама. «Кто спешит высказывать свои предложения или подозрения, тот поступает крайне неразумно. Свой язык надо удерживать от поспешных выводов. Мне вспоминается один пример на эту тему, но я расскажу его вечером, чтобы слышали все дети». Перед вечерней молитвой, после того, как отец прочитал вторую половину 21 главы, Петя напомнил.
1: «Мама, а ты хотела рассказать нам одну историю?»
0: Отец вопросительно посмотрел на маму. «Да, по теме 23 стиха у нас сегодня был разговор с Петей, и я обещала рассказать об одном мальчике, который незаслуженно обвинял других людей. У моего одноклассника Арнольда был теленок, которого звали Черныш, потому что он был совершенно черный. Других животных родители Арнольда не держали, а мальчик любил теленка и прилежно ухаживал за ним. Однажды родители Арнольда пригласили нашу семью на обед. Мы, дети, первым делом побежали на луг, чтобы посмотреть на теленка. Увидев Арнольда, Черныш весело поскакал ему навстречу. Это действительно был красивый теленок. Но вскоре с теленком случилось несчастье. Как-то раз Арнольд пришел в школу с заплаканными глазами. Мы узнали ужасное известие. Черныш пропал. Он исчез с пастбища ночью, во время грозы. Потрясенные случившимся, все мы терялись в догадках, что могло случиться с теленком. Один мальчик, его звали Джон, утверждал, что черныша украли. Воры будто бы пришли во время грозы и увели теленка. Из-за бури их никто не видел. «Я даже догадываюсь, кто это был», – добавил Джон с умным видом. Он оглянулся, нет ли поблизости учителя, и продолжил. «Это были соседи. Они продали черныша, чтобы купить себе пиво». Все мы знали, что рядом с Арнольдом жила неблагополучная семья. Там часто ссорились, во дворе у них было грязно и неуютно. Джон был уверен, что теленка украли соседи, и все мы поверили этому. После уроков Джон и его друзья решили исследовать двор соседей. Сначала они прошли мимо калитки, чтобы узнать, есть ли кто дома. Машины во дворе не было, и мальчики приступили к делу. «Смотрите внимательно, где-то должны быть приметы, подтверждающие воровство. Следы от копыт, веревка или еще что-нибудь», – шептал мальчикам Джон. Они ходили по двору, глядя себе под ноги, и не заметили, как из окна выглянула хозяйка. «Мальчики, вы что там ищете?» – спросила она. «Вы что-то потеряли?» Ребята, словно стадо испуганных ланей, бросились на утек. «Вы воруете животных!» – крикнул Джон, убегая. Через несколько дней старший брат Арнольда ремонтировал забор вокруг пастбища. Он заметил, что возле самого леса кружит стая орлов. Ему стало интересно, что они там нашли, и он пошел посмотреть. На опушке леса лежали останки черныша. Несмотря на то, что орлы сильно исклевали труп, на спине теленка виднелось черное пятно. По-видимому, он во время бури хотел найти убежище в лесу, но молния убила его. Загадка была разрешена. Арнольд узнал, что случилось с чернышом. На следующий день он рассказал об этом в школе.
2: Всем мальчикам, которые были уверены, что черныша украли соседи, было очень стыдно. Больше всех было стыдно Джону. Отец послал его к соседям Арнольда просить прощения за клевету. Представьте, как чувствовал себя Джон. Он дал волю своему языку, поспешил сделать неправильный вывод и подверг себя позору. Петя поежился. Он сегодня тоже почувствовал, как это неприятно.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь Анатолия Бушила, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести.

Книга «Бытие», 3 глава, 6 стих я буду читать. Здесь говорится так. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Книга «Бытие», 3 глава, 6 стих мы с вами прочитали. Тема сегодняшней проповеди будет «Три демона на охоте». Я хотел бы рассказать вам о вещах, которые очень и очень серьезно влияют на нашу духовную жизнь. Я хотел бы говорить об освящении. Хитрый змей, искушая Еву, сказал, «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И Ева отвечала ему, «Плоды дерев мы можем есть». Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к нему, чтобы вам не умереть. Книга Бытие, 3 глава, 3 стих. Понимаете? Бог не говорил, чтобы люди не прикасались. Это Ева уже говорит, не прикасайтесь. И практически это первая попытка человека усовершенствовать закон Бога. То, что Бог сказал, не делай, но здесь человек прибавляет свое и пытается усовершенствовать закон Бога. В принципе, это и есть законничество, когда законы Бога человек хочет усовершенствовать. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда требования Божьей святости человек не выполняет. Бог сказал, должно это делать, значит, мы с вами должны точно исполнять то, что говорит Господь. Грешник вообще склонен заражать других грешников. Сказано, что Ева ела этот запретный плод и дала также мужу своему, и он ел. Три вещи соблазнили эту женщину. Первое, что плоды были хороши для пищи. Второе, приятны для глаз и вожделенны. Третье, давали знания. В мире появились после согрешения Адама и Евы три вещи. Похоть плоти, похоть очей и что дальше? Гордость житейская. Похоть плоти, похоть очей и